0: Angel.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Построить египетские пирамиды помогла река. Пирамиды Египта – одни из самых древних и величественных сооружений на Земле. Они считаются восьмым чудом света. Ученые долго не могли понять, как же людям в древности удавалось привозить тяжелые камни для большой стройки. Ведь не было никакой техники. Оказалось, помогала река Нил. Много лет назад ее приток Ахромата протекал вблизи Каира, нынешней столицы Египта. По этой реке и привозили каменные блоки. А потом река высохла, и сам Нил начал менять русло. За сотни лет он переместился на много километров. Людям даже пришлось переезжать вместе с рекой, чтобы не остаться без воды. А пирамиды так и остались стоять посреди пустыни, чтобы веками морочить головы ученым своими секретами.
2: А знаете ли вы, что...
0: Гуси когда-то были выше человека. Ученые нашли далеких предков современных гусей. Они жили в Австралии 45 тысяч лет назад. И хотя у них были крылья, летать не умели. Их челюсть была большой и настолько мощной, что древняя птица запросто раскусывала крупные фрукты. Эти птицы были выше человека, 2 метра в высоту, а весили как половина коровы, 230 килограммов. И можно предположить, что эти прапрапрабабушки гусей несли огромные яйца. Из них можно было бы приготовить такую большую яичницу, что хватило бы на жителей всей деревни.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Ученые нашли гигантское шагающее дерево в Новой Зеландии. Оно похоже на Энта из «Властелина колец», древнего великана, охраняющего леса Средиземья. У него ветви, напоминающие руки, короткая верхушка и 2 ствола, похожие на ноги. Из-за этого его и прозвали «Шагающим». Когда смотришь на его фото, кажется, будто оно и правда шагает по полю. Дерево очень высокое, 7-этажный дом, относится к эпифитам. Это такой вид растений, которые растут на других деревьях, отращивая корни прямо в воздух. Корни в итоге попадают в землю и придают своему хозяину причудливый вид. Недавно шагающего великана признали деревом года в Новой Зеландии. Это неудивительно, ведь такого необычного растения больше нет нигде в мире. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Съедайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

В одной черной-черной комнате стоял черный-черный сундук. Нет, это ужастик получается, а мне надо вам рассказать научную историю. Тогда так. В одном черном-черном море... Нет, все равно не так. А, вот, придумал. В красном-красном море нашли синий-синий минерал и назвали его Эйлатским камнем. Так и правильно, и не страшно. Что это за камень такой, Эйлатский камень? Так я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Но есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Между Африкой и Аравийским полуостровом, где Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны, лежит Красное море. На берегу, рядом с израильским городом Эйлат, ученые нашли голубой минерал и назвали его хризоколла. Нет, это был не камень, всего лишь прожилки в песчанике. Но и этого, как вы понимаете, было достаточно. Тем более, место совершенно особенное. Именно там, по легендам, находились знаменитые копии царя Соломона. Рудники, которые снабжали великого царя Израиля золотом и алмазами. Ну, про копии-то эти вы наверняка слышали. А нет, так родители пусть расскажут. Об этих сокровищах даже фильм сняли. Герои там несметные сокровища ищут. И представляете, раньше люди верили, что где-то на Ближнем Востоке и правда есть золотые рудники царя Соломона. И представляете, те самые копии и вправду нашли. Да вот только оказались они медными, а не золотыми. Хотя, как считают ученые, раньше медь стоила очень дорого и вполне могла Соломону несметные богатства приносить. Но вернемся к минералу хризоколла. В Древнем Египте хризоколлой украшали гробницы и делали из этого минерала краски. Египтянки, они, как известно, своей красотой славились, подводили глаза голубыми тенями из хризоколлы. Для этого минерал нужно было как следует истолочь, превратив в порошок. При этом египтяне умели не только вручную добывать ценные минералы, но и обрабатывать их и полировать. Древние люди были уверены, что хризоколла обладает магическими свойствами, защищает от страхов, помогает избавиться от плохих мыслей. Минерал хризоколла был известен не только в Египте и Израиле, но и в Греции. Необычное название камня, греческое по происхождению, и означает «золотой клей». Все просто. Раньше хризоколу использовали для соединения между собой разных золотых кусочков. Однако частенько наши предки путали хризоколу с другими минералами, с бирюзой, например. Ведь окраска этих камней очень похожа. Наши предки часто все голубоватые и зеленые минералы хризоколлы называли. Но не знали они пока, что так много разных минералов на свете есть. Сейчас из хризоколлы делают украшения, но с этим камнем нужно быть предельно аккуратным. Даже мыть с мылом его нельзя. Испортится. Минерал распространен в странах с сухим и жарким климатом, таким как Израиль, где хризоколлу в свое время и нашли. Еще месторождение хризоколлы находится в жаркой стране Чили, в Южной Америке. Там, где есть медь, встречается и хризоколла. Этот минерал прячется в жилах, таких полых длинных телах, сверху медных рудников. Так что ничего удивительного, что копии царя Соломона медными оказались. В Чили и Перу, чтобы добывать хризоколлу, роют шахты. Но бывает, что этот минерал добывают.

Бывают и открытым способом, в карьерах. Добытую руду везут на завод, там камни тщательно отберут и очистят, выберут те, что побольше, а потом отдадут ювелирам. В России хризоколла найдена и добывается в Забайкальском крае и на Урале, ведь она добывается, как правило, с малахитом. Хризоколла – голубой минерал, который часто путают с бирюзой и малахитом из-за окраски. Часто его называют «эйлатским камнем», так как обнаружили рядом с израильским городом Эйлат, там, где когда-то были знаменитые копи царя Соломона. Хризоколла означает «золотой клей». Раньше этот минерал нужен был для склеивания между собой частичек золота – а египтяне использовали его как тени для век. Сейчас из хризоколлы делают необычные украшения. В черном-черном музейном зале, черной-черной ночью... Да нет, не про ужасы я, а про то, что у нас лампочка в зале самоцветов перегорела. Пока я вам историю рассказывал, так что пойду-ка я делами заниматься. А то мне музей уж скоро открывать. А дел сколько... Все, всем пока.

0: Русское радио.
1: Миу-миу-миу-миу. Миу-миу-миу-миу.
2: А что, неплохо? Познакомьтесь, три кота.
1: Три кота.
2: Три кота и три хвоста.
1: Три хвоста.

0: неплохо.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Первого учебного года осталось...
1: 3 дня. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио.
7: Вместе веселей.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков, и сейчас вы услышите 12 невыдуманных, удивительных историй. Ну что, начинаем?
0: История первая.
1: Однажды ко мне на программу «Сам себе режиссер» приехала бабушка. Ну, такой, знаете, божий одуванчик. Она была такая пожилая, такая хрупкая, что вместе с ней приехала большая группа поддержки. И дети, и внуки, и правнуки, и племянники. Одни поддерживали бабушку, другие несли в руках тяжеленные сумки. Увидев меня, бабушка покачала головой и сказала: «Ой, здравствуй, Лешенька, ну что ж ты такой худенький, сыночек? Я тебе гостинцев привезла, тут и огурчики, и помидорчики, и варенье малиновое, и медок, и яблочки, все натуральное со своего сада». «Ой, спасибо, бабушка», — сказал я, — «давайте посмотрим ваш сюжет». Каково же было мое удивление, когда в показанном видео эта самая бабушка лихо лазила по деревьям и собирала те самые яблочки, которые привезла мне в подарок. Она быстро карабкалась по стволам, перелезала с ветки на ветку и дотягивалась до самых высоко висящих плодов. «Вот это бабушка!» – подумал я.
0: История вторая
1: под названием «Борьба за чистоту родного языка». Ване 5 лет. Возвращаются как-то вечером мама с Ваней из садика. Ваня идет задумчивый, молчаливый. И мама его, конечно, спрашивает: «Ванечка, что с тобой? Что-то в садике случилось?» «Да, случилось, мама». «Ванечка, так давай рассказывай скорей». Ваня подошел к маме и шепотом говорит: «Захожу я сегодня утром в умывальник, а там Соня язык с мылом моет. Я спрашиваю: что ты делаешь?» А Соня спокойно так отвечает: «Не видишь, язык с мылом мою». Я еще больше удивился: «А зачем ты его с мылом моешь, Соня?» И Соня, пуская мыльные пузыри изо рта, отвечает: «Я ругательные слова говорила». И воспитательница сказала: «Все твоей маме расскажу, и пусть она тебе рот с мылом вымоет, чтобы ты больше таких слов ругательных не говорила». «А ты что?» — снова спросил я Соню. «А я решила, зачем маму ждать? Сама язык от плохих слов вымою». За эту историю я говорю спасибо Наталье из Казани, маме мальчика Вани.
0: История третья.
1: Под названием «Женщины – это маленькие мужчины». Ее нам прислала Ольга из Костромы, мама 4-летнего Тимофея. Мама на кухне готовит обед. Варит любимый Тёмин суп. Тёма играет рядом. Вдруг он подходит к маме и говорит: «Мама, ты женщина?»
2: «Конечно», – отвечает мама.
1: «А я мужчина?» Мама улыбнулась и сказала: «Ну нет, ты пока еще маленький, но пройдет время, ты вырастешь и станешь самым лучшим на свете, самым настоящим мужчиной».
2: Тёма подумал-подумал и говорит: «А пока я не вырасту, я что буду, женщиной?»
0: История четвертая.
1: Под названием «Начальник-капитан». Однажды 5-летняя Ира сидела и размышляла, как бы ей раздобыть немножко карманных денег. Очень уж ей хотелось купить новую куклу. Думала-думала и придумала. Надо организовать свою фирму, компанию, как у папы. А с чего начать, не знает. Обратилась за советом к маме. «Мам, а что нужно, чтобы организовать свою фирму?» Мама подумала и говорит: «Ну, для этого нужен начальный капитал». «Так это я сама буду, можно? Пожалуйста!» — обрадовалась Ира.
3: Мама удивленно смотрит на дочь и спрашивает:
1: «Что? Что ты будешь? Начальным капиталом?» «Да, я буду начальником-капитаном», — гордо заявила Ира. За эту историю говорю спасибо Ольге из Москвы. Оля – это мама девочки Иры, главной героини истории. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
4: Вот ведь удивили!
1: Я вот что подумал. А ведь интересные истории и в жизни известных людей случаются.
3: Так почему бы им самим нам эти истории и не рассказать? А?
1: Вот подумал и решил позвонить известному артисту Александру Олешко. Звоню.
0: История пятая. Звезды удивляют.
1: Саш, привет.
5: Приветствую.
1: Я знаю, что ты с детства мечтал стать артистом, обожал цирк.
5: Я называл себя директором цирка. Мы играли в представления, мы приглашали соседей, мы приглашали из соседних дворов. Так как я любил цирк, я знал всю систему Союзгосцирка. Я знал всех артистов, я ее выучил с радостью. Я прочитал все возможные и невозможные книги, которые были на тот момент про цирк. И помню, что один мальчик ко мне в третьем классе подошел, говорит: «Да, хочу дружить с тобой». Я говорю: «А ты знаешь клоунов советских?» Он говорит: «Ну вот Олег Попов». Я говорю: «Еще». Говорит: «Юрий Никулин». Я говорю: «Еще». Он говорит: «Я не знаю». И я ему беру: «Друг, ты пойми, о чем мне с тобой говорить?» И он так: «А что мне делать?» Я говорю: «Выучи всю систему Союзгосцирка, ну или хотя бы выучи список всех советских клоунов». «Что ты хочешь?» Он выучил. Мы сидели потом с ним за одной партой. Мы играли с ним такой пинг-понг. Я фамилию, он фамилию. Я ему: «Ротман». Он говорит: «Маковский». Я говорю: «Никулин». Он говорит: «Шуйдин». Я ему говорю: «Берман». Он говорит: «Вяткин». Я ему говорю: «Николаев». Он говорит: «Марчевский». Ну, то есть это огромный был список.
3: Фантастика, ты всех помнишь.
5: Я всех помню, так более того, я со многими, это большое счастье, уже во взрослой жизни познакомился.
1: Вот так сбываются детские мечты. Это был известный актер и телеведущий Александр Олешко. И его история. Экзамен на дружбу или любишь ли ты цирк, как люблю его я.
4: Вот ведь удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислал Сергей, многодетный папа из Красногорска, я назвал «Помощницы».
0: История шестая.
1: У нас в семье три дочки. Самая старшая – Аня, средняя – Варя, и самая маленькая – Ульяна. Ей всего несколько месяцев. Мама спрашивает: «Девочки, а кто хочет малышку Ульяну из бутылочки покормить?» Аня с Варей с криками: «Я! Нет, я! Нет, я!» бросились на перегонки к кроватке, где лежит сестренка. И тут Аня, старшая, обиженно говорит: «Варя, ты нечестная!»
3: «А почему это?» — отвечает Варя. «Я тоже хочу сестренку кормить. В чем же это я нечестная?»
1: «А потому что ты сегодня уже рыбок кормила».
0: История седьмая.
1: Носки для скорости. Утром Семен собирается в школу. Мама хочет поспать, она поздно вернулась с работы. Тут папа и говорит: «Я за всем прослежу сам, не важно».

0: волнуйся, спи. Семен умылся, позавтракал, собрал портфель, оделся. И все под папиным присмотром. Когда Семен вернулся из школы, он стал рассказывать маме про то, как на уроке физкультуры они бегали на лыжах на перегонки, и он занял первое место. Пробежал быстрее всех. Когда он разулся, мама увидела, что один носок у него оранжевый, а второй черный. Она спросила: «А почему у тебя носки разные?» Семен важно ответил: «Главное, ногам тепло, а цвет на скорость бега не влияет». За эту историю мы говорим спасибо Семену из Санкт-Петербурга. Семену 7 лет.
1: История 8.
0: Я назвал ее «Допрыгался». Эту историю нам прислала Ира Таранец из Москвы. Она пишет: «У меня есть младшая сестра. Она очень подвижная, ни минуты не сидит на месте. Больше всего она любит прыгать на кровати. Однажды она так распрыгалась, что никак не могла остановиться. И тогда я придумала, как ее успокоить. Я сказала: если ты и дальше будешь так много прыгать, то у тебя вырастет большой живот». Сестренка ничего не ответила, но успокоилась и прыгать перестала. А потом мы пошли гулять. Нам навстречу шел немолодой мужчина с большим круглым животом. Сестренка повернулась ко мне и тихонько сказала: «Смотри, а дяденька-то допрыгался». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили».
0: Я очень люблю читать книги, особенно из серии «ЖЗЛ», то есть «Жизнь замечательных людей». Об одном таком замечательном человеке я вам сейчас и расскажу. И, конечно, расскажу, что с ним приключилось.
1: История 9. История из истории.
0: Речь пойдет об Альберте Эйнштейне. Ну, возможно, вы уже знаете, кто это такой. Ну, а если нет, то расскажу. Это великий ученый, физик. Именно он создал теорию относительности. Правда, мало кто понимает, о чем она, но все точно запомнили главную мысль: все в мире относительно. И вот что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Альбертом Эйнштейном. Как-то раз Альберт Эйнштейн ехал в трамвае по Лейпцигу. Это город на востоке Германии. Он был уже не молод и был знаменит. Его пышная растрепанная шевелюра была знакома каждому жителю города. Ведь фотография, где он показывает язык, уже стала одной из самых популярных в мире. Но вернемся к нашей истории. К ученому подошел кондуктор и попросил заплатить за проезд. Эйнштейн совершенно спокойно отсчитал необходимую сумму и протянул ее кондуктору. Кондуктор внимательно пересчитал деньги и говорит: «Не хватает еще 5 пфеннингов». «Позвольте, я внимательно считал. Этого не может быть», — отвечал Эйнштейн. «А вот возьмите ваши деньги и пересчитайте». Эйнштейн пересчитал мелочь. 5 пфеннингов действительно не хватало. Он нашел недостающие монеты и отдал кондуктору. А тот покачал головой и сердито добавил: «Могли бы к таким годам научиться считать хотя бы до 5. Это дело, знаете, невеликое». Спорить с кондуктором-математиком великий ученый, конечно, не стал.
1: «Вот ведь удивили!»
0: Впереди вас ждут еще 3 истории. Мы назвали их «К детям надо привыкнуть», «Жертвы требуют красоты» и «Раскроем папе глаза». Попробуйте угадать, о чем они. Ну что, есть предположение, о чем пойдет речь? Ладно, тянуть не буду. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала Екатерина из Нижнего Новгорода. Это мама главной героини 6-летней девочки Ани. И я назвал эту историю «К детям надо привыкнуть».
1: История 10.
0: Наконец выдались свободные выходные, и мы всей семьей решили отдохнуть с друзьями. Дети играли, а взрослые сидели рядом и болтали. А о чем говорить?

говорят взрослые, у которых есть дети. Ну, конечно же, о своих мальчишках и девчонках. На этот раз речь зашла о том, когда дети перестают слушаться. Я среди друзей считаюсь опытной мамой. Нашей старшей дочке уже 13 лет. А у подруги дочке только исполнилось 5 лет. И теперь она на все отвечает. «Нет, не буду, не хочу». Характер проявляет. «Что с ней делать, прямо не знаю», – жалуется подруга. «Так надо запастись терпением на полгодика», – говорю я. «А потом», – спрашивает подруга, – «потом все будет хорошо, как раньше, да?» Я рот открыть не успела, как откуда ни возьмись, появилась моя младшая дочь Анюта и выпалила. «А потом привыкнете».

0: стола, я надел очки и стал всматриваться в рисунки на фрагментах пазла. Дочка Варя посмотрела-посмотрела на меня и спрашивает: «Папа, а почему ты носишь очки?» Ну, я решил поумничать, поправил для важности очки на носу и ответил: «Очки я ношу, потому что много читаю, у меня глазки устают, я плохо вижу».
1: «А ты, когда на маме женился, тоже плохо видел?» — спросила Варя.
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 4-летняя Лиза и ее папа Вадим.
2: История 12-я.
0: Жертвы требуют красоты. Моей доченьке Лизе 4 года. Она очень любит сидеть возле мамы, когда та наводит красоту. Подводит глаза, губы, пудрится, красит ресницы или ногти. Как-то раз я спросил нашу маму: «Как ты можешь столько времени крутиться у зеркала?» На что мама ответила: «Красота, она жертв требует». Очень скоро в доме стало тихо. Такое у нас бывает редко. Лиза – подвижный и шумный ребенок. Оказалось, что она нашла у мамы лак для ногтей и решила сделать себе маникюр. Закусив губу, она сосредоточенно водила кисточкой по ногтям. Так я и застал ее за этим увлекательным занятием. Смотрел-смотрел и говорю: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». А Лиза, не поворачивая головы, отвечает: «Нет-нет, сегодня я гулять не пойду. Я еще не закончила. А жертвы требуют красоты». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
2: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся на детском радио. Пока.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим! Бум-бум.
3: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
2: Детское

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, как много сказок, в которых деревья оживают. Они помогают хорошим героям и мешают злодеям. Ну вот хотя бы яблонька из сказки «Гуси-лебеди» или дуб, в котором спрятан сундук со смертью Кощея. А сколько прекрасных песен и стихов, в которых деревья...

0: деревья наделяются человеческими чувствами. Тут и рябина, и калина, и клен, и, конечно, береза. Деревья в нашей жизни действительно играют огромную роль. Но не только поэзию и красоту они нам несут. Деревья – настоящие труженики. Они в прямом смысле слова дарят нашей планете жизнь. Очищают воздух, производят кислород и поглощают углекислый газ, вызывающий потепление климата. Они сберегают воду в почве и защищают ее от эрозии. Они делают климат более влажным и мягким, сглаживают колебания температуры. Авторы Илька Соколовский и Янина Чихий внимательно изучили роль деревьев и написали книгу, в которой интересно и увлекательно рассказали об этом. Книга называется «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?». А живут там самые разные животные. От жуков-оленей до черных аистов, от бобров до летучих мышей. Вот, например, знакомая всем нам береза. Оказывается, она кормит множество самых разных животных. Гусениц-траурницы – одно из самых красивых наших бабочек. Осенью и зимой березовыми семенами кормится тетерева, стаи чечеток и чижей, а сережки едят белки-летяги. Или вот его величество дуб. Ему уже более 600 лет. Он пережил бури и войны, накормил бесчисленное множество животных и столько же приютил и укрыл. Величественный старый дуб – это настоящее чудо-дерево. Между его корнями родилось и выросло несколько поколений барсуков. Кабаны регулярно приходят к нему, чтобы полакомиться сытными желудями. Средний пестрый дятел склевывает насекомых из глубоких трещин коры, а среди листьев порхает бабочка с забавным названием «Зефир дубовый». Ни с одним другим деревом не связано столько видов животных и насекомых, как с дубом. До 500! Многие тайны хранят дубрава и буковый лес, старый фруктовый сад и пойменные леса. А знаете ли вы, что деревья, оказывается, умеют общаться? Вот, например, чувствительные кончики корней постоянно проверяют, достаточно ли воды в почве. Если нет, они посылают по стволу сигналы листьям испарять как можно меньше драгоценной влаги. А листья сообщают корням, достаточно ли им воды и минеральных веществ. А в корнях дерева живет грибница. Она помогает деревьям всасывать воду и минеральные удобрения. Один единственный гриб распускает нити грибницы на 100 квадратных метров и даже больше. В итоге корни разных деревьев находятся в тесном контакте. Поэтому лесному интернету деревья могут передавать друг другу сообщения. В книге Ильки Соколовский и Янины Чихий «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?» еще много удивительных фактов. Вы, например, узнаете, почему у клёста сосновика перекрещенный клюв и для чего бобру мощный хвост. А еще там есть очень полезные советы для юных любителей природы. Как и когда правильно наблюдать за птицами и животными, и как правильно посадить дерево. Книгу выпустило издательство «Пешком в историю» для детей младшего школьного возраста. На сегодня это все. Я, ваш книжный червячок, прощаюсь с вами. А в следующий раз расскажу о какой-нибудь другой очень интересной книге.
1: Почитай-ка с книжным червячком.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня. И мы, Кириска.
2: И Кирилл снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим Новым годом!
4: В эфире рубрика
5: «Добой песню

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: детектива.
1: Здравствуйте, юные детективы.
2: Привет всем, кто хочет стать настоящим сыщиком.
3: Рады приветствовать вас в школе юного детектива.
2: Мы будем делиться с вами своими знаниями и секретными навыками.
1: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства «Хрум» Мария Петровна.
1: Юный сыщик Максим.
2: Начальник сказочной полиции Добрыня.
1: И наши волшебные часики.
4: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Сегодня мы расскажем вам об одном весьма загадочном сказочном происшествии, которое мы расследовали.
2: На что обратить внимание в рассказе подозреваемого? Ответить на этот вопрос вам помогут наши часики.
4: Слушай, слушай, тик. Вот этот знак!
3: Ну а в конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться и как мы распознали обман.
4: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
1: Если вы готовы, коллеги, мы начинаем.
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие первое! Этюд!

0: Это был обычный рабочий день.
1: Среда.
0: Да, я проверяла контрольные работы по математике. В дверь тихонько постучали.
1: Это я зашел к Марии Петровне. Вестей от Добрыни не было. Это означало, что в сказках все спокойно. Мария Петровна продолжила проверять контрольные, а я уселся читать сборник русских народных сказок. В тот момент, когда я открыл раздел «Короткие сказки и потешки», вдруг прозвучал сигнал.
0: Сообщение от Добрыни, Макс.
1: Что пишет?
0: Пропал гусь.
1: Какой именно гусь? Гусей в сказках предостаточно.
0: Подробностей никаких. Узнаем в сказке.
1: Перемещаемся?
0: Немедленно.
1: В отделении сказочной полиции нас уже ждал Добрыня. Рядом с ним сидела какая-то бабушка. Грустная-прегрустная.
2: Только не бабушка, а бабуся. Так ее зовут в сказке.
1: Да-да, бабуся. Это у нее жили два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся.
0: Многие считают, что это русская народная сказка. Но у нее есть автор. Стихотворение почти 100 лет тому назад написала Мария Петровна Клокова-Лапина.
2: Мыли гуси лапки в луже у канавки. Один серый, другой белый спрятались в канавке.
1: Оказалось, что после мытья лапок в луже у канавки из канавки вышел только один гусь, белый. А серый исчез бесследно.
2: То есть без всяких следов.
0: Бабуся, как и написано в сказке, искала гусей, но нашла только белого. Белый гусь рассказал, что после купания в канавке на какое-то время потерял серого из виду. Потом услышал сильный всплеск, обернулся и увидел, как серый хвостик брата мелькнул в кустах репейника.
1: Мы долго думали, кому же мог понадобиться вот такой простой, вовсе не волшебный гусь.
0: Стали вспоминать всех гусей сказочного мира.
1: Мартин из «Чудесного приключения Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёв. Гуси-лебеди из русской народной сказки. Гусь из сказки «Гусь и журавль» Константина Ушинского. Гусей оказалось приличное количество. Тут я предположил, а что если гуся у бабуси украли по ошибке?
0: Искали волшебного гуся, а нашли обычного. За волшебного приняли неволшебного. Вот так по ошибке похитили серого.
2: Мы принялись вспоминать, каких волшебных гусей мы знаем.
1: Хорошо, что я накануне перечитывал сборник русских народных сказок. Тут же вспомнил, что в сказке «Диво дивное, чудо чудное» был волшебный гусь.
0: В этой сказке мужик спас лешего и получил за это подарок.
2: У нас так не полагается, чтобы все на одного, закричал мужик. Прицелился. Да как бабахнет в чертей из ружьишки дробовика. Черти испугались и о драке забыли. Все разом бултых в озеро, только круги по воде пошли. Отдышался леший и говорит: спасибо тебе, мужик, за подмогу. Пропал бы я без тебя.
1: За свое спасение леший подарил мужику волшебного гуся. Гусь был непростой. Все к этому чуду чудному прилипало. Хочешь зерно, хочешь деньги, хочешь товар любой, хочешь человек, хочешь зверь.
0: Владелец этого гуся мог ни о деньгах, ни о еде не заботиться. Следы и улики привели нас к лисице из басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Очень любопытный персонаж.
1: И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Чем продолжилась эта история, всем известно.
2: И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал. С ним была плутовка такова.
0: Мы предположили, что лисице показалось мало добытого обманом сыра, и она захотела легкой жизни, чтобы больше никогда не искать добычу.
1: Да, мы нашли лисицу на том самом месте, где ей достался сыр. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала.
2: Под елью сидела довольная лисица и, сладко облизываясь, доедала сыр.
1: Вид ее был самый что ни на есть добропорядочный, даже интеллигентный. Никаких намеков на то, что лисица могла стащить у бедной бабуси ее любимого серого гуся.
0: Тут я заметила, что лапы у лисы мокрые.
2: Это было подозрительно.

0: подозрительно и наводила на мысль о причастности к похищению гуся.
1: Мы подошли к лисе.
2: Хрум. Школа юного детектива.
3: Слушайте то, что лиса нам сказала. Будьте внимательны, ждите сигнала.
4: Лиса сидела на удобном пеньке со спинкой и ела сыр. Большой, желтый, похожий на месяц кусок сыра был съеден наполовину.
0: Я первым поздоровался с рыжей плутовкой.
5: Здравствуй, Добрыня Свет Никитич.
1: Лиса приветливо улыбалась. Искренне она это делает или нет, понять было трудно.
5: А что привело тебя в мою сказку? Сырку захотел отведать или пение воронье послушать? Голосок ангельский, а уж хороша.
1: Тут лиса глянула на нас с Марией Петровной и коротко спросила:
5: а кто это с тобой?
0: Детективы Хрум, ответил я.
1: Мы расследуем дело о пропаже у бабуси ее серого гуся. Слышали о таком?
5: Нет,
1: ответила лиса.
0: Белый и серый. Два веселых гуся жили у бабуси. Мыли лапки в лужу у канавки, пропали, нашлись.
5: Нет, не слыхала.
1: Лиса говорила нехотя. От ее многословности не осталось и следа.
0: Можно ли пожелать тебе приятного аппетита, лиса? Вкусный ли сыр? Дырочки большие? Соленый или сладковатый? Стал спрашивать я.
5: Вкусный.
1: Так же коротко отвечала лиса.
4: Простите, а можно узнать, как вы провели сегодняшнее утро? Говорят, вас видели недалеко от канавки, где гуси мыли лапки, спросила я.
5: Не понимаю, о чем вы.
4: Лиса привстала с пенька, снова села на него, почесала за правым ухом, потом за левым, потом опять привстала с пенька и вновь уселась на него. Потом продолжила. Заговорила громче, словно сомневалась, что мы ее слышим.
1: Да-да, лиса говорила, возвышая голос.
5: Наговаривают на меня. Чуть что рыжая виновата. А я милая, добрая и пушистая. Никого и когтем не тронула. С петушком дружу. Зайчику избушку помогала строить. Волку рыбу ловить. Вороне самооценку повышаю. Колобку сказки рассказываю.
0: А лапы?
1: Это Добрыня спросил.
5: Лапы? А что лапы? Лапы как лапы.
1: В вашем лесу сегодня дождя не было. Это точно известно. Мне сказочный синоптик говорил. А лапы у вас мокрые. Как это объяснить? Спросил я. Лиса помолчала, а потом заговорила очень медленно, как будто подбирала слова.
5: Не было. Верно. Не было. Но я...
4: Лиса снова почесала за ушком, встала с пенька, опять села на него, немного помолчала и проговорила.
5: А я... Я к зайцу ходила. Да, к зайцу. В гости. В его избушку. Ледяную. А она, избушка, возьми и начни таять. Вот лапки у меня и намокли.
1: В общем, мы не поверили лисе. Вот что в ее словах нас насторожило.
3: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
4: Если на ваши вопросы дают краткие ответы или отвечают односложно «да» или «нет», не исключено, что вас пытаются обмануть. Ваш собеседник боится проговориться, поэтому старается говорить кратко, чтобы не сказать лишнего.
3: Так, обучаем! Так, повторяем!
1: Мы расследуем дело о пропаже у бабуси ее серого гуся. Слышали о таком?
5: Нет.
0: Белый и серый. Два веселых гуся жили у бабуси. Мыли лапки в лужу у канавки, пропали, нашлись.
5: Нет, не слыхала.
3: Второе!
1: Если в разговоре с вами собеседник неспокоен, почесывается, ерзает на стуле или пеньке, непроизвольно возвышает голос, то, скорее всего, он сильно волнуется. Волнение – признак того, что собеседник может говорить неправду.
3: Слышь!

0: разбираемся, что не так.
1: Лиса привстала с пенька, вновь на него села и почесала лапы сперва за правым ухом, а потом за левым. Затем, опять привстав с пенька и вновь усевшись на него, лиса продолжила.
2: Наговаривают на меня. Чуть что рыжая виновата. А я милая, добрая и пушистая. Никого и когтем не тронула. С петушком дружу. Зайчику избушку помогала строить. Волку рыбу ловить. Вороне самооценку повышаю. Колобку сказки рассказываю.
0: Третье!
3: Если, отвечая на ваши вопросы, собеседник начинает делать между словами большие паузы, то, скорее всего, он думает, что сказать. Да так, чтобы не выдать себя. Очень возможно, что он говорит неправду.
0: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
2: А я к зайцу ходила. Да, к зайцу. В гости. В его избушку. Ледяную. А она, избушка, возьми, начни таять. Вот лапки у меня и намокли.
4: Но все эти хитрости лисе не помогли. Мы сразу поняли, что она говорит неправду.
5: Думай, думай, думай, думай.
4: Спасибо, часики. Только тут долго думать нечего. Просто нужно знать сказку «Заюшкина избушка». Помните? Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца – лубиная. Ледяной избушки у зайца никогда не было.
6: Хрум. Школа юного детектива.
3: Вот такое расследование мы вспомнили сегодня. И хоть лиса нам говорила неправду, она не была виновником похищения серого гуся. Виновником оказался.
1: Подожди, Добрыня. Придет время, и мы расскажем эту историю до конца. Как мы спасли сказку «Жили у бабуси два веселых гуся».
4: И кто помог нам найти и обезвредить сказочного преступника.
1: На сегодня работа школы юного детектива закончена.
3: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
4: Мария Петровна.
3: Макс.
1: И Добрыня.
0: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
7: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
8: Детское радио!
9: Детское радио!
10: Радио!
11: Детское радио!

0: 12. Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
1: Подожди, лисичка.

0: первого учебного года осталось 3 дня.
1: И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: ну, очень интересные места.
1: К вам.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
7: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва.
8: А знаете ли вы что?
9: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: За недоеденное в тарелке можно и штраф заплатить. В Дубае появился ресторан, куда можно идти только с хорошим аппетитом. Главное блюдо ресторана называется хогу. Это бульон, который кипит прямо у вас на столе. В него можно добавить сколько хочешь лапши, мяса и овощей. Но важно рассчитывать свои силы. Съесть блюдо надо до последней ложки, иначе вас ждет штраф. Выложить за хогу придется больше, чем оно стоит.

0: стоит. На наши деньги около 1000 рублей. Руководство ресторана объясняет, что хочет тем самым заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.
1: А знаете ли вы, что...
0: Воздух, оказывается, может быть очень вкусным, если знать, как его готовить. В одном из итальянских ресторанов местный повар придумал по-настоящему легкий десерт. Он берет специальные шарики из крахмала, накачивает их кислородом, после чего жарит и запекает в духовке. По словам посетителей, вкус блюда напоминает им свежесть утра после грозы. Называется лакомство «Жареный воздух». Все, кто хоть раз попробовал жареный воздух, заказывают его снова и снова.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Игрушки нужно выбирать, глядя на их цвет. Международная группа ученых пришла к выводу, что во многих пластиковых игрушках содержится недопустимое количество опасного тяжелого металла кадмия. Если он накапливается в организме, то вызывает боли в мышцах и хрупкость костей. Как же вычислить кадмий? Чаще всего он используется для создания ярко-красного, оранжевого или лимонно-желтого цвета. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Будете выбирать игрушки для себя или младших сестер и братьев, лучше покупайте те, что окрашены в более спокойные цвета. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Слушай, Кипятош, недавно услышала одно выражение. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Думала-думала, так и не поняла. Как это может быть, чтобы несчастье приносило вдруг кому-то счастье?
2: В жизни, Веснушечка, иногда действительно так происходит. Когда какое-то событие, поначалу кажущееся плохим, вдруг оборачивается совершенно другой стороной и приносит что-то хорошее.
1: Я все равно не понимаю, это как так?
2: А вот так. Помнишь, я рассказывал тебе историю про знаменитую песню «Мамонтенка» из мультика, где он искал свою маму?
1: Помню, конечно. Пусть мама услышит, пусть мама придет.
2: Пусть мама меня непременно найдет.
1: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
2: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: И историю эту помню. Если б не один вредный дяденька, этой чудесной песни могло и не быть. А может, расскажем ее ребятам?
2: Давай.
0: Запивайка.
2: Этот добрый и чуть-чуть грустный мультфильм про мамонтенка телезрители увидели в 1981 году. Его снял талантливый режиссер-мультипликатор Олег Чуркин. Историю замерзшего малыша-мамонтенка рассказала в своей сказке писательница Дина Непомнящая.
1: А написать эту сказку ей помогла мировая научная сенсация.
2: Летом 1977 года в Магаданской области совершенно случайно рабочие наткнулись на замерзшего десятки тысяч лет назад детеныша мамонта. Впервые в руки ученых попался так хорошо сохранившийся мамонт.
1: Грустная история, решила Дина. Все должно было быть не так, а должно было быть вот так. Мамонтенок полежал миллионы лет, а потом и оттаял. И, конечно, сразу же стал звать маму, ведь он еще был совсем маленьким.
2: По сказке Дины Непомнящей о путешествии мамонтенка в поисках мамы сняли мультфильм. И когда он был готов, его показали строгой комиссии.

0: А строгая комиссия – это такие дяди и тети, которые раньше решали, показывать мультик детям или нет.
1: Ну, давай, Фисташечка, я буду за начальника этой вот строгой комиссии.
0: А я за Дину Непомнящую.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Послушайте, это вот ваша история про оттаившего мамонтенка никуда не годится.
0: Это почему же?
1: В ней нет ничего поучительного. Просыпается, идет искать, садится на льдину. Это же опасно! Вы что, призываете детей кататься на льдинах?
0: Нет, конечно нет. Просто...
1: Льдина это значит плывет, плывет. Кстати, куда она там плывет?
0: В Африку.
1: Вот. А теперь скажите, как можно из нашего Магадана добраться на льдине до этой вот вашей Африки?
0: Она не моя.
1: Это не важно. Но льдина же должна была растаять. Путь до Африки занял бы месяцы. А он у вас такой раз и в Африке.
0: Но это же сказка.
1: Хороша сказочка. Но дальше, дальше самое главное. Мамонтенка встречает слониха и объявляет себя его мамой. Но она же не может быть его мамой. Это совершенно другой вид животных. Вы что же, призываете обманывать наших детей?
0: Нет, что вы, я ни в коем случае.
1: Вот и я говорю, нет, ни в коем случае. Такой мультфильм нашим детям не нужен. Сценарий надо переписать, чтобы там была хоть какая-то поучительная мысль. И вот после такого неприятного разговора писательница Дина Непомнящая, вся в слезах, прибежала к своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
3: Володя, Володя, они запретили! Они не разрешили! Они...
1: Успокойся, Диночка! Стал утешать писательницу Шаинский. Ты напишешь другую сказку, еще лучше!
3: Я не хочу другую! Этот мамонтенок, он ведь для меня как ребенок! И теперь он никогда не найдет свою маму! И он навсегда будет потерян для детей! Продолжала рыдать Дина.
1: Да, да, согласен. Так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Надо что-то придумать.
0: Что ты сказал? Вдруг, перестав рыдать, сказала Дина.
1: Я говорю, мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы...
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Вот сейчас ты сказал «дети на свете».
1: Я сказал, так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети.
3: Володя, Володя, ты гений!
0: Засмеялась Дина и захлопала в ладоши. Пусть мама услышит, пусть мама придет, стала шептать Дина.
1: Дина, Диночка, успокойся, что с тобой? Заволновался Шаинский. Какая мама? Чья мама? Что услышит? Куда придет?
0: Пусть мама меня непременно услышит, придет, найдет. Продолжала бормотать Дина, не обращая внимания на Владимира Шаинского. Потерял, найдет.
1: Дина, придет, тебя никто не придет, терял. Ты испуганно придет, начал говорить найдет. Шаинский. Ты у меня в гостях. Все будет хорошо.
0: Всем будет хорошо.
1: Может, в водичке?
0: Будет хорошо. Водички? Нет. Хотя, да, водички по синему морю, к далекой земле.
1: Диночка, дорогая моя Дина.
3: Им нужна поучительная мысль, так она им будет.
1: Дина, я...
0: Володенька, садись к роялю, строго сказала Дина.
1: Я к роялю? Зачем? Спросил уже совсем обескураженный Шаинский.
3: Будем песню сочинять.
2: Запивайка.
3: Что было дальше? А дальше все было просто и прекрасно, как в сказке.
1: Песня «Мамонтенка» очень понравилась художественной

0: комиссии, и скоро мультфильм увидела вся страна. А песня, которую спела актриса Клара Румянова, стала любимой миллионами мальчиков и девочек.
1: Запивай-ка!
2: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
2: Музыка Владимира Шаинского.
0: Слова Дины Непомнящей.
2: Песня «Мамонтенка».
0: Исполняет Клара Р.

0: Много песен на детском радио.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня! И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями!
3: Всех с наступающим!
4: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
5: И что же, Добрыня?
4: Придумать, что подарить.
6: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
4: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
5: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
6: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
5: Заходите на наш сайт

0: dtfm.ru.
1: Ищите Хрум особенный день.
2: Хрум-хрум.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Реклама.
11: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
12: Мама, а тетрадки уже приехали?
13: Пока нет. Доставка задерживается.
12: А рюкзак?
13: Еще в пути.
12: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
14: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Детское радио. На волшебный лес опустилась ночь. Мерцали задумчивые звезды, покачивались еще не сбросившие листву строгие клены, о чем-то шепча шелестел ветер в ивах на пруду. Ни одно окно не светилось. Даже волк, который по ночам смотрел сериалы, выключил свет в своей трехкомнатной норе и уже как 2 часа сладко посапывал. Дремала под лоскутным одеялом и белочка. Ей как раз снился удивительный сон. Будто бы она могучая белка-летяга и срочно должна спасти город от злодеев. Форточка в ее комнате была открыта, белочке нравился свежий воздух и запах ночного леса. За окном было тихо, даже слишком тихо. Белочка подскочила на кровати и вгляделась в темноту. Трясясь от страха, белочка выглянула в открытую форточку. Пусто и страшно. Как же она жалела, что рядом нет ее верных друзей, медвежонка и дядюшки Филина.

0: правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Больше таинственный звук не повторялся. Но до самого утра Белочка не могла сомкнуть глаз. Родителей она решила не будить, им и вставать рано, а тут еще это. Сама ведь говорила, что смелая и не боится спать без ночника. Да и звука наверняка никакого не было. Ну так, ветка треснула или ветер подул. Наутро, хорошо, что был выходной, Белочка решила пойти в гости к медвежонку. А вдруг он тоже заметил что-то необычное?
2: Мишка, привет! А ты чего такой грустный? Что случилось?
1: Своего лучшего друга она увидела издалека. Мишка сидел на крыльце берлоги и вертел головой из стороны в сторону, словно что-то пытался увидеть.
3: Привет, привет! Эх, Белка, пропали, пропали, совсем пропали! Я и под крыльцом смотрел, и под камнем, и даже в самом главном тайнике.
2: Кто пропал? Куда пропал?
3: Никто, а что? Орешки в сахаре! А куда пропали, я и сам не знаю. Я их на ночь вот здесь, с большим камнем спрятал. Просыпаюсь, а их нет.
2: Зачем же ты орешки на улице оставил? Надо было их на кухне в вазочку положить, а утром съесть.
3: Да я знаю. Только маме разве объяснишь? Она говорит, мы с папой много сладкого едим, а от сладкого зубы портятся. Вот я и спрятал, чтобы мама не видела. Ты ж знаешь, как я сладкое люблю. Как же мне теперь без орешков-то?
1: Белочка только грустно вздохнула. Вот и у Мишки неприятности. А разве хороший выходной может начинаться с неприятностей?
3: Ой, Белка, что я со своими орешками? У тебя-то как дела? Почему сонная такая и тоже грустная?
2: Эх, Мишка, всю ночь не спала. Мне такой классный сон снился. Будто я супергерой Белка-летяга. Спасаю город от преступников. А потом... Смотрю, вдруг снаружи что-то как грохнет, а потом как скрипнет, а потом как бабахнет. Ты ничего такого не слышал?
3: Не, у меня в берлоге стены толстые и окна, тройной стеклопакет. Ничегошеньки не слышу. Ты, наверное, испугалась.
2: Немножко, если честно.
3: Белка, давай скорее к дядюшке Филину пойдем. Он-то наверняка знает, что это за звуки у нас в лесу такие странные. И куда мои орешки в сахаре подевались.
1: Петляя, дорога привела друзей к огромному дубу. Здесь, в кроне лесного гиганта, находилась научная лаборатория ученого-звереведа, мудрого дядюшки Филина. Уже 3 дня от него не было вестей, и это настораживало. Белочка и Мишка чувствовали, в волшебном лесу что-то случилось, что-то очень-очень неприятное.
3: Белка, Белка, смотри, сколько объявлений.
1: Внизу у подножия дуба стояла доска объявлений. Обычно на ней висело 2-3 листочка. Почти все обитатели волшебного леса переписывались в общей группе в социальных сетях. Но сегодня почти вся доска была заполнена.
3: Пропали упавшие из дерева яблоки и груши в количестве 10 штук. Очень прошу вернуть, заяц.
1: Прочитал Мишка и в задумчивости почесал в затылке.
3: Интересно, кому же могли понадобиться яблоки и груши, да еще с дерева упавшие? Странно все это. Как же могли яблоки у зайца исчезнуть? Белка, как ты думаешь?
2: Мишка, смотри, да тут еще одно. Сорвали кору с любимого дерева. Ищу виноватого, скворец. Ну нет, Мишка, у нас в волшебном лесу никто кору с деревьев не срывает. Это уж совсем невежливо.
3: Все цветы в моем саду теперь без листьев. Бабушка-лисица. Белка, да тут еще с десяток таких же объявлений. Вон, смотри.
2: Того, кто на меня наступил и отдавил мне лапу, прошу принести свои извинения. Ёж.
3: О, ежу от кого-то неизвестного досталось.
2: А я знаю, что случилось. У нас тут появились воры. Это они всю ночь шумели. И орешки твои взяли, и яблоки у зайца. И сад бабушки лисицы испортили.
3: Ну нет, Белка, никакие это не воры.
2: А кто ж тогда?
3: Это Белка, призраки, вот это кто. Ну какому вору орешки нужны? Я такой кусок торта в холодильнике недавно оставил. Были бы воры, обязательно бы его нашли и съели бы. Не воры это, не воры.
2: Мишка, ну какие призраки? Не существует никаких призраков. Это тебе и дядюшка Филин скажет.
3: Ну не знаю, Белка. Я как-то такую передачу интересную смотрел. «Самые страшные тайны нашего леса» называется. Вот там как раз рассказывали, что призраки по ночам гуляют и шумят, и на лапы наступают, и за уши хватают.
2: Лучше бы ты научную передачу смотрел. Эх, Мишка, значит, твои призраки и яблоки с орешками воруют, и кору обдирают, и листья готовы прям с дерева стащить. Ну, ерунда!
3: А может и нет. А вдруг они просто голодные?

пушку и давай мешать всем спать. Фрукты сладости таскают, а потом несутся прочь. Каждый призрак точно знает, нужно праздновать всю ночь.

0: такие говоришь? Голодные говоришь? Ладно, сейчас мы это выясним.
1: И Белочка нажала потайную кнопку. Друзья вошли в гулкий коридор и медленно подошли к лифту. Внутри дуба было темно и тихо.
0: Что-то мне это совсем не нравится.
2: Вроде лифт на месте, он светится. Уважаемый лифт, отвези нас скорее к дядюшке Филину. У нас очень важное дело.
3: Полчаса назад мудрый Филин был в оранжерее. Вам нужен 77-й этаж.
0: В оранжерее? Ничего себе! Мишка, в оранжерее мы еще ни разу не были. И этаж какой-то странный.
2: Поехали, там разберемся.
1: И Мишка дважды нажал кнопку с цифрой 7. Лифт, сверкая неоновыми лампочками, плавно поехал вверх. Как только двери открылись, Белочка и Мишка ощутили необычный, но очень приятный запах, будто бы они находились в сказочном фруктово-шоколадном саду.
0: Мишка, что это? Розы?
2: И клубника, и ежевика, и еще что-то. Я точно знаю, моя бабушка такое выращивает. А, вспомнил, дыня. Ого, у дядюшки Филина тут же целая плантация.
0: Оранжерея это. Такое специальное место, где можно всякие овощи, фрукты, ягоды со всего мира выращивать. Потому что здесь правильная температура.
1: Друзья прошли по длинному коридору и оказались в большом стеклянном зале. Все стены его были прозрачными, снаружи зеленела крона дуба. Несмотря на осенние холода, могучий дуб еще не успел сбросить листву, и казалось, что он поддерживает стеклянную комнату своими сильными ветвями.
2: Вот это да! Как же мы высоко, а снизу за листвой и не видно ничего.
1: Белочка с Мишкой побежали рассматривать необычные растения. Здесь были карликовые пальмы и кусты с резными листьями, и много-много самых прекрасных цветов, ягод и диковинных фруктов.
0: 131, 132, 133. Мишка, а что это за цветок такой необычный?
2: Да, вкусная ягодка. Большая. Ты о чем, Белка?
1: Почти под самым потолком, около открытой форточки, пока

0: Оборачивался подвесной горшок с маленьким цветком, напоминающим колокольчик. Белочка подошла ближе, чтобы получше его рассмотреть. Лепестки у цветка были нежно-розовыми, а чашечка ярко-сиреневой. Белочка не удержалась и, подпрыгнув, дотронулась до цветка лапкой.
1: «Мишка, смотри, какая красота! Не знаешь, что это за цветок такой?»
0: Медвежонок задрал голову и задумчиво почесал лапой в затылке.
2: «Похоже на колокольчик, только какой-то уж очень экзотический. А давай у кибермозга спросим. Кибермозг, ты здесь?»
0: Послышалось мерное гудение, и в углу оранжереи зажглась голубая лампочка.
2: «Кибермозг, подскажешь, что это за цветок?»
1: «Такой в нашем лесу точно не растет!»
3: «Перед вами цветок фуксия магелланская, происхождением тропики Центральной и Южной Америки. Встречается в Чили, Мексике и на Фолклендских островах. Цветет с июля по октябрь. Требует частого полива».
1: «О, лейка! Мишка, давай польем!»
2: «А может, не стоит? Дядюшка Фильна нет, да и лейка такая тяжеленная».
1: «Кибермозг же сказал, требует частого полива».
0: В три прыжка белочка оказалась у лейки и, подхватив ее своими маленькими лапками, потащила к цветку.
1: «Мишка, помоги мне, ну что же ты стоишь? Давай я на горшок запрыгну, а ты мне лейку подашь».
0: Белочка проворно забралась на краешек подвесного горшка. Шумно вздохнув, Мишка подал ей лейку, но она была такая тяжелая, что медвежонок не удержал ее и схватился за длинный стебель фуксии, который, как лиана, спускался к полу. Горшок опасно накренился. Боясь упасть, белочка оттолкнулась и спрыгнула на землю. Горшок закачался из стороны в сторону, будто качели, и вдруг зверята и сами не поняли, как это произошло. Оторвался от державшей его цепочки, вылетел в открытую форточку и ухнул вниз с глухим стуком.
2: «О, белка! Как ты думаешь, он разбился?»
1: «Мишка, ну, конечно, разбился! Дуб же высокий! Как же я эту форточку не увидела!»
2: «Разбился! Ну, разбился! Горшок должно быть точно!»
1: «Мишка, я придумала! Мы сейчас вниз быстренько спустимся, возьмем фуксию и в новый горшок пересадим! А как дядюшка Филин придет, все ему и расскажем! Пойдем к лифту скорее!»
2: «Погоди, я там у окна бинокль на штативе видел. Давай посмотрим, что с цветком, а может, цел».

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: В бинокль было видно, что рядом с потайной дверью лежала фуксия в окружении черепков разбившегося горшка.
2: Цветок цел, это хорошо.
3: Белка, стой, там кто-то есть.
2: Призрак?
1: Из-за ближайшего к дубу куста, крадучись и принюхиваясь, выбежал неизвестный зверек. Он был очень маленьким, размером с небольшую собачку. Шерстка темно-коричневая, блестящая, с рядами белых пятен на спине. Ушки маленькие, носик остренький, черный, как у лисички, и рожки тоже маленькие, едва заметные. Зверек заметил лежащую на земле фуксию, прыгнул к ней и мгновенно съел цветок.
2: О, нет, Мишка, он его съел.
3: Ну вот, что же мы дядюшке Филину скажем?
2: Бежим вниз!
3: Бежим!
1: Выскочив из лифта, Мишка с Белочкой побежали к входной двери.
3: Он еще здесь? И это
2: призрак?
1: Неизвестный зверек подбирал с земли последние листочки, оставшиеся от фуксии. Увидев друзей, он поднял свои круглые черные глазки и испуганно попятился. Мишка заметил, что на лбу у него два маленьких рыжих пятнышка. Не такие яркие, как хвостик Белочки, но тоже очень красивые.
2: Простите, а кто вы такой?
3: И зачем фуксию магелланскую съели?
1: Зверек ничего не ответил, а лишь моргнул. Кажется, присматривался. Белочка тем временем засмотрелась на белые пятнышки у него на спине, точно

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Я никак не привыкну к вашей еде. Яблоки, кора, орешки, капуста – это, конечно, здорово, но мне бы лучше цветок какой-нибудь или что-нибудь тропическое.
4: Ты сказал «орешки»? Так это ты у меня ночью орешки забрал, а у зайца яблоки.
3: Простите, я был такой голодный. Ну вот, я здесь только второй день, а уже нарвался на неприятности. Нам, оленям пуду, так трудно добывать пропитание.
4: Оленям?
5: В этот момент раздалось знакомое хлопанье крыльев, и на поляну перед волшебным дубом эффектно спикировал дядюшка Филин.
4: Дядюшка Филин!
6: Дядюшка Филин, как же мы рады!
7: Добрый день, друзья! Вижу, вы уже познакомились с нашим новым другом, оленем Пуду из Чили, страны в Южной Америке.
4: Да уж, познакомились. Орешки съел, яблоки, листья, капусту, кору обглодал и фуксию тоже съел.
7: Фуксию я специально для Пуду вырастил. Нужно же ему что-то есть, пока он у нас гостит. Пуду попал в беду.
6: А что же случилось?
7: Дело в том, что олени Пуду находятся на грани исчезновения. Из-за маленького размера они легкая добыча хищников. Да и браконьеры не дремлют. В Чили Пуду даже заводят как домашних животных. Но им, вольным зверям, это совсем не по нраву.
3: Да уж, сейчас на нас опять охота началась. Вот я и решил пока к моему дальнему родственнику Лосю в гости съездить. Откуда же я знал, что у вас тут спят все по ночам? И фуксия магелланская не растет.
8: Как

Боюсь диких кошек, сову и лису. Очень уж ценен блестящий мой мех. Главный мой враг всегда человек.

0: Олени пуду добывают себе пропитание в основном вечером и иногда даже по ночам. Очень любят кору деревьев, фрукты и ягоды. А цветы – это вообще их любимое лакомство. Правда, добраться до высоких веток им очень трудно из-за маленького роста.
1: Простите, пуду, как-то ты на оленю совсем не похож.
2: Ну как же не похож? Смотрите, у меня и рожки есть, и пятнышки на шерстке, как у олененка, и копытца маленькие только. Вот дедушка у меня большой, даже больше собаки.
0: Действительно, пуду по размерам напоминает не очень большую собаку, а детеныши такие маленькие, что помещаются на ладони. Бывают северные и южные пуду, северные немного крупнее. А наш пуду еще подросток, немного вас, Белочка с Мишкой, постарше.
3: А ты какой олень, северный или южный?
2: Южный. Я из Чили, а живу в зарослях бамбука. А еще южные пуду встречаются в Аргентине, а северные — в Колумбии, Эквадоре и

0: На самом деле нас очень легко различить. У северных пуду мордочка чаще черная, а у южных коричневая. А мои северные родственники чуть-чуть больше.
1: Правильно. Оленей пуду можно встретить только в Южной Америке, в горных лесах и даже у воды. Я как только сообщение получил, что он у дядюшки Лося в волшебном лесу гостит, сразу же в Чили отправился для того, чтобы привезти еще саженцы магелланской фуксии, чтобы наш юный друг не страдал от непривычного рациона.
0: Мне еда дяди Лося совсем не понравилась. Мох, лишайники. Есть можно, конечно, но как-то невкусно. Вот я и решил ночью что-нибудь вкусненькое поискать. Уже шел обратно, но у большого колючего дерева оно, кстати, невкусное.
2: Ой, это же я живу на большом колючем дереве. Это же моя любимая ель.
0: Я наступил на что-то очень колючее.
3: Ёж?
0: Наверное, я не со всеми вашими жителями еще знаком.
3: Хм. А дальше? Дальше что было?
0: И этот колючий, ну, ёж, как вы сказали, как закричит! Я испугался и в темноте ударился об это колючее дерево. А потом на меня упала такая большая липкая и прямо по лбу, еще раз и по спине.
2: Шишка?
0: И не одна, а много.
2: Вот откуда был этот грохот. Шишки падали.
0: Вот смотрите, теперь у меня между рожками большая шишка.
2: Эх ты, Мишка, призраки, призраки, вот кто это шумел.
3: Да ладно тебе, белка, ну подумаешь.
1: Теперь нашему пуду больше не придется себе пропитание по ночам искать. Я посадил много-много цветов в своей оранжерее. Будет чем полакомиться.
2: Цветы такие красивые. Жалко очень их есть.
1: Не волнуйтесь, друзья, мы им не навредим. А вдруг пуду и наша еда понравится? У меня как раз поспел замечательный кудрявый салат. Может, пойдем пообедаем? Я вас еще и пончиками угощу.
2: Пончики? Это замечательно.
0: Оленям, простите, пончики можно?
3: Пончики? Да сахарной пудрой? Это всем можно. Даже нужно.

0: правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Радио.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух,

я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
2: «Развивайка».
3: Всех с наступающим!
4: Реклама.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
4: Реклама.
11: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
12: Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
12: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: нас будет, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Люди строят квартиры для пчел. В английском городе Брайтон строят дома для пчел. Вернее, дома эти для людей. Но в их стенах есть специальные пчелиные кирпичи. Они полые, то есть пустые внутри, и имеют в боковых стенках несколько отверстий разного размера. Эти норки станут отличными квартирами для пчел, которые живут не в ульях, а поодиночке. Дело в том, что

0: джунглей эти полезные насекомые исчезают. А ведь они очень важны для природы, опыляют растения. Так что экологи прилагают все усилия, чтобы пчел стало как можно больше.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые до сих пор спорят, кто придумал лыжи. Специалисты из Китая решили доказать, что именно в их стране изобрели лыжи. В доказательство предъявили наскальные рисунки из пещер со сцены древней охоты. Четыре фигуры одна за другой едут на лыжах в погоне за добычей. Норвежские ученые оспаривают теорию. По их версии, лыжи изобрели викинги, обитавшие на территории нынешней Норвегии. Исследователи недавно нашли подо льдом одной горы пару отлично сохранившихся лыж, которым более 1000 лет. Получается, норвежцы точно катаются на лыжах много веков подряд. Возможно, поэтому норвежские лыжники одни из лучших в мире.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для всяких там бла-бла-бла придумали целый словарь. Российские ученые составили словарь бессмысленных слов и словосочетаний. В него попали, например, такие словосочетания: бла-бла-бла, то-сё, что называется, это самое и другие. Они ничего не обозначают. Их используют, чтобы заполнить паузу или сделать свою речь более эмоциональной. Но получается в итоге безграмотно. И, увы, некоторые люди прибегают к таким словам очень часто. Вместо того, чтобы сказать «я не приду», они выдают: «я не знаю, там это, пожалуй, ну это самое, наверное, не приду». Ученые насчитали порядка 60 таких бессмысленных слов в русском языке и советуют их не использовать. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Лето – это 3 месяца свободы, веселья и счастья. Остановитесь на секунду. Запомните этот момент. Не торопите события. Оставайтесь на летних волнах детского радио. С вами Супер Гарик.
1: Лето. Лето на детском радио.

детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

ужасно оклеветан кем-то, если когда-то из Авина ночью овца сбежит. Все говорят, что в том повинны волки, мяки. Несправедливая картина.

0: спортивная программа.
1: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или припрыгаю и все объясню. Многие из вас прыгали на батуте. На маленьком, на игровой площадке во дворе, ну и на большом, в спортивном центре. Кто-то для развлечения, а кто-то допрыгался и до медалей. Ведь прыжки на батуте – самый настоящий спорт. Но так было не всегда. Сейчас отдышусь и расскажу. Все началось с игры. Когда-то давно эскимосы – это северные люди – натягивали на какую-то основу шкуры моржей и подбрасывали на ней детей. Также веселились и маленькие индейцы, и наши далекие предки – русичи. Они, правда, не на шкурах прыгали, а на натянутых одеялах. А вот настоящий батут, то, что мы знаем, изобрел чуть меньше 100 лет назад в Америке гимнаст Джордж Ниссон. Как-то в цирке он наблюдал, как воздушные акробаты подпрыгивают на страховочной сетке. Ее натягивают внизу, чтобы подстраховать гимнастов, когда они под куполом делают всякие трюки. Ну так вот, that's interesting, то есть любопытно, подумал по-английски Джордж. But somehow it's not very convenient. Но как-то не очень удобно. And what if... А что если... И Джордж вместо сетки привязал к каркасу упругим жгутом плотную ткань. И правда, прыгать стало удобней, да и прыгнуть можно выше. Нет, Свет, не до Луны. На батуте до нее не допрыгнуть, хотя космонавты его тоже любят. Почему? Ха, так они тренируют способность ориентироваться в пространстве. Это очень помогает в невесомости. Там ведь не поймешь, где низ, а где верх. На батуте, кстати, занимался и первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

0: Вот видите, говорили прыгуны, даже космонавтам без батута не обойтись. А вы все думаете, что мы развлекаемся? Дело в том, что люди долго не верили, что прыжки на батуте – это серьезный спорт. Да мы же не просто так вверх-вниз прыгаем. Вон, на высоту трехэтажного дома подлетаем, да еще и пируэты и вращения делаем. Говорили любители батута и допрыгались. Прыжки на батуте признали видом спорта и начали проводить по нему соревнования. А потом и в программу Олимпиады включили. Прыгать на батуте можно миллионом способов. Поэтому в этом спорте сразу четыре дисциплины. Индивидуальные прыжки – это когда один прыгун, и синхронные – когда парочка прыгунов. А есть еще акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. В индивидуальных прыжках прыг-скок-кувырок выполняет один спортсмен. Вверх, вниз, поворот, приземлился на живот, вверх, кручусь и вниз на спину, вновь батут меня подкинул. Ну и так без остановки. Синхронные прыжки – это когда все то же самое, но с другом. Чуть кто сбился – все, пиши пропало. Пара проиграла. Акробатическая дорожка и мини-трамп, честно говоря, ну не совсем батуты. Но правило есть правило. На дорожке спортсмен разгоняется, а потом на батутную дорожку и пиу-пиу-пиу прыгают с рук на руки, с ног на ноги, каждый раз отталкиваясь от батута, что под ногами. Двойной мини-трамп похож на два маленьких батута. Спортсмен запрыгивает на первый, отталкивается, крутится в воздухе, приземляется уже на второй батут, потом опять отталкивается, снова крутится. Зрители, естественно. А спортсмен раз, приземлился и встал как вкопанный. Во как! Наши прыгуны все это умеют. Уже на первой Олимпиаде, в программе которой был батут, мы выиграли все золото. Молодцы! Молодцы! У спортсменов нашей страны в прыжках на батуте больше всего золотых медалей чемпионатов мира. Есть чем гордиться. Удивительно, но батут очень полезная штука не только для силы и ловкости, но и для ума. Когда прыгаешь на батуте, приходится работать головой на полную катушку, чтобы понимать, где верх, а где низ. Это умение очень помогает хорошо учиться в школе. Если прыгать и считать вслух, эффект, кстати, еще больше. Нет батута? Да ничего, Коля, попрыгаем без него. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле, я попрыгал.
1: Спортивная программа.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Ребята, горячий летний всем привет. Лето – время наблюдать, слышать, чувствовать, как сверчки поют, птички щебечут, бабочки порхают. Это сама природа празднует лето. А мы с вами дополним эту мелодию веселыми песнями и увлекательными историями. Слушайте детское радио, и пусть каждое мгновение будет волшебным.

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть. Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть.
3: Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете есть.

0: нового учебного года осталось...
1: Три дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипятоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипятошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Реклама.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Ленд

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1317-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
8: Ужасно интересно.
10: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио. Лето на детском радио.
11: С детством можно не расставаться, даже когда вырастешь и станешь большим. Для этого просто надо слушать детское радио. Вы согласны? Я, почтальон дядь Саша, всем маленьким шлю огромный привет.
2: Много песен на детском радио.

0: вы уже тут? Ой, как хорошо. А то я тут рассказ страшный читал. Автор Артур Конан Дойл. Ну, тот самый, что Шерлока Холмса придумал. Только рассказ не про знаменитого сыщика, а про пещеры и чудовищ. И немного про один минерал любопытный. Вот про него я вам сейчас и расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Но есть домовые, есть вагонные, а я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы

0: Что под нами, под ногами.
1: Есть в Англии графство Дербишир, а там местечко под названием Расщелина Синего Джона. Именно про эти места Артур Конан Дойл свой страшный рассказ и написал. Только на самом деле в тех пещерах никаких чудовищ нет, а есть месторождение необычного минерала – флюорита. Такое название камню дал великий ученый Георгий Агрикола. И происходит оно от латинского слова «течь». Другое название минерала – плавиковый шпат. Во времена Агриколы, а жил он в Германии в 16 веке, флюорит не слишком ценили. Цветов у этого минерала великое множество – и розовый, и зеленый, и фиолетовый, и синий. Вот его и путали то с топазом, то с сапфиром. При этом украшение из флюорита можно было легко расколоть. Одно неловкое движение – и все. Кто-то даже верил, что так камень забирает у владельца порчу и недобрый глаз. В индийской йоге флюорит используется как один из самых сильных магических камней. Считается, что он способствует развитию интуиции, помогает упорядочить мысли. Как и в древности, современные маги используют шары из флюорита для предсказания будущего. Однако открыл флюорит совсем не Агрикола. Этот минерал был известен еще в Древнем Риме. Причем римляне, я вам скажу, ценили его повыше жителей средневековой Германии. Они делали из него красивые вазы, кубки и чаши. Древний материал назывался «муранское стекло». Скорее всего, муранское стекло – это и есть флюорит. Римские вазы из муранского стекла, флюорита, были очень дорогими, даже дороже золота. В той самой расщелине Синего Джона, о которой я вам вначале рассказал, тоже необычные флюориты находят. Этот вид минерала так и называют «Синий Джон». Правда, ни один Джон ни при чем. Такое название произошло от французского «Blue John», то есть «сине-желтый». И правда, флюорит «Синий Джон» никакой не синий, а сине-желто-фиолетовый. Очень красивый оттенок. Сейчас флюорит прежде всего в промышленности нужен. Также флюорит применяют для создания специальной плавиковой кислоты. Она необходима предприятиям, которые вырабатывают алюминий. А во время Великой Отечественной войны из кристаллов флюорита делали приборы, позволяющие ночью хорошо видеть. Но флюорит не так-то прост, оказывается. Ученый-химик скажет вам, что флюорит – это минерал фторид, то есть газ фтор, соединенный с другими элементами. Кстати, газ фтор очень коварный. Он не такой добрый, как кислород, которым мы дышим. Но если просто взять в руки минерал флюорит, то он не опасен. До сих пор флюорит добывают в Британии и Германии, а еще во Франции, Мексике, Китае, Монголии, странах Африки и у нас в России, конечно. Добыча ведется на рудниках, рядом с реками. Иногда крупные кристаллы флюорита буквально валяются под ногами. Много кристаллов прячутся в пещерах. Чтобы найти ценные минералы, строят штольни. Это такие ходы длинные в горе. Вход напоминает маленькую дверь в нору хоббита, а внутри тоннели, тоннели, тоннели. На рудниках работают экскаваторы и другая техника, но бывает порода залегает глубже, тогда уже шахты нужны. После добычи руды ее тщательно очищают и обогащают, чтобы получить концентрат, а от ненужного мусора избавиться. Флюорит – минерал, который был известен еще в Древнем Риме. Из него получаются красивые вазы и чаши. Также он необходим в промышленности.

для снижения температуры плавления железной руды. Есть и оптический флюорит. Он нужен для создания линз. Артур Конан Дойл упомянул флюорит в рассказе «Ужасы расщелины голубого Джона». С древних времен и до сих пор многие считают флюорит магическим камнем. Так, ну все, историю вам рассказал и сразу понял, что никаких чудовищ в пещерах нет, а есть полезные ископаемые. Так, пойду музей проверю и новую историю придумаю. Все, всем пока!

0: Пепитош, а ты когда-нибудь был газированным?
1: Неожиданный вопрос, Веснушка. Я чайник, а не лимонад.
0: А зря. Газировка веселее. Булькает и щипается.
1: Я сейчас как закиплю, Веснушка, будет тебе шипучка.
2: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Ученые говорят, что смех продлевает жизнь. А я скажу вам по секрету. Он еще делает лето в два раза солнечнее, даже если за окном облака. Так что, ребята, смейтесь, радуйтесь и заряжайте своим позитивом всех вокруг.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Обратный отсчет!
9: Еще трогательнее.
10: Мы летим на Луну!

0: еще пушистее.
1: Никогда не видел столько лунтиков.
0: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
2: Категория 0+.
3: Привет, вы кто?

0: Минтранса. ОГН 178-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
5: Мам, только не выключай!
4: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Выбрасывать найденные вами камушки не следует. Удивительная история случилась в Австралии. Папа с дочкой отправились на прогулку. Девочка нашла на земле какой-то камушек, принялась увлеченно его пинать. Вскоре шалунья присмотрелась к находке и спросила папу, уж не золото ли она нашла. Мужчина рассмотрел камень внимательно и изумился. Это действительно был самородок. Когда его отнесли на оценку, выяснилось, девочка пинала по тропинке камушек ценой 25 тысяч долларов. Если перевести в рубли, получится больше 2 миллионов. В ближайшее время семейство намеревается, во-первых, продать золотой слиток и купить себе много всяких нужных вещей. А во-вторых, вернуться на то же место. Вдруг удастся найти еще один дорогой камушек. Ну а вы, ребята, не завидуйте. Может, золото не всякий найдет, но я уверена, удача вам обязательно улыбнется.
1: А знаете ли вы, что...
2: Стало известно, кто самый умный среди беспозвоночных животных. Всяких слизней, улиток, медуз, морских ежей и прочих им подобных. Оказывается, главными умниками в мире беспозвоночных являются осьминоги. Улитки, слизни и беззубки им в подметки не годятся. Более того, умственные способности осьминогов сравнимы с разумом позвоночных, например, обезьян и слонов. Осьминоги умеют делиться едой, они самостоятельно убирают свое жилище,

0: выметая струей воды мусор, а отходы складывают в отдельную кучу снаружи. Они способны различать геометрические фигуры, выбираться из сложных лабиринтов. Они также учатся друг у друга и поддаются дрессировке. Так и подумаешь, не завести ли вместо аквариумных рыбок домашнего осьминога? Пусть задачки по математике решает. Впрочем, жизнь у этих животных очень коротка. Живут они по 2 года, а 4-летки считаются древними дедушками.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Коты умеют не только мурлыкать и царапаться. Котик, которого зовут Ай-Фэй, живет в Китае. Он уникален тем, что может передавать эмоции. Его хозяйка заметила, что кот совсем по-человечески умеет хмуриться, заинтересованно слушать, радоваться, изумляться, сердиться. Девушка решила поделиться своими наблюдениями в интернете. Завела котику собственную страничку в Инстаграме и стала размещать там его фото. Сейчас у Ай-Фэя уже более 30 тысяч подписчиков. В комментариях к кошачьим селфи они пишут, что кот передает эмоции лучше, чем многие голливудские актеры. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Привет, это дядя Саша. Все наши слушатели теперь плывут по лету, все превратились в настоящих летних человечков, и уже к осени можно будет смотреть на вас и удивляться, какие вы стали загорелые, вытянулись, подросли. Ну а до осени еще есть у нас время. Наслаждайтесь теплыми денечками вместе с нами во время каникул, потому как детское радио на каникулы не уходит.
2: Лето на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы. Лягушки-путешественницы.
1: Лягушка. Ой, вкусно пахнет.
2: Да, Глобус, я блинов напекла целую гору.
1: А знаешь, лягушка, в России есть город, где можно постоять на Блинной горе.
2: На огромной горе из блинов?
1: А вот отправляйся-ка в путешествие, найдешь Блинную гору, там все и выяснишь. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу. Колокола звонят.
3: Назвонится Троица Сергиевой Лавры, одного из самых древних монастырей России. Тут, кстати, царь-колокол есть. Самый большой звонящий колокол в стране. Он 70 тонн весит. Это как 10 больших слонов.
2: А кругом башни сказочные, и купола на солнце блестят. Ой, красивые старинные здания. Как их тут много. Ква!
3: Тут и трапезная палата, и царские чертоги. А какие сокровища здесь хранятся? Редчайшие картины и книги, удивительные изделия из золота и серебра. Троица Сергиева Лавра – главная достопримечательность города.
2: А какой это город-то?
3: Сергиев Посад – жемчужина Подмосковья. Маленькие домики, тихие улочки и тут же рядом мировые шедевры архитектуры. Путешественники едут сюда со всей России и из других стран. Лягушка, ты чего посреди улицы замерла?
2: Ловлю запах блинов. Я же Блинную гору ищу. Но тут другой вкусный аромат. О, музей Кухмистерская. А Кухмистерская это что?
3: Так раньше небольшие рестораны называли.
2: Там может быть Блинная гора.
3: Это музей кулинарной истории. Тебе расскажут, как и что готовили в прежние времена, на какой посуде подавали. Тут берегут старинный фарфор, уникальные столовые приборы, есть пломбирница, которой больше 100 лет, и она до сих пор пахнет мороженым.
2: А угощение будет?
3: На мастер-классе ты сама сделаешь ландрин. Это карамель такая. Раскатаешь карамельное тесто и нарежешь на маленькие конфетки.
2: Записываюсь на мастер-класс в Кухмистерскую, а прямо по соседству – музей советского детства. Ой, квак, много кукол и машинок. Ой, еще всяких интересных штуковин.
3: Здесь можно узнать, в какие игрушки играли мамы, папы, бабушки и дедушки современных детей. Интересно, что в Сергиевом Посаде есть еще один прекрасный музей игрушки. Там есть даже 200-летние экспонаты, с которыми еще дети русских царей играли.
2: Я что, попала в столицу игрушек?
3: Точно!

0: Здесь же можно побывать в музее русской матрешки. Говорят, что именно Сергиев Посад, родина деревянной расписной красавицы, внутри которой прячутся такие же матрешки меньших размеров.
1: Ох, я без задних лап, но везде побывала. Присяду, отдохну.
0: Лягушка, ты забыла кое-что сделать.
1: Точно, я забыла сделать селфи.
0: Я задание глобуса. Ну ладно.
1: Я нашла лучшее место для селфи. На горе смотровая площадка. Тут фантастический вид на город.
0: В старину на этой горе чай из самовара всем наливали. А в многочисленных блинных здесь пекли и сразу потчевали всех гостей. Угадай, чем?
1: Ну, блинами, конечно.
0: Точно.
1: Так, блины на горе, гора с блинами. Так это же она, Блинная гора. Я нашла, ква! Глобус, я тебе матрешку из Сергиева Посада привезла. Сама расписывала, между прочим.
0: Спасибо.
1: А еще была на Блинной горе и блинов знаменитых привезла.
2: Давай, пока горяченькие, их с вареньем да с чайком.
1: Да, ква, а потом сразу к новым кваникулам будем готовиться.

каникулы лягушки-путешественницы. Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет всем слушателям детского радио и юным, и взрослым. С вами Катя Знайкина. Посмотрите, ребята, кто это там бежит? Да-да, вон там! А, это же лето! Поэтому, ребята, не теряем с вами ни минуты. Догоняем, наслаждаемся, купаемся, отдыхаем, обнимаемся и вкусно едим.

0: учебного года осталось...
1: 3 дня. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим!
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 девять земель в 3 девятом царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года.

0: МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Кари. А вы?
2: О, Кари. У Геры на 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
3: Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Черепахи умеют разговаривать.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: А не отправиться ли сегодня на морскую или речную прогулку? Мне кажется, успокаивает и заряжает. Волнение и соленый ветер очищают мысли. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.
0: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. –

0: Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: «Рыжик, сколько можно умываться, лапой по усам водить? Пора делом заниматься, веселее будет жить!»
2: «Не могу и не хочу. Вчера дети в гости приходили, все бока мне помяли. Ну вот скажи мне, Тихон, какой интерес кота за лапы таскать и гладить всем вместе?»
1: «Надо прятаться повыше. Эй, Рыжик, ты меня слышишь?»
2: «Тихон, не видишь, я занят. Я сейчас буду созерцать красоту, ощущать гармонию, наслаждаться благоуханием».
1: «Каким таким уханием? Маханием?»
2: «Благоуханием. Нюхать я буду цветы. Чего непонятного-то? Если тебе не трудно, друг мой, принеси мне вазу с цветами с кухни и заодно посмотри, остался ли торт».
1: «Прекрасен, как лесной рассвет, стоит на кухне наш букет. Проверю, как у них дела. Караул! Беда, беда! Вянут нежные цветы, боюсь, лишимся красоты. Рыжик, беги помогать, будем букет спасать».
2: «Что? Ну что ты так кричишь, Тихон? Кто-то съел торт?»
1: «Твое ненасытное брюхо, видать, красоте глухо. Бесчувственный ты овощ, цветам-то нужна, видать, помощь. Может, им продукты нужны, может, просто они голодны».
2: «А и правда! Если ты откроешь холодильник, то можно достать для них сосисок, например».
1: «Я их быстро принесу и букет сейчас спасу».
2: «Молодец, Тихон! Быстрее кидай сосиски в вазу!» «Так, ничего не происходит. Хорошо, вытаскивай, дай мне. Кажется, цветы не любят сосиски. Что же делать, что же делать? Может, им сметану дать? Ты там поищи в холодильнике, а я пока...»
1: «Сметана! Лучшая есть идея! Вот что я затеял. Пока ты тут сосиски уплетал, я кое-что изобретал. Найден для цветов жизнеисточник. Батарейки и цветам помогут точно».
2: «Тихон, не понял, это зачем? И главное, как?»
1: «От батареек же энергия будет. А вдруг цветы ее полюбят? Энергия всем на свете важна. Энергия всем на свете нужна».
2: «Идея хороша, но для цветов не подходит. Батарейки нужны для разных приборов. Но я знаю еще вариант».
1: «Какой?»
2: «Нам срочно нужны сахар и свежая вода».
1: «Бегу, несу, да-да-да».
2: «Дело в том, что цветам очень нравится, когда они стоят не просто в чистой воде, а в воде вкусной, питательной. Сахар вполне подойдет для этого. Но сначала надо заменить в вазе воду».
1: «Надо поторопиться, дать цветам напиться. Налью воды погорячей, цветочкам будет потеплей».
2: «Тихон, что ты делаешь? Зачем ты горячую воду наливаешь? Горячую воду цветам категорически нельзя».
1: «Рыжик, гном воду льет, букет воду пьет. Чтоб цветам долго жить, цветы нам надо кормить».
2: «Сахара теперь следует положить. Эй, стой! Не надо всю сахарницу. Одну чайную ложечку на вазочку, не больше».
1: «Сладкого понемножечку, одну чайную ложечку. Сахар для цветов пожалел, а сам весь торт чуть не съел».
2: «Кстати, где он? Ты не видел?»
1: «Вот тебе мой ответ. Сначала накормим букет. Сперва цветы, а торт потом. Иначе нельзя с котом».
2: Договорились. Насыпал сахара. А теперь сиди и спокойненько наблюдай за растениями.
1: Ой, чудо! Рыжик, это уже чудо! Ведь только что цветам было худо. Смотри, они оживают. Уже лепестки расправляют. Какой же ты умный! Ура! Ура! Наш мир, как всегда, спасет красота.
2: Ну вот, а я что говорил? С тебя торт. Ну где же он? Где? Ну говори.
1: В холодильнике, внутри. Для чая с тортом момент настал. На, держи, я же обещал.
2: Только потом никому не рассказывай, кто его съел. И про сосиски тоже, лучше молчок. А если спросят, скажешь: цветы.
0: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
0: Детское радио.

0: радио.
1: Всем солнечный привет, я Катя Знайкина. Заведите, ребята, летний дневник и записывайте туда все самое хорошее, что случилось. Или вклеивайте фантики или засушенные цветочки. Осенью будет очень тепло их находить и летний дневничок перечитывать. Но не будем об осени, будем наслаждаться каждым летним деньком.
2: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Я хочу сказать, что лето — это прекрасно, потому что детское радио можно слушать круглые сутки.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня. Я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
3: И все.
5: 0+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
6: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: Привет, вы кто?
8: Мы мини-лента.

0: сказками, веселым настроением.
1: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
0: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мои все еще летние, все еще отдыхающие и все еще загоревшие слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, я надеюсь, что вы проводите каникулы интересно, насыщенно и очень вкусно. Помидорчики, огурчики, клубничка, малинка, лучок с огорода, щавель, витамины там и тут. Что может быть лучше?
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Сейчас разобьюсь!
2: Интересно, а на Земле видно линию, которая нарисована на глобусе?
3: Нет. На Земле, конечно же, ее не видно. Ведь это же воображаемая линия. Называется эта линия экватор. Его длина больше 40 тысяч километров. Вот так. Так что нарисовать такую линию на поверхности Земли было бы нелегко, правда? Тем более, что основная ее часть проходит через океан. Экватор – латинское слово и переводится как «уравновешивать». Ну, вообще, экватор действительно делит Землю на половинки, на два одинаковых по размеру полушария – южное и северное. Вот, посмотри-ка на глобус. Он закреплен на двух точках. Так ведь так – верхний и нижний. Это южный и северный полюс. Оба полюса находятся на одинаковом расстоянии от экватора. Если через них провести еще одну воображаемую линию, то она окажется немного наклонена. Это ось Земли. То есть Земля одновременно вращается вокруг своей оси и движется вокруг Солнца по кругу, который мы называем орбитой. Вращаясь, Земля как бы греется на солнышке. И греет она то один,

0: то другой бочок. Но какой бы стороной Земля ни поворачивалась, больше всего лучей все равно попадает на экватор.
1: Поэтому на экваторе жарко, да?
0: Да-да, именно поэтому. Причем круглый год. Если бы наша планета была плоской, она, конечно, нагревалась бы везде одинаково. Но она ведь у нас имеет форму шара. Ты это знаешь? На шар солнечные лучи попадают под разными углами. А в районах экватора под прямым углом. Это выглядит так, словно солнце стоит у тебя, знаешь, вот прямо над головой. А у полюсов лучи как бы стелются вдоль поверхности. Солнце медленно так ползет по краю неба, невысоко над горизонтом. Когда солнечные лучи расстилаются по поверхности, то приносят с собой уже меньше тепла. Поэтому чем дальше от экватора, тем прохладнее климат.
1: Поэтому самые холодные места на Земле – северный и южный полюса.
0: Верно, молодец!

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето – это время наконец-то встретиться со своими друзьями или дальними родственниками. Обеды становятся теплее на открытом воздухе. Общение с близкими укрепляет отношения и дарит тепло.

волшебники, где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с тем, кто видит.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня! Я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Выбирайте Wildberries.
3: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.

музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Ой, каникулы.
3: Лето на детском радио.
4: Летом так здорово играть на улице. Чем ты любишь заниматься на свежем воздухе, Кипитоша?
5: Я все-таки кататься на своем маленьком велосипедике.
4: А я люблю прыгать через скакалку и играть в прятки с друзьями. Лето – время для активных игр.
3: Много песен на детском радио.

0: Становление единого государства российского.
1: Предания древние память хранят о русской земле, что свободно лежала от Волги реки вдоль Днепра, тянулась от Ладоги к Дону. Князья раскололи на части ее, не укрыли от ига злого, но страна оживала, и время пришло собрать земли русские снова.
0: К середине 15 века великий князь Московский был самым могущественным на всей Руси, но ему принадлежало не более половины территории северо-восточной Руси. Сохраняли независимость Новгород, Псков, Тверь, Рязань. Польша и Литва, по убеждению московских князей, держали за собой неправдою русские города – Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск. За присоединение к московскому княжеству исконно русских земель взялся князь Иван III. Особенно важным он считал усиление влияния Москвы в древнем и вольном Новгороде. Его жители не хотели терять свободу и независимость, выделявшие Новгород из всех русских городов. Однако на вопрос, каким образом сохранить эту свободу, единого ответа у новгородцев не было. Одна часть новгородцев выступала за то, чтобы принять покровительство Москвы. Другая, во главе с вдовой посадника Марфой Борецкой, считала, что сохранить новгородские вольности поможет только польский король Казимир IV.
1: «Господином великим Новгородом величали наш край в народе. О богатстве и силе города, о красе его и свободе говорили. И не однажды с общей радостью и бедой созывал для решений важных гулкий колокол вечевой. Чтоб и впредь так жить не печалиться, выбрать нужно из двух зол. Ты скажи нам, Марфа-посадница, защитит ли нас польский король?»
0: В 1471 году, узнав о переговорах Марфы-посадницы с Польшей, московский князь собрал войско, которое разгромило во много раз превосходящее по численности новгородское ополчение. Помощи от Казимира IV Марфа так и не дождалась. В течение нескольких последующих лет новгородцы пытались отстоять свою независимость от Москвы. Но в 1478 году самостоятельность новгородского княжества была полностью уничтожена, а Вече распущена. После присоединения Новгорода к Москве изменилось положение Тверского княжества. Оно оказалось зажатым между московскими владениями.
1: «Отчего вы, бояре тверские, князя-то своего оставили? Или вам недороги земли родные? Или беды бежать вас заставили? Князь наш хочет с Москвой биться, войско от Казимира ждет. Только знаем мы, что случится, к нам оно никогда не придет. Закреплен на московской звоннице колокол вечевой новгородский. Вот и все, что осталось от вольницы, знак решившим с Москвой бороться. Так зачем же нам, сидя дома, дожидаться удела сиротского? Михаилу служить Тверскому? Лучше сразу царю московскому».
0: В 1485 году Иван III пошел на Тверь, но сражаться его отрядом не пришлось. Местные бояре сами перешли на его сторону. Дело отца продолжил сын Ивана III, Василий III. Он присоединил к своим владениям Псков, Рязанские земли, возобновил военные действия против Литвы и Польши за возвращение Смоленска.
1: «Свободной, сильной, цельной, славной, опять она восстала ото сна, как будто из легенд явившись давних, земля родная, русская страна. Тверь, Новгород, Рязань, об общей славе пусть общим хором их колокола звенят. а о Смоленске память златоглавой пусть станет стенами монастыря.
0: В 1514 году, после долгой осады, Смоленск был взят войсками Василия III. Отныне все русские земли были воссоединены в границах единого государства. Столицей этого государства была Москва.

0: лето на детском радио.
1: В эфире Ириска. Мальчишки и девчонки, ну, наконец-то каникулы. Можно забыть про уроки и вставать, когда захочется. Сегодня играем в прятки, завтра строим дворец из подушек, а еще через день катаемся на велосипеде с друзьями. Главное, чтобы было весело и шумно. Каникулы – это здорово!
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Каждое утро в 5 утра птицы напоминают: сегодня еще один подаренный день. Все вместе встречаем лето.
3: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек,
4: в который можно положить

0: настоящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
0: Нет, шарик.
1: В день рождения. И я.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, это я подарила хвост?

0: Какая роза?
1: Какое совпадение?
2: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
1: Я того же мнения.
2: Приятно, что и говорить.
1: Подарки в день рождения.
0: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
1: И я того же мнения.
2: И я
3: того же.
4: Много песен на детском радио.

знаю стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что за чертовщина.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И мы, Ириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Бочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
5: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Ученые создали для пчел домик с отоплением. Это искусственные соты со встроенным нагревателем и датчиком температуры. Как только становится холодно, включается отопление. Управлять им можно удаленно, повышая или понижая температуру на расстоянии, не беспокоя жужжащих жильцов. Ученые уже проверили работу умного домика. Поселили в него колонию из 4000 пчел. И все они благополучно пережили зиму. С помощью своего изобретения специалисты надеются спасти от исчезновения медоносных пчел, которые являются одними из самых важных и нужных существ на планете. Они производят полезный мед, а также опыляют третью часть всех растений на Земле.
3: А знаете ли вы, что...
1: Научить птиц петь может даже робот. Ученые создали робота для птиц. Это понадобилось для того, чтобы выяснить, как пернатые учатся пению. Раньше исследователи для этого использовали динамик и компьютер. Включали птичьи трели и изображения других птиц на экране. Но этого оказалось мало. Ученые пришли к выводу, что пение включает в себя гораздо больше, чем просто звуки. Это и движение клюва, и горла, и правильная поза. Все как у людей. Поэтому исследователи и сделали робота, который ведет себя как настоящая птица. Он как две капли воды, похож на зебровых зябликов. Сажают его на насест рядом с живыми птицами, и он щебечет. Молодые особи за ним внимательно наблюдают и стараются подражать. У железной птицы есть имя – Робо Финч. Будем надеяться, он научит даже пению.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Музыкальные видеоигры улучшают память у пожилых людей. Ученые вместе с музыкантами создали компьютерную игру Rhythmicity, что переводится с английского как «ритмичность», для виртуального обучения игре на барабане. Игрок должен стучать пальцами по экрану планшета, повторяя заданный ритм. Эта игра, как оказалось, улучшает память у пожилых людей. После 2 месяцев игры они лучше запоминают лица, а также пин-коды от своих карт и номера телефонов. А все потому, говорят ученые, что мозг любителей видеоигр работает активнее и быстрее. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
3: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на Детском радио.

Надя, а я хвалю. За денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки. От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 9. Симы. Детям не игрушка.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Ух ты! Сколько новых сообщений в чате юных инспекторов движения. Пока я стоял на посту, у ребят какой-то вопрос, видимо, возник, и они его обсуждают. Ну-ка, послушаем с самого начала. Первое сообщение от Кости.
3: Уважаемый инспектор Светофоров, нам с братом скоро по 10 лет исполнится. Но мы близнецы, и мы хотим на день рождения уговорить родителей купить нам электросамокаты. Мы знаем, что электросамокат, как и сегвей, и гироскутер – это средство индивидуальной мобильности. Как убедить маму с папой, что мы можем на них кататься и знаем правила безопасности?
2: Так, и что же Костику ребята ответили? Даша и Олег сообщение прислали.
4: Но я вот не уверена, что 10-летним ребятам уже можно ездить на электросамокате. Все-таки эти электросамокаты могут большую скорость набирать. И, наверное, это все же для взрослых.
5: Да нет, ну Даш, наверняка можно. Не обязательно же на большой скорости гонять. Скорость можно ограничить. Сразу так сделать, чтобы

0: электросамокат не мог сильно разгоняться. Наверняка, если правила соблюдать, то и 10-летним можно.
1: Да мы читали в интернете, что можно. Точно вам говорю.
2: В принципе, дети 10 лет могут управлять средствами индивидуальной мобильности. Но существуют правила и ограничения, которые нужно твердо знать и соблюдать.
1: А там какие-то особенные правила есть? Расскажите, пожалуйста. Я запишу, и мы с братом все выучим.
2: Хорошо, Костя. А вот кто скажет, где разрешено кататься на симах детям в возрасте с 7 до 14 лет? Ну, Даша?
3: Ну вот я точно не знаю. У меня нет электросамоката или гироскутера.
4: Я больше правилами для пешеходов интересовалась. И для велосипедистов.
3: Велосипед есть у меня.
4: Вот эти правила могу рассказать.
3: Но с электросамокатами и гироскутерами всякими, наверное, немного по-другому.
2: Ладно, слушайте и записывайте. Ребята в возрасте с 7 до 14 лет должны передвигаться на сим только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и непременно уступать дорогу пешеходам. У них приоритет, то есть они главные на тротуаре и пешеходных дорожках и во дворе. Да вообще, нужно всегда быть внимательными к пешеходам, чтобы не сбить никого и не мешать движению. Костя, ты запомнил?
1: Запомнил. Ну да, надо аккуратнее ехать, чтобы на кого-нибудь не наехать. Да не просто, наверное, поначалу будет. И с электросамокатом управляться, и еще следить, чтоб не сбить кого-нибудь. И на скорости не гонять.
2: Ну, то, что гонять на высокой скорости нельзя, думаю, всем ясно. Скорость должна быть такая, чтобы вы успевали в пути ориентироваться, оценивать дорожную ситуацию и вовремя выполнять маневры. И сначала надо научиться управлять электросамокатом. Тренировки нужны. Ну-ка подумайте, что необходимо для тренировки. Витя пишет, нужно, собственно, сим, электросамокат или гироскутер. Если родители не согласятся купить, ничего не получится. Очень остроумный ответ, но, между прочим, Витя почти угадал. Дело в том, что первые тренировки необходимо проводить под наблюдением и руководством взрослых. И пока родители не будут убеждены, что вы освоились, уверенно управляете средством индивидуальной мобильности и знаете правила, как и где вам можно кататься, самим без присмотра кататься нельзя. О, Олег голосовое прислал.
0: То есть Костя и его брат родителям должны сдать экзамен, как водители инспектору безопасности движения сдают экзамен, да?
2: Ну, примерно так. А что еще необходимо? Даша быстрее всех ответила.
3: Точно необходима полная защитная экипировка. Шлем, наколенники, налокотники, перчатки. И велосипедисту защита нужна. И тем, кто на скейтбордах катается. И тем, кто на обычных самокатах. Значит, и тем, кто управляет сим, точно понадобится.
2: Молодец, Даша. Вот от Кирилла сообщение. Без защитной экипировки нельзя приступать к движению. Верно. Так что, Костя, про экипировку защитную не забывайте. И сразу с братом на тротуары и велодорожки, где пешеходы гуляют, не выезжайте. Тренироваться управлять электросамокатом желательно на закрытой площадке со специальным покрытием. Например, на школьном стадионе или в закрытой спортивной коробке во дворе. Там уж точно никого не собьете. Подружитесь с электросамокатом, освоитесь, правила накрепко запомните. Тогда уже можно кататься в парке, например.
3: Костя, только сначала надо правила как следует выучить. И потом электросамокат использовать только с соблюдением правил безопасности. И только в специальных местах. А то некоторые так по тротуарам гоняют. Прямо страшно ходить.
2: Точно, Даша. Но я уверен, что Костя, его брат и все ребята правила безопасности будут соблюдать. Правда же, друзья? Все-таки симы детям не игрушка. И очень важно ими с умом пользоваться, чтобы пешеходов не сбить и самому в беду не попасть. Ну, с наступающим днем рождения тебя и твоего брата Костя. Я вам желаю, чтобы ваша мечта об электросамокате когда-нибудь сбылась.

0: Хотя, может быть, попозже, когда вы станете старше и сможете лучше управляться с таким непростым средством индивидуальной мобильности. Ведь главное, чтобы поездки на нем были не только веселыми, но и безопасными. До связи!
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
3: Детское радио.

0: нового учебного года осталось 3 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: С наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-лента.

0: 78-32-04-86-05.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
4: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики.

0: а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Правильные слова».
1: В букварии, как и во многих соседних с нею странах, была своя школа, в которой буква «У» преподавала уроки. Помогали ей в этом две очень ответственные буквы – «Ша» и «Ща». Усердно учиться – это самое важное для каждого, кто хочет быть грамотным, любила приговаривать буква «У». «Школа шалунов не любит», – поддерживала ее «Ша». «Щелкать знания, как орешки, всегда весело», – с улыбкой добавляла буква «Ща». Втроем эти буквы старались интересно и весело рассказывать о грамматике и правописании. Например, однажды У услышала, как при строительстве домика буква Д сказала своему другу-помощнику букве Б: «Доски эти сюда, ложь!» Буква У громко рассмеялась и, хитро прищурившись, спросила Д: «А почему ты не сказал «Ври сюда эти доски»?» Или «Обмани сюда эти доски». Ведь слово «ложь» означает «вранье» или «обман». Или ты бы «вруном» считаешь? «Да как ты могла такое подумать?» – обиженно воскликнул Д. «Для меня Б – лучший друг, и он никогда никому не врал и никого не обманывал». «Но из-за твоей безграмотной речи тебя, уважаемый Д, можно было понять совершенно иначе, так, как я сейчас сказала. А тебе-то нужно было всего лишь сказать «клади» или «положи сюда эти доски», потому что именно так правильно говорить». Буква Д почесал затылок и даже немного покраснел. «Давайте я расскажу вам историю», — весело предложила У, «из которой станет ясно, что если не говорить грамотно, то можно попасть в очень неприятную ситуацию». Давным-давно в одной далекой стране, где так же, как и мы, жили буквы, не было школ. И никто никого не учил грамоте и правописанию. И однажды буквы решили выяснить, кто же из них громче, а значит, главнее. Одна буква сказала, что у нее самый раскатистый звук, и если произнести ее имя, то все сразу услышат его. Другая буква возразила, что ее звук самый звонкий, и именно его слышат лучше всех. И тут все буквы стали спорить и даже ругаться между собой, стараясь показать и доказать, что именно их звук громче всех, а значит, они главнее остальных. Буквы разделились на две части. Одна была за то, чтобы главную букву выбрали среди летяще-певучих звуков. Это были гласные буквы. А другая половина хотела выбрать главную букву среди рокочущих, шипящих и свистящих звуков. Это были согласные буквы, которые в правилах правописания называются так, потому что они присоединяются к гласным звукам. И так составляются слова. Но нашим неграмотным буквам это было неизвестно. И в итоге перессорились все. Гласные буквы, которые звучали певуче, договорились между собой не использовать в разговоре рокочущих, шипящих и свистящих звуков от согласных букв, решив, что легко обойдутся и без них. Согласные буквы, которые любили твердые звуки, тоже решили не использовать звуки гласных букв и не упоминать их в разговоре. И вскоре можно было услышать очень странные речи в этой стране. «Уи, уя!» — говорили одни буквы, имея в виду «пошли гулять». Но их не понимали и отвечали «нычиганы подытын», что в свою очередь означало «ничего не понятно». При этом и те, и другие

0: буквы обижались еще сильнее и уходили, гордо задрав носы, думая, что над ними просто насмехаются. Дошло даже до того, что согласные буквы прочертили границу и запретили гласным буквам ее пересекать. А потом стало еще хуже, потому что и гласные, и согласные буквы перестали понимать друг друга, когда пытались говорить между собой. Но гордость никому из них не позволяла прийти к соседям и договориться жить снова в мире и согласии. И так бы длилось очень долго, если бы в эту далекую страну не приехали прапрадедушки наших знакомых друзей цифр, которые и объяснили им правила составления слов. Они помирили буквы друг с другом, и те с превеликим облегчением стали привычно разговаривать между собой. Выслушав эту поучительную историю, буква «Д» прокашлялся и сказал: «Надо бы мне к вам в школу заглянуть, уважаемая У. Я ведь не всегда на уроках был внимательным, а теперь понимаю, что это мне может сильно навредить». Буква У весело подмигнула в ответ и радостно воскликнула: «Обязательно приходи, ведь учиться никогда не поздно».
1: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так. Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вам. Всех с наступающим.
3: Реклама.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты.

0: 2026 года.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Реклама.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
7: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
8: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-900-21-40-41.
10: А знаете ли вы, что
11: торт можно не только есть, но и носить на себе?
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Найдено универсальное успокоительное. Найдено лучшее успокоительное для тех, кто пишет контрольное и сдает экзамены. Оказывается, чтобы собраться с мыслями и перестать нервничать, нужно предварительно пообщаться с собакой. Эту теорию ученые проверили на студентах. Молодых людей просили перед каждым экзаменом и после него поиграть с собакой не менее 15 минут. За самочувствием студентов наблюдали 2 недели. Результаты оказались впечатляющими. Участники эксперимента перестали бояться экзамена. Даже через 10 часов после общения с собакой настроение у них было отличным, и экзамены они сдали хорошо. Студенты, которые не общались с животным, таким результатом похвастать не могли. Медики давно заметили, что животные в доме улучшают самочувствие людей. В европейских странах даже придумали пет-терапию – использование кошек и собак для борьбы с болезнями. Общаясь с ними, люди испытывают радость и больше двигаются. В этом секрет успеха, говорят ученые.
2: А знаете ли вы, что...
0: Кто много рисует... Тот многое помнит. Чтобы лучше запоминать, надо рисовать, утверждают ученые. Для эксперимента пригласили учеников, которым за 40 секунд нужно было запомнить список из простых слов, таких как яблоко, земля, мама и так далее. Половине группы предложили для лучшего запоминания эти слова записать. Другой половине надо было нарисовать картинки, помогающие запомнить каждое слово. В конце ребят попросили вспомнить как можно больше слов из списка. Те, кто рисовали, запомнили почти весь список. Те, кто просто писал, воспроизвели чуть больше половины слов. Дело в том, что рисуя, мы делаем движения руками, смотрим глазами, при этом что-то слушаем и о чем-то говорим. Поэтому рисование оставляет более глубокий след в памяти, говорят ученые.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Скоро в баскетбол будут играть роботы. Инженеры создали идеального баскетболиста. Это робот, который безупречно исполняет штрафные броски. Программисты проверили своего электронного забивалу в игре со спортсменами японской баскетбольной команды «Альварк Токио» и сняли все на видео. На кадрах видно, что робот при броске ведет себя как профессиональный баскетболист. Приседает, сгибает ноги в коленях, после этого распрямляет ноги и руку и завершает бросок движением кисти. Тесты показали, игроки-люди ошибались в броске, а робот никогда. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Слушай, Кипятош, недавно услышала одно выражение. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Думала-думала, так и не поняла. Как это может быть, чтобы несчастье приносило вдруг кому-то счастье?
2: В жизни, Веснушечка, иногда действительно так происходит. Когда какое-то событие, поначалу кажущееся плохим, вдруг оборачивается совершенно другой стороной и приносит что-то хорошее.
1: Я все равно не понимаю, это как так?
2: А вот так. Помнишь, я рассказывал тебе историю про знаменитую песню «Мамонтенка» из мультика, где он искал свою маму?
1: Помню, конечно. Пусть мама услышит, пусть мама придет.
2: Пусть мама меня непременно найдет.
1: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
3: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: И историю эту помню. Если б не...

0: один вредный дяденька, этой чудесной песни могло и не быть. А может, расскажем ее ребятам?
1: А давай. Запивайка. Этот добрый и чуть-чуть грустный мультфильм про мамонтенка телезрители увидели в 1981 году. Его снял талантливый режиссер-мультипликатор Олег Чуркин. Историю замерзшего малыша-мамонтенка рассказала в своей сказке писательница Дина Непомнящая.
0: А написать эту сказку ей помогла мировая научная сенсация.
1: Летом 1977 года в Магаданской области совершенно случайно рабочие наткнулись на замерзшего десятки тысяч лет назад детеныша мамонта. Впервые в руки ученых попался так хорошо сохранившийся мамонт.
0: Грустная история, решила Дина. Все должно было быть не так, а должно было быть вот так. Мамонтенок полежал миллионы лет, а потом и оттаял. И, конечно, сразу же стал звать маму, ведь он еще был совсем маленьким.
1: По сказке Дины Непомнящей о путешествии мамонтенка в поисках мамы сняли мультфильм. И когда он был готов, его показали строгой комиссии.
0: А строгая комиссия – это такие дяди и тети, которые раньше решали, показывать мультик детям или нет.
1: Ну, давай, Веснушечка, я буду за начальника этой вот строгой комиссии.
0: А я за Дину Непомнящую.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Послушайте, это вот ваша история про оттаившего мамонтенка никуда не годится.
0: Это почему же?
1: В ней нет ничего поучительного. Просыпается, идет искать, садится на льдину. Это же опасно! Вы что, призываете детей кататься на льдинах?
0: Нет, конечно нет. Просто...
1: И льдина это значит плывет. Кстати, куда она там плывет?
0: В Африку.
1: Вот. А теперь скажите, как можно из нашего Магадана добраться на льдине до этой вот вашей Африки?
0: Она не моя.
1: Это не важно. Но льдина же должна была растаять. Путь до Африки занял бы месяцы. А у нас такой раз и в Африке.
0: Ну, это же сказка.
1: Хороша сказочка. Но дальше, самое главное. Мамонтенка встречает слониха и объявляет себя его мамой. Но она же не может быть его мамой. Это совершенно другой вид животных. Вы что же, призываете обманывать наших детей?
0: Нет, что вы, я ни в коем случае.
1: Вот и я говорю, нет, ни в коем случае. Такой мультфильм нашим детям не нужен. Сценарий надо переписать, чтобы там была хоть какая-то поучительная мысль. И вот после такого неприятного разговора писательница Дина Непомнящая вся в слезах прибежала к своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
0: Володя, Володя, они запретили! Они не разрешили! Они...
1: Успокойся, Диночка, стал утешать писательницу Шаинский. Ты напишешь другую сказку, еще лучше.
0: Я не хочу другую! Этот мамонтенок, он ведь для меня как ребенок! И теперь он никогда не найдет свою маму. И он навсегда будет потерян для детей, продолжала рыдать Дина.
1: Да, согласен. Так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Надо что-то придумать.
0: Что ты сказал? Вдруг, перестав рыдать, сказала Дина.
1: Я говорю, мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы...
0: Нет. Вот сейчас ты сказал «дети на свете».
1: Я сказал... Так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети.
0: Володя, ты гений!

0: засмеялась Дина и захлопала в ладоши. «Пусть мама услышит, пусть мама придет!» — стала шептать Дина.
1: «Дина, Диночка, успокойся, что с тобой?» — заволновался Шаинский. «Какая мама? Чья мама? Что услышит? Куда придет?»
0: «Пусть мама меня непременно услышит, придет, найдет!» — продолжала бормотать Дина, не обращая внимания на Владимира Шаинского. «Потерял, найдет.
1: Дина, Дина, тебя найдет, никто не придет, терял. Ты испуганно придет, начал говорить найдет. Шаинский. Ты у меня в гостях. Все будет хорошо.
0: Всем будет хорошо, хорошо.
1: Может, в водичке?
0: Все будет хорошо. В водичке? Нет, нет, нет. Хотя... Да-да, в водичке. По синему морю. К далекой земле.
1: Дина, Диночка, дорогая моя Дина.
0: Им нужна поучительная мысль. Так она им будет.
1: Дина, я...
0: Володя, Володенька, садись к роялю, строго сказала Дина.
1: Я к роялю? Зачем? Спросил уже совсем обескураженный Шаинский.
0: Будем песню сочинять.
2: Запивайка.
0: Что было дальше? А дальше все было просто и прекрасно, как в сказке.
3: Песня «Мамонтенка» очень понравилась художественной комиссии, и скоро мультфильм увидела вся страна. А песня, которую спела актриса Клара Румянова, стала любимой миллионами мальчиков и девочек.
4: Запивайка!
0: А теперь... Делаем звук погромче
3: и подпеваем всей семьей.
0: Музыка Владимира Шаинского.
3: Слова Дины Непомнящей.
0: Песня «Мамонтенка».
3: Исполняет Клара Румянова.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый

0: новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
2: При поддержке Карачаровского механического завода.
3: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
2: «Развивайка».
3: Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономтес Офис Мак.
12: О, Офис Мак это город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Привет, вы кто?
14: Мы мини-Лен.

0: 8 32 04 86 05.
1: Реклама.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
5: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: детское радио.
1: Хрум или сказочный детектив.
2: Ох, ну и жара сегодня. О, мороженое. Сливочное, фисташковое. Ой.
3: Здравствуй, Макс.
2: Мария Петровна, здравствуйте.
3: Ты очень сейчас занят?
2: Да нет, в парке с шоколадкой гуляю, мороженое покупаю. А что?
3: Звонил Добрыня, но сказочная связь сегодня барахлит. Мне удалось расслышать только, что сегодня ночью кто-то проник в чью-то лабораторию и что-то похитил. Нужно поскорее перемещаться в сказке.
2: Сейчас прибегу, только шоколадку домой отведу.
3: Жду тебя.
2: Шоколадка, побежали домой. Не до мороженого сейчас, нужно сказки спасать. А ты будешь меня ждать, хорошо?
4: Здравствуйте, детективы.
5: Здравствуй, Добрыня.
2: Привет начальнику сказочной полиции.
4: Марья Петровна, я уже и к начальнику сказочной телефонной станции ходил. Что же это такое, говорю, сорока белобока? Я Марье Петровне звоню-звоню, а на сказочной линии сказочный голос повторяет. Временные помехи сказочной связи. Сорока в ответ трещит. Ох, Добрынь Никитич, гроза сказочная налетела. Ну, хорошо, что вы сами догадались прибыть. Вот наш Знайка, ученый-изобретатель. Он все расскажет.
2: Вы Знайка из сказки Николая Носова «Приключения Незнайки»?
6: Да, вас, Мария Петровна, и вас, Макс, я хорошо знаю, наслышан. Сегодня ночью кто-то проник в мою лабораторию и совершил кражу. Прошу. Это моя лаборатория.
5: Простите, можно узнать, над чем вы работали?
6: Да, у меня есть сосед, охотник Пулька. У Пульки есть друг, пес Булька. Когда Булька был маленьким, у него была густая длинная шелковистая шерстка. А сейчас Булька стал старше, и шерстка у него потускнела. Булька очень расстраивается. Я решил помочь и разработал новый волшебный эликсир с витаминами. Если им пользоваться, шерстка будет гладкой и шелковистой.
5: И этот эликсир пропал из вашей лаборатории?
6: Да.
5: Возможно, что-то еще пропало?
6: Нет, ничего. Летающий чайник, сковорода саможарка, метла с увлажнителем. Все на своих местах. Видите ли, я помогаю устраивать конкурс сказочной красоты. Сказочная краса, длинная коса. Он проходит в театре на бульваре Васильков. Это рядом с набережной Огурцовой реки. Вчера я был страшно занят. Нужно сцену волшебными фонарями осветить, громкоговорители установить, музыку для каждого номера подобрать. Кто-то может опоздать, кто-то прийти раньше. Шамаханская царица потребовала, чтобы ее шатер перед концертным залом поставили. Ей, видите ли, необходимо что-то варить. Аладдин и Жасмин с тигром пожаловали. Рапунцель просит, чтобы ее поселили на самый последний этаж самого высокого дома цветочного города. Дюймовочка решила, что репетиция будет позже, и не приехала. А старик Хоттабыч один из судей.
2: Судей? Это правильное ударение?
5: Да, правильное. Именно так и нужно говорить. Судей.
6: Да, Хоттабыч появился на день раньше. Пришел ко мне и возмущается. Почему меня никто не встречает? Хорошо, что мой глиняный сосуд всегда со мной, и я могу обойтись без гостиницы. Я ему свою лабораторию показал, чтобы успокоить. Он меня очень хвалил. Вечером я шел домой с репетиции. Начался дождь. У меня не было зонтика. Я вымок до нитки. Пришел, выпил чаю с малиновым вареньем, закрыл все окна и лег спать. Утром проснулся, а волшебного эликсира нет.
5: Значит, окна были закрыты. И окно в лабораторию тоже.
6: Было закрыто. Только ночью я услышал, как окно распахнулось. Вероятно, ветер. Я прошел в лабораторию и снова закрыл окно. И снова лег спать.
4: А когда вы обнаружили пропажу, окно было открыто?
6: Да.
2: Значит, злоумышленник мог пробраться в лабораторию через окно. Осмотрим подоконник. На подоконнике свежие царапины, как будто кто-то рисовал круги. Возможно, следы когтей или какого-то предмета,

0: круглым дном.
1: Такие же царапины на столе.
0: Следов под окном не видно.
2: Привет, Знайка. Как успехи? О, да у тебя гости. Те же, что и вчера.
3: Рад тебя видеть, Пулька. Прости, но вчера я не принимал гостей.
2: Да как же, мы с Булькой возвращались с прогулки. Как раз дождик закончился. Смотрим, у тебя в комнате окно открыто. Сквозь шторы зеленый свет пробивается. Тени какие-то по стенам гуляют. Я Бульке говорю: какой молодец наш Знайка, целыми днями работает. Для тебя Булька старается. Наверное, решил помощников позвать. И мы пошли дальше. Ну, мне пора. Пока, Знайка.
3: Пока, Пулька. И все-таки гостей у меня вчера не было.
0: В таком случае Пулька и Булька видели злоумышленника.
1: Или злоумышленников.
4: Скажите, пожалуйста, Знайка, кто кроме вас знал о новом эликсире?
3: Пулька, Булька, да все коротышки.
4: Если знали коротышки, могли узнать и участницы конкурса сказочной красоты.
3: Вы полагаете, эликсир могла похитить участница конкурса?
0: Или ее помощники. Простите, Знайка, тут на полу платок.
3: Платок? Ага.
1: Да, шелковый, синий, с золотыми узорами.
0: Будь здоров, Добрыня.
1: Спасибо.
3: Это не мой платок, мой вот, на грудном кармане.
1: Задачка. Кто-то из участниц конкурса красоты хочет получить звание «Сказочно красивый». Узнает о волшебном эликсире для волос.
0: Проникает в лабораторию к Знайке.
1: И... оси!
0: Будь здоров, Добрыня. Ты что, простудился?
1: Да нет, просто тут пряностями какими-то пахнет.
4: Пряностями пахнет платок.
0: Ну-ка, ну-ка. Это запах корицы. Злоумышленнику нравится запах корицы. Возможно, он пекарь.
4: Не обязательно, Макс. Может, он просто неравнодушен к выпечке?
1: Существо с когтями, которое любит выпечку, бродило по лаборатории при свете зеленой лампы и похитило волшебный эликсир для волос, чтобы завоевать победу в конкурсе красоты «Сказочная краса, длинная коса». Все просто. Осталось только понять, кто это.
4: Придется поговорить со всеми участницами сказочного конкурса.
5: «Сказочные гости, проходите! На красавиц сказочных глядите. Каждая свои умения покажет, а после судьи свое слово скажут».
0: Полный зал народу.
1: Ну, ясное дело, зрители с каждой стороны сказочной страны.
0: А в первом ряду судьи. Варвара краса, длинная коса, естественно. Василиса прекрасная. Волшебник изумрудного города в зеленых очках. Старик Хоттабыч со своим глиняным сосудом.
6: Ой, как я неловок. Прошу прощения.
4: Здравствуйте, уважаемый Аладдин. Пустяки.
6: О, наимудрейшая Мария Петровна. Не сразу узнал вас. Так устал, совсем не спал. Помогал Жасмин готовиться к конкурсу. Они с Раджой выступают первыми.
1: Как? Тигр тоже выступает?
6: Да, Раджа будет прыгать через обруч и ловить золотые шары. Знаете, наш Раджа стал еще красивее. Скажу вам по секрету, мы побрызгали на него чудесным средством. Его шерсть теперь замечательно пахнет, стала пушистей, блестит. Джин дул на нашего тигра теплым воздухом. Мы промокали его шерсть платками. Но я слишком много говорю. Прошу прощения, мне нужно идти, любезнейшие мои.
1: Не спал, платки.
0: Тигр пушисто-душистый. Кстати, у тигра когти.
1: Вот-вот. Так, наши места в первом ряду, рядом со столиком жюри.
4: Коллеги, будьте внимательны.
0: Естественно.
1: Василиса, мое почтение. Гудвин, мое почтение. Драгоценный Хоттабыч, мое почтение.
7: О, мудрейший из сказочных мудрецов Добрыня Никитич! О, звезда моего сердца Мария Петровна! О, прекраснейший отрок Максим! Да славится во веки веков имена ваши! Прошу, прошу!
5: Сказочный занавес открывается, сказочное шоу начинается!
0: На сцену выходит Жасмин.
1: За ней Раджа.
0: Раджа встает на задние лапы. Красавец.
4: В правой руке

0: Жасмин держит платок из синей ткани.
1: Платок вышит золотом.
2: Очень похож на тот, что мы нашли у Знайки.
1: Все-таки ты простудился. Опять вечером звезды считал?
0: Полагаю, что чихание Добрыни не связано с его увлечением астрономией. Макс, мы сейчас пройдем за кулисы, поговорим с Жасмин. А ты, Добрыня, оставайся в зрительном зале.
2: Ничего не пропущу, Марья Петровна. Если что, сразу вам сообщу.
1: Сколько дверей? Как нам найти Жасмин? Простите, мы, кажется...
3: О, старые знакомые. Кажется, вы вошли без разрешения.
1: Простите за вторжение.
0: Уважаемая шамаханская царица, вы принимаете участие в конкурсе.
1: Ваше имя на всех афишах.
3: Кому же присудить победу, как не мне? Самый прекрасный из всех сказочных красавиц. Взгляните на мой наряд. Чудесный, верно?
1: Да-да, но на голове у вас чалма. Все же весьма странно. Конкурс «Сказочная краса, длинная коса», а у вас чулма.
3: Что же тут странного? Мои сказочно прекрасные черные кудри должны впитать сказочные витамины моего сказочного зелья, сваренного по особому сказочному рецепту. Тем временем я привожу в порядок руки, а вы меня отвлекаете.
0: Не будем мешать вам готовиться. До свидания.
3: Всего доброго.
1: Руки приводит в порядок. На голове чулма.
0: Возможно, царица решила использовать новую разработку Знайки, чтобы выиграть конкурс.
1: Сюда идут принцесса Жасмин и ее тигр Раджа.
4: Мы готовились. А они?
0: Кто они?
4: Судьи. Мы выступаем. В это время... Судьям несут прохладительные напитки. Кудвин отхлебнул лимонада и сказал, что в моем костюме недостаточно зеленого. Тут все начали высказывать свои замечания. Это было очень-очень неприятно. Даже Хаттабыч не поддержал меня. Достал из кармана булочку с корицей и сказал: «Прическа этой прелестной девушки оставляет желать». Он сказал что-то еще, но я не расслышала, потому что рядом с ним кто-то начал чихать. И ничего понять было уже невозможно.
0: Не расстраивайтесь, дорогая Жасмин.
1: Вы прекрасны, и прическа, и вообще. Раджа, ваш тигр, произвел на зрителей самое лучшее впечатление.
4: Да, конечно, лучшее впечатление. Но это уже не важно. Простите, нам нужно отдохнуть. Раджа тоже устал. Идем, котик, аккуратнее. Не порви занавес.
1: Добрыня, мы такое узнали.
2: Ох, Максимка, я тоже. Ну, рассказывайте, вы первые.
0: В конкурсе участвует шамаханская царица, которая абсолютно уверена в своей победе.
1: Она сказала, что может применить волшебные чары. На голове у нее чулма. Царица сказала, что приводит в порядок свои кудри. Она могла вчера вечером посетить лабораторию Знайки.
2: А с Жасмин вам удалось поговорить?
1: Поговорить удалось, но узнать ничего не узнали. Зато мы видели вблизи тигра. Раджа выглядел сказочно. Шерсть его просто сияла.
0: Жасмин и Аладдин могли взять волшебный эликсир у Знайки.
2: Кстати, в конце выступления Жасмин судьи что-то бурно обсуждали между собой. По-моему, им не все понравилось. Жасмин рассердилась, Раджа зарычал и напугал Хаттабыча. А Хаттабыч булочку ел, он даже жевать перестал. И тут я как начал чихать, прямо без остановки.
0: Да, чихание, булочка, любопытно.
2: А еще, поговаривают, страшно даже произнести.
1: Что такое?
2: Что в конкурсе участвует колдунья из сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос».
1: Ужас какой!
5: Мария Петровна, как же хорошо, что я вас встретил.
0: Что случилось, Паскаль?
2: Здравствуйте, Паскаль.
5: Здравствуйте, Добрыня Никитич.
1: Очень приятно познакомиться с вами.
5: Взаимно, мой друг. Ах, как это ужасно. Простите, Мария Петровна, вам хорошо известно, что я сказочный хамелеон Паскаль всегда держу свое мнение при себе. Но сейчас исключительный случай. сказочная несправедливость.

0: Рапунцель заколдована.
1: Заколдована?
0: Уверен. Ее роскошные золотистые локоны тускнеют буквально на глазах. Вдобавок, вчера вечером на генеральной репетиции шамаханская царица сказала, что девочка не слишком хорошо поет. Рапунцель расстроилась. Она так чувствительна. Я хотел что-то сказать ее защиту, но царица так на меня посмотрела. Я не смог произнести ни слова.
2: Вы полагаете, что шамаханская царица хочет...
0: Ах, Рапунцель уже на сцене. Она подходит к фортепиано. У девочки пропал голос. Ужасно.
3: Сцена озаряется зеленым светом. А это что такое?
1: Какие-то маленькие пушистые существа. Похоже на белок.
2: Это и есть белки. Из сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Прислужницы злой волшебницы.
3: Белки-поварята. Лапки у белок ловкие, когти на них приличные. Что, если это они выкрали волшебный эликсир?
1: И притащили его колдуньи?
3: Ну да, могли.
2: А вот и сама колдунья. Она очень изменилась внешне. Настоящая красавица.
3: Да, волосы густые, длинные, черные, как смоль.
2: Выдают только глаза, такие же злые, как прежде.
3: В одном германском городе жил сапожник Фридрих. Весь день он сидел у окна и клал заплатки на башмаки и туфли. Его жена Ханна продавала на базаре овощи со своего огорода. Рядом с ней обычно сидел их сын, Яков. Однажды к ним подошла незнакомая старуха с маленькими красными глазами и длинным-предлинным носом. Она долго перебирала и обнюхивала все овощи. Старуха попросила Якова помочь донести покупки до ее дома. Она заколдовала мальчика, и он остался работать у нее на целых 7 лет. Мы с папой недавно читали эту сказку. Мама сказала, что ей страшно, и даже вышла из комнаты.
4: Слушайте вы, сказочные бездельники.
1: Ну все, сейчас начнется.
3: Что?
1: Колдовство.
3: Только этого не хватало.
4: Сказочная доброта, красота, милосердие, мастерство. Все это сказочная чушь. Главное в этом мире – сказочная власть, сказочная зависть и сказочная злость. По этой части мне равных нет.
2: На колдовство пока не похоже.
3: Да, обычное сказочное хвастовство.
4: Бедняжка Рапунцель, как жаль, что пропал ее чудный голос. Это только начало. Я превращу эту негодяйку в морскую свинку. Нет, лучше в белку. Она будет работать у меня на кухне. Сейчас вы увидите настоящее колдовство.
1: Все же колдовство. Я так и думал. Колдунья из сказки Гофмана «Карлик Нос». Я вынужден задержать вас.
4: О, нежданные гости на нашем празднике. Беспомощный сказочный полицейский и его...
3: Послушайте, вы! Мы не исключаем того факта, что ваши белки совершили кражу сказочного волшебного эликсира.
4: Кто это? Какой милый мальчик.
1: Не пугайте ребенка.
4: Пугать? Нет. Я сделаю кое-что получше. Я проучу вас, Добрыня Никитич. Вы навсегда запомните, кража не мой метод. У меня и без того достаточно могущества. Амбордо колдоне кердену фалкек. Кто много болтает, замолкни навек.
3: Добрыня, он не может говорить.
4: Да.
2: Что ж, налицо превышение допустимого предела сказочного волшебства. Колдовство сказочного героя, обладающего магическими способностями,
3: направлено против сказочного героя, не обладающего магическими способностями.
2: Добрыня, убери меч. Мы справимся без оружия.
4: Сейчас я и с вами разберусь.
3: Мария Петровна, она вас заколдует.
2: Не волнуйся, Макс.
4: Амбордо колдоне, кердено фелка. Амкордо мамбоне, превращайся в белку.
2: Протега, харибилис, таталум.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Пожалуйста, и что вы такое сказали, Мария Петровна? Я не понял.
4: Да так, пустяки. Колдунья в своей сказке, коллеги. А нам пора выяснить, кто же взял у Знайки волшебный эликсир.
1: Жасмин? Шамаханская или колдунья из сказки Гауфа?
4: Никто из них не виноват в нашем сказочном происшествии. Шамаханская царица попросила поставить свой шатер на улице для того, чтобы варить зелье. Она ни при чем. Жасмин, Раджа и Аладдин. Когти Раджи должны были бы оставить на подоконнике куда более глубокие следы, чем те, что мы видели.
3: А белки поварят о старухе-колдуньи?
4: Белки должны были бы оставить больше следов.
3: Кто еще мог взять эликсир? Морские свинки-колдуньи? Они ходили на задних лапках, на ногах у них были скорлупки от орехов. Нет, они не могли оставить царапины на подоконнике. Просто не смогли бы забраться на него. Ой, а ведь в этой сказке была еще трава. Называется «Чихай на здоровье». Старуха-колдунья могла принести на конкурс эту траву. От нее Добрыня мог чихать.
4: Да-да, все это правильно, Макс. И все-таки в лаборатории Знайки был кто-то другой. Тот, для кого важна густота волос.
1: Так для всех важна.
3: Конечно.
4: Но более всего для того сказочного персонажа, могущество и сила которого зависят от густоты его волос.
5: Ищи! О, достойнейший Добрыня Никитич, будь здоров во веки веков. Булочку хочешь?
1: Ищи!
4: Уважаемый Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, прошу вас, спрячьте булочку. К сожалению, у нашего Добрыни аллергия на корицу.
5: Ай-яй-яй-яй-яй, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Хаттабыч, значит, это вы потеряли платок?
5: Платок я? Эликсир я? О, алмазы моего сердца, строгие детективы! Ну, попробуйте поставить себя на мое место хоть на одну минуту. Я могущественный джин. Всю жизнь я творю чудеса, но для чуда нужен волосок из моей бороды. Трах тебе дух, тебе дух. Сказочно важно, чтобы...

0: чудес! Урла, шурла, дурла.
1: Начнем с царапин на подоконнике. Макс предположил, что они могли остаться от какого-то предмета. И был прав. Это волшебный сосуд Хоттабыча. Затем платок. Платок пах корицей. От корицы Добрыня начал чихать. В зале, где проходил конкурс красоты, Добрыня сидел рядом с Хоттабычем и непрерывно чихал. На конкурсе наш уважаемый Хоттабыч ел булочку с корицей.
0: Ел, ел, ел, ел. Мудрейший Знайка показал мне свою лабораторию. Так я и узнал о волшебном эликсире.
1: А ночью вы проникли в лабораторию.
0: Вошел, о бриллиант моего сердца. Просто вошел.
2: А зеленый свет?
0: Зеленый свет?
2: Да.
0: О, букет моей бабушки. Я услышал Знайкины шаги и спрятался.
2: В глиняном сосуде?
0: Да, а в этом глиняном сосуде заколдованный и туманный. Здесь томился, плачьте, люди. Старый джин Абдурахман Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. А потом Знайка ушел. И я тоже ушел, вылез из кувшина и ушел.
2: Заколдованный туман зеленого цвета.
0: Ну, конечно, зеленого, вот цветок души моей. Не желтого же. Ой, вот он ваш эликсир. Ла-ла-ла-ла, урла-шурла-дурла. Ла-ла-ла-ла, дурла-шурла-урла. Можно я пойду? Сказочный перерыв заканчивается, а я не успел выпить чаю с пирогом. Да продлятся ваши дни, да будет благословен ваш

0: какой-нибудь пардон.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.
4: Детское радио.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня! И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки и песнями!
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: www.sportkp.ru.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Запрещают громко говорить теперь не только людям, но и собакам. Ну, не говорить, конечно, но все равно грустно. И как тут не грустить, если тебе запретили лаять? Тихо поскулить или разок-другой тяпнуть еще допустимо. А вот громкий и долгий лай под строгим запретом. Такое распоряжение дал глава одного французского городка. Он пояснил, что ничего против собак не имеет. Но хозяева должны дрессировать своих питомцев, чтобы те уважали отдых других жителей. Все началось после конфликта с хозяйкой сразу нескольких собак, которые лаяли наперебой. Теперь запрещено не только гавкать, но и оставлять животных одних дома. Нарушителям придется заплатить небольшой, но весьма неприятный штраф.
2: А знаете ли вы, что...
3: Призыв «не надо мусорить» теперь актуален и для космонавтов? Ученые обнаружили пустой пакет в космосе. Неожиданную находку заметили с помощью мощного телескопа. Такие приборы позволяют разглядеть дальние планеты, не говоря уж об объектах рядом с Землей. На этот раз в объектив попался пакет. Ученые думают, что он случайно вырвался из люка космического корабля. Но пока не определились, как именно это могло случиться. Вообще, мусора в космосе очень много. В основном это неработающие спутники, кусочки ракет и потерянные приборы. Все это годами летает вокруг нашей планеты и изредка падает на Землю. Но волноваться не стоит. До поверхности Земли ничего не долетает. Обломки сгорают в атмосфере.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует список самых снежных городов мира. Ученые составили такой рейтинг. Удивительно, но России вообще нет в этом списке. Хотя наша зима, особенно в некоторых регионах, очень снежная. Первое место занял японский город Аомори. Снегопад здесь идет почти полгода, и сугробы достигают 8 метров. Это примерно 3 этажа жилого дома. Плюс благодаря ветру падающий снег приобретает причудливые формы. И над землей начинают возвышаться белые фигуры. Их называют снежными монстрами. На второй строчке рейтинга еще один японский город – Саппоро. Здесь бывают 5-метровые сугробы. И третье место тоже досталось японцам. В десятке самых снежных есть еще города Канады и Соединенных Штатов Америки. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Если ты волшебный, научи детей одной вежливой привычке.
1: Легко. Когда я закипаю, я, например, всегда говорю «Спасибо, огонь!»
0: А слушатели пусть не забывают говорить «Спасибо солнцу за лето!»
2: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.

0: Пушки.
1: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История об изумрудных очках.
2: Высоко-высоко в горах стояла стеклянная крепость. Внутри и снаружи она была сделана из разноцветного стекла и зеркал. Люди, жившие в этой крепости, неспешно проводили дни, любуясь своими отражениями.

0: отражениями. Они носили длинные рубашки до пят, расшитые стеклянными бусинами, сделанными из ярко-зеленых изумрудов, что добывали в горах. Обтесанные изумрудные камешки собирали в бусы, крупными камнями украшали посуду, а из тонких изумрудных спилов делали солнцезащитные очки, соединяя две линзы бронзовой пластинкой. В крепости всегда ярко светило солнце, потому люди там ходили в изумрудных солнечных очках и видели мир в зеленом цвете. Но хоть они и носили очки, яркое солнце все равно слепило им в глаза. Однажды один из жителей крепости, прогуливаясь по крутой горной дороге, обронил свои очки в пропасть. Он был очень расстроен случившимся. Долго летели очки вниз, пока не приземлились на мягком одуванчиковом поле, где в это время юная девушка собирала букет. «А, что это?» – испуганно произнесла она, отпрыгнув от только что упавших к ее ногам зеленых очков. Девушка с опаской стала рассматривать неизвестный предмет. Она никогда раньше не видела солнцезащитных очков. Ее народ жил в деревне под горой, где почти никогда не было солнца, и людям не нужно было защищаться от него.
1: «Интересно, что же это такое?»
0: – произнесла девушка. Она стала примерять на себя зеленые овальные стеклышки в бронзовой оправе. Пыталась надеть на шею и волосы как украшение. Но затем, заметив выемку в середине, надела их на нос. Мир в ее глазах мгновенно преобразился. Все вокруг стало зеленым.
1: «Какое интересное украшение для лица!»
0: – сказала девушка.
1: «Наверное, волшебное. Все вокруг изменилось до неузнаваемости. Интересно, как оно здесь появилось? Может, спустилось с неба?»
0: Девушка подняла голову и увидела на самой вершине горы замок. Он так ярко сверкал, что она решила подняться на вершину и разузнать, может, именно оттуда прилетели изумрудные стеклышки. Не снимая очков, девушка направилась вверх по горной дороге, взяв с собой букет из одуванчиков. Она шла по тропе и напевала песенку.
1: «Зеленый мир вокруг меня, зеленый холм, зеленая и я. Даже солнце потускнело, оно, как все, позеленело».
0: Долго шла девушка по горной тропе и, наконец, добралась до вершины.
1: «Здравствуйте!»
0: Поздоровалась она со стражниками у ворот и вошла в крепость. Вокруг нее столпились любопытные жители крепости.
2: «Кто это? Кто ты? Кто ты? Прекрасная незнакомка!»
0: Спрашивали люди.
1: «Я пришла к вам, чтобы узнать, что за предмет вы бросили в одуванчиковое поле. Для чего он нужен?»
0: Сказала девушка, указав на запыленные стеклышки у себя на носу.
2: «Так это же мои очки!»
0: Радостно крикнул человек из толпы.
2: «Я по ошибке обронил их сегодня утром, и весь день я щурился на солнце и сожалел об утрате. Спасибо тебе, что принесла их сюда. Вот только они все в пыли, стали какими-то грязными».
1: «Мне очень приятно, что я порадовала вас. Значит, вы используете этот предмет, чтобы защитить свои глаза от солнца. Как здорово!»
0: Сказала девушка и передала очки их владельцу. Он сразу же, не протирая от пыли, надел их.
2: «Чудо! Это чудо!»
0: Воскликнул человек в пыльных очках.
2: «Хотя очки и грязные, но они стали лучше защищать глаза от солнца. В них я совсем не зажмуриваюсь».
0: С того дня все жители крепости стали носить очки с запыленными стеклами, чтобы не зажмуриваться от ярких солнечных лучей. Позже они придумали покрывать темной краской стеклянные линзы и вставлять их в оправу вместо изумрудных спилов. Так появились на свет темные солнцезащитные очки. А гостью, принесшую запыленные очки в крепость, жители пригласили навсегда остаться в их городе из разноцветного стекла. Девушка согласилась и в благодарность подарила каждому по цветку из букета, собранного на одуванчиковом поле.
3: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице,
1: в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад,
3: стоял большой платяной шкаф.
1: Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил.
3: Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. сказки из платяного.

0: нового учебного года осталось...
1: Три дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипитоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.
4: Всех с наступающим! Бум-бум.
5: Как устроено детское радио?
6: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
5: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
7: А мегафон сам кончается.
5: Вот бы все это узнать!
8: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
9: 0+. Реклама.
10: Выбирайте Wildberries.
11: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
14: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: Срок действия 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, ребятки. Чувствуете дуновение ветерка? А это стучат по подоконнику крупные дождевые капли, выбивая звонкий ритм.

0: А это звуки песни, что доносится из открытого окна, когда вы бежите по улице прямо по теплым лужам. Я, дядя Саша, желаю вам летнего счастья.
1: Каждого я на планете люблю, каждый мне друг, значит, важен мне тут. А кого хоть немного люблю, обязательно обниму.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, как много сказок, в которых деревья оживают. Они помогают хорошим героям и мешают злодеям. Ну вот хотя бы яблонька из сказки «Гуси-лебеди» или дуб, в котором спрятан сундук со смертью Кощея. А сколько прекрасных песен и стихов, в которых деревья наделяются человеческими чувствами. Тут и рябина, и калина, и клен, и, конечно, береза. Деревья в нашей жизни действительно играют огромную роль. Но не только поэзию и красоту они нам несут. Деревья – настоящие труженики. Они в прямом смысле слова дарят нашей планете жизнь. Очищают воздух, производят кислород и поглощают углекислый газ, вызывающий потепление климата. Они сберегают воду в почве и защищают ее от эрозии. Они делают климат более влажным и мягким, сглаживают колебания температуры. Авторы Илька Соколовский и Янина Чихий внимательно изучили роль деревьев и написали книгу, в которой интересно и увлекательно рассказали об этом. Книга называется «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?». А живут там самые разные животные. От жуков-оленей до черных аистов, от бобров до летучих мышей. Вот, например, знакомая всем нам береза. Оказывается, она кормит множество самых разных животных. Гусениц-траурницы – одной из самых красивых наших бабочек. Осенью и зимой березовыми семенами кормится тетерева, стаи чечеток и чижей, а сережки едят белки-летяги. Или вот его величество дуб. Ему уже более 600 лет. Он пережил бури и войны, накормил бесчисленное множество животных и столько же приютил и укрыл. Величественный старый дуб – это настоящее чудо-дерево. Между его корнями родилось и выросло несколько поколений барсуков. Кабаны регулярно приходят к нему, чтобы полакомиться сытными желудями. Средний пестрый дятел склевывает насекомых из глубоких трещин коры, а среди листьев порхает бабочка с забавным названием «Зефир дубовый». Ни с одним другим деревом не связано столько видов животных и насекомых, как с дубом. До 500! Многие тайны хранят дубрава и буковый лес, старый фруктовый сад и пойменные леса. А знаете ли вы, что деревья, оказывается, умеют общаться? Вот, например, чувствительные кончики корней постоянно проверяют, достаточно ли воды в почве. Если нет, они посылают по стволу сигналы листьям испарять как можно меньше драгоценной влаги. А листья сообщают корням, достаточно ли им воды и минеральных веществ. А в корнях дерева живет грибница. Она помогает деревьям всасывать воду и минеральные удобрения. Один единственный гриб распускает нити грибницы на 100 квадратных метров и даже больше. В итоге корни разных деревьев находятся в тесном контакте. Поэтому лесному интернету деревья могут передавать друг другу сообщения. В книге Ильки Соколовский и Янины Чихий «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?» еще много удивительных фактов. Вы, например, узнаете, почему у клёста сосновика перекрещенный клюв и для чего бобру мощный хвост. А еще там есть очень полезные советы для юных любителей природы. Как и когда

0: правильно наблюдать за птицами и животными и как правильно посадить дерево. Книгу выпустило издательство «Пешком в историю» для детей младшего школьного возраста. На сегодня это все. Я, ваш книжный червячок, прощаюсь с вами. А в следующий раз расскажу о какой-нибудь другой очень интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.
2: Детское радио.

0: Веснушка, почему у тебя пятки такие грязные?
1: А потому что лето. Я по траве бегала босиком.
0: Я свою подставку мою 3 раза в день. Чистота – залог вкусного чая.
1: Не ворчи, лучше песню включи. Для веселых босоногих путешественников.
2: Лето на детском радио.

Ребята, с вами Кирилл Раскаскин. Знаю, что многие из вас сейчас в детских лагерях или на дачах. Там столько активностей: футбол, волейбол, прогулки. Продолжайте в том же духе. Пусть это лето будет незабываемым.

Детское радио представляет. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.

Через 100 лет в Москве будет жить обыкновенная семья. Вот только происходить с ней будут совсем необыкновенные истории. Папа школьников Марата и Полины Смекалкиных работает на заводе. Он придумывает и проектирует удивительные устройства. Например, лифт, на котором можно отправиться в путешествие во времени. Или летающие скутеры со встроенной системой самоуправления. А мама ребят Ирина – промышленный дизайнер. Она придумывает, как сделать все эти удивительные изобретения красивыми и удобными. Ребята же просто ходят в школу. Что необычного может быть в школе, скажете вы? Но именно в школе все и произошло. История.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сразу прошмыгнула в свою комнату.
3: Уф, кажется, никто не заметил. Сейчас я быстренько все исправлю.
2: Полина села на кровать, достала из сумки планшет, включила его, пробежала пальцами по всплывающим иконкам.
3: Давай, подключайся.
2: На экране появилась информация, что планшет присоединился к домашней сети.
4: Найдено новое устройство. Идет сканирование.
3: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
4: Начинаю проверку.
3: Да, да, да.
2: Полину отвлек звонок. В воздухе над смарт-браслетом вспыхнул экран. На связи была мама.
5: Привет, ты где?
3: Дома. Сейчас буду уроки делать.
2: Полина спрятала планшет за спину и улыбнулась маме.
5: Да? А вот твоя учительница говорит, что как раз уроки-то ты и не делаешь. Задание не сдала, работу по каллиграфии тоже.
3: Мама, кто сейчас пишет ручкой? Это прошлый век.
5: Если хочешь, чтобы голова хорошо работала, надо развивать мелкую моторику. А это значит писать именно ручкой по бумаге, а не только тыкать пальцем в экран планшета. Сейчас приду, кое-что принесу.
3: Сейчас? А я занята.
5: Да знаю я, чем ты занята. Видосики снимаешь для конкурса. Все, жди.
2: Связь прервалась. Полина закрыла лицо руками.
3: Глупый конкурс. И зачем я похвасталась, что выиграю его? Так, пока умный дом проверяет планшет, надо кое-что узнать.
2: Полина побежала в комнату брата. Марат сидел на полу, рядом устроился робопес Робик. Мальчик что-то программировал на панели управления электронной собаки.
6: А, Полинка, привет! Что там умный дом говорил? Ты что-то подключила к домашней системе?
3: Да, хочу свой планшет почистить, а то он зависает. А вот скажи, есть ли какая-нибудь программа, которая могла бы сделать видео популярным? Ну, чтобы его посмотрело как можно больше одноклассников.
6: Слышал я про твой конкурс видео. Не нужно тебе накручивать просмотры. Лучше попроси ребят посмотреть ролик. Уверен, он быстро станет популярным. А эти программы могут быть опасны. Скачаешь, а там вирус. Он тебе все программы собьет. Или еще хуже, вообще украдет данные.
2: Робик вдруг начал перебирать лапами.
6: Я же совсем не это программировал.
2: Свет мигнул.
6: Ничего себе! Умный дом, что происходит?
4: Обнаружена угроза в системе. Перехожу на резервное обеспечение.
2: На умные браслеты брата и сестры прилетели сообщения от Робика.
3: Смотри, робопес тоже запустил проверку всех систем. Ищет сбой.
2: Робик замер. Глаза его потухли, панель управления погасла.
6: Связь прервалась. Интернет куда-то делся.
2: Свет снова мигнул.
4: Отключаю общую систему обеспечения. Работают резервные батареи.
3: Ой, мамочки.
6: Полинка, что ты натворила?
3: Ничего, это умный дом глючит.
6: У любого сбоя есть причина. Теперь, пока умный дом не разберется, мы будем сидеть на резервных батареях.
3: Ой, а если они закончатся, мы вообще без электричества останемся?
6: Не закончатся. 100 лет назад наши ученые придумали супермощные аккумуляторы из цинка и железа. Они из этих металлов сделали ионную губку, которая практически впитывает в себя энергию. Так что теперь все резервное питание работает на таких батареях.
3: Ты думаешь, мы долго будем без связи?
2: Хлопнула входная дверь.
5: Дети, почему я открываю дверь ключом? Что вы тут нахимичили?
2: Полина схватила брата за руку.
3: Не выдавай меня.
2: Мама вошла в комнату Марата.
5: Марат, твоих рук дело. А почему у вас Робик отключился? Что тут произошло?
7: Марат, Полина и робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: хорош. Ты голосом толстым, фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
0: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
0: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске, в

0: Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Дождик бывает не только грибной, но и рыбный. В Австралии часто идут дожди из рыбы. Случается это раз в несколько лет в небольшом городке Ладжаману. На крыши домов, на песок, на головы людей падают окуньки размером с детскую ладонь. Ученые нашли простое объяснение этому явлению. Скорее всего, над какой-то рекой или озером проходит торнадо. Ураганный ветер высасывает воду и рыбу и потом сбрасывает ее за сотни километров от водоема. Жители Ладжаману уже привыкли к рыбным дождям и не удивляются. А вот ученые удивляются. Ведь городок находится в глубине страны, на краю пустыни. Рядом нет водоемов. Откуда ветер приносит рыбу, исследователи не понимают.
3: А знаете ли вы, что...
1: У деревьев тоже бывают прадедушки. Ученые нашли самое старое дерево на планете. Это огромный патагонский кипарис, самый крупный вид деревьев Южной Америки. Он растет в лесу на юге Чили. Здесь его ласково называют «гран абуэло», что переводится как «прадедушка». Исследователи уверены, что дереву более 5000 лет. Оно появилось в то время, когда люди впервые научились писать на папирусах и одомашнили верблюдов. На Земле таких древних деревьев больше нет. Много лет назад их вырубили для строительства домов и кораблей. Но прадедушка чудом уцелел и за тысячелетия превратился в огромного красавца. Его диаметр как две школьные парты, более 4 метров, а высота 28 метров, почти в 2 раза выше пятиэтажки. Ученые хотят оградить дерево, чтобы туристы не вытаптывали землю вокруг прадедушки и не вредили его корням.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Новогодние гирлянды всегда запутываются. Это доказали ученые. Для этого провели целое исследование. Брали гирлянды с нитями разной длины, помещали их в коробки и слегка встряхивали много-много раз, повторяя движения, которые делают все родители, когда убирают коробки с новогодними игрушками на дальние полки. В итоге елочные гирлянды слегка двигались внутри. Самую чуточку. Но этого хватало, чтобы узелки появлялись в самые первые секунды. Ученые насчитали 120 разновидностей этих узлов, ведь они встряхивали коробки несколько тысяч раз. Что же делать, чтобы гирлянды не превращались в спутанный клубок? Ученые советуют оборачивать нить гирлянды вокруг плоского куска картона и приклеивать концы скотчем или клейкой лентой, чтобы обездвижить их. Тогда к следующим новогодним праздникам не придется тратить время на распутывание комка с лампочками. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Привет, с вами старший почтальон. Есть такая поговорка: учение свет, а не учение тьма. И всем, конечно, понятно, что она означает. Но и когда учеба закончилась, во время каникул всегда есть шанс узнать что-то новое и развиваться даже без отрыва от отдыха. Достаточно включить детское радио.
2: Лето на детском радио.

0: TV. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Ладно, ладно, так и быть. Сегодня я покажу вам самое необычное хранилище в мире. Находится оно в Копенгагене, в столице Дании. Самые грандиозные, невероятные и нелепые достижения человечества хранятся именно там. Ведь это музей рекордов Гиннесса. Вот мы и на месте. А вот и мой друг, монумент господину Роберту Ведлоу, самому высокому человеку в мире. Его рост 2 метра 72 сантиметра. Но он добрый, малый и словоохотливый. Он будет нашим проводником. Доброго дня, ваше высочество! Расскажите о себе, прошу.
2: О, при рождении я весил, как обычный ребенок, всего 3 килограмма 800 граммов. Но уже в 10 лет мой рост был около 2 метров. Однако я все продолжал расти. Вскоре я достиг отметины в 2 метра 72 сантиметра.
1: О, ваше высочество! Именно столько обычно бывает от пола до потолка. Это невероятно!
2: Здесь все так. Поглядите, напротив меня фигура самого толстого человека на свете. Его вес 485 килограммов.
1: Ого! А это что?
2: Самые длинные усы в мире. Более 3 метров.
1: Если сидеть у открытого окна второго этажа, вполне вероятно, что они коснутся земли.
2: А вот самый отчаянный житель нашего музея. Познакомьтесь с Майклом Латита. Он сгрыз 18 велосипедов, 2 кровати, 15 тележек из супермаркета, 7 телевизоров, 6 люстр и 1 самолет.
1: Что только не сделаешь ради славы.
2: Простите, но я должен вернуться к своим поклонникам.
1: Спасибо, ваше высочество. Простимся и мы. До новых встреч, друзья.
0: Тайны хранить.

Всем привет, с вами Катя Знайкина. Приветствую юных и взрослых радиослушателей. Как вы знаете, ребята, танец – это язык тела и радости. Слушайте любимые песни на детском радио и танцуйте так, как будто вас никто не видит. И поверьте, такой танец прогонит грусть и подарит вам хорошее.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: учебного года осталось...
1: 3 дня! И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: В эфире рубрика «Добой песни».

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: А знаете ли вы, что...
0: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Летом даже дождик грибной и ягодный. Суп вкусный и полезный, а ветер теплый и веселый. Держим нос по ветру вместе с детским радио. Это Супер Гарик. Полетели! Полетели!

0: Заграничные походы славян.
1: Искоса поглядывают дружинники на своего воеводу. Вздыхают. Не весь сколько времени он уже так неподвижно стоит на носу корабля. Вглядывается из-под руки в очертания чужого берега. А там, далеко на берегу, высятся стены великого города царей, Царьграда, Константинополя. Ждет воевода, когда солнце опустится к воде, станет слепить дозорных на башнях. Тогда махнет он своей рукой, и черные ладьи русичей заскользят по спокойным водам залива. Прямо из солнечных лучей закатного солнца вынырнут они на страх врагам. Из-за моря море синего, из глухоморья зеленого, через грозные пороги днепровские выбегали, выгребали корабли.

0: А на тех кораблях удалы молодцы, вои княжичи, да дружиннички то оскольдовы.
1: На закате 18 июня 860 года около 200 славянских судов причалили к берегам Босфора. Момент был выбран очень точно. Император Михаил вместе с войском находился в военном походе. Появление чужих кораблей стало совершенной неожиданностью для жителей города. Известно, что византийцы использовали передовые для того времени способы оповещения об опасности, вроде цепочки световых маяков. Но со стороны Черного моря нападения не ждали. Никогда еще оттуда им не грозила опасность. Между тем византийский флот, гордость константинопольцев, сражался в дальнем Эгейском море. Положение осложнялось тем, что император Михаил III увел на войну с арабами даже часть гарнизона, то есть войска, главной задачей которого была оборона Царьграда. Горожане плохо представляли, кто на них напал. Они называли своих врагов народом севера, народом от краев земли. Даже за высокими крепостными стенами жители не чувствовали себя в безопасности. Всю ночь высадившиеся воины жгли пригороды Константинополя. Дым от пожаров заслонял свет солнца.
0: Ни грабителями, ни лихими людьми пришли русичи на землю византийскую. В поход военный их послала нужда великая. По велениям Василевса Михаила не пускали торговых русских людей с товарами через земли византийские. Торговать разрешалось только с купцами местными и за деньги малые. А дальше товары русские перепродавались в дальние страны восточные, в Персию да Индию, в далекую страну Китай. И ох, как ценились там русские товары! Меха, кожи, оружие, воск и мед. И решили князья, не хотите добром, пеняйте на себя. Устрашим Царьград мы своим мечом, да покажем всем силу русскую богатырскую.
1: Опустошив окрестности великого города к 4 августа, русы внезапно погрузились вместе со своей добычей на корабли и исчезли. Через несколько дней вернулся император с войском, но не застал уже неведомых врагов. В тот же год русские князья прислали посольство к императору Михаилу с предложением мира и условиями торговли, которые были приняты. А вскоре паруса славянских кораблей появились уже в Каспийском море. По Волге-матушке спускались корабли с дружинами. Много богатых торговых городов было выстроено по берегам этого теплого моря. Хазары облюбовали себе устье Волги. На южных берегах богатели арабские города. Год за годом отвоевывали славянские дружины право на торговлю, право на проход из варяг в греки, право на пути караванные. В этих битвах пало могучее хазарское царство. Много городов было разорено. На Тамане после этого возникло даже русское Тьму-Тараканское княжество, просуществовавшее до начала XII века.
0: Стали привыкать окрестные государи и правители с севера, из-за бескрайних степей, из-за лесов дремучих. Приходят русы, новая сила. Надо с нею считаться. Новое государство образовалось, крепкое и богатое. Стали посольства друг другу слать, договариваться о дружбе и торговле. Надо нам не войной ходить, надо нам досовет держать, добратитесь.

0: Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон.
1: Лето на детском радио.
2: Мои хорошие, мои добрые друзья, я Ириска, всем желаю отличного настроения. Представляю, как вы сейчас наслаждаетесь летними денечками. Лежите на травке, смотрите в небо, веселые облака плывут. Одно как динозавр, а другое похоже на белого барашку. Третье – фея с нежными крылышками. Продолжайте придумывать. Каникулы – время фантазий и творческого полета.
3: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

Летом даже борщ мечтает стать окрошкой. Сосиска мечтает стать клубникой, а мороженое мечтает, чтобы ты его съел. Я Супер Гарик. Приятного вам летнего аппетита!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Одиной я в одиной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

поганка. А мне летать, а мне летать.

0: первого учебного года осталось...
1: 3 дня! И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbifistv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Из птиц получаются отличные дворники. Так считают ученые из Швеции. Они решили привлечь для уборки ворон. Пернатые собирают мелкий мусор и складывают его в аппарат, который выдает корм. Биологи считают ворон самыми умными птицами. Они легко учатся, в том числе друг у друга. Поэтому из них вышли отличные дворники.
0: А знаете ли вы, что...
1: Подружиться с акулой стало проще. Ученые сделали подарок всем любителям морских видов спорта. Изобрели гидрокостюм, который выдерживает укус акулы. Костюм шит из неопрена, специальной прорезиненной ткани и особых материалов, созданных по новым технологиям. Они тонкие и прочные, как сталь. При этом спецодежда сохранила свои гибкие свойства. Костюм такой же мягкий, как и обычный. У него есть карман для ключей, молния и наколенники. Уже успешно прошел испытание в деле. То есть при встрече с зубами белой акулы. Но лучше с этими хищницами встречаться только в океанариумах.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Акулы все-таки умеют спать. Раньше ученые считали, что эти хищные рыбы никогда не спят, потому что им нужно постоянно двигаться, чтобы дышать. Но без сна же невозможно, говорят исследователи, и частенько видят через камеры подводных аппаратов акул в необычных позах. Как будто они спят, но с открытыми глазами. Ученые начали разбираться и выяснили, что сон у акул все же есть, но короткий, минут по пять. Как часто происходят эти сонные пятиминутки, ученые продолжают выяснять. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Ребята, меня зовут Кирилл Рассказкин, и я всем желаю отличного настроения. Рассказываю, как сделать так, чтобы день был удачным. Как только открываете глаза, улыбайтесь, радуйтесь лету, и не забывайте, что каникулы продолжаются, и детское радио слушать тоже не забывайте.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: ваши имена.
1: Нам такие интересные стихи задали учить в школе, Кипятоша. Послушай. Каждый раз, когда смотрю я в поле, я люблю мою родную землю. Хорошо и грустно мне до боли, словно тихой жалобе я внемлю. В сердце мир, печаль и безмятежность. Умолкает жизненная битва, а в груди задумчивая нежность и простая детская молитва.
2: Да, интересные строчки. Кто написал?
1: Замечательный русский поэт Дмитрий Мережковский.
2: Ну тогда понятно. Возможно, богиня Деметра проявила себя.
1: Что такое ты говоришь? Причем тут богиня древних греков и русский поэт?
2: А при том, Вестушечка, что имя Дмитрий древнегреческое. Разве не понятно? Разве ты не слышишь Деметра Дмитрий?
1: Ну да, звучит похоже. Неужели ты хочешь сказать, что...
2: Да. Русское имя Дмитрий появилось от имени древнегреческой богини плодородия, земледелия и урожая Деметре.
1: Прямо божественное происхождение.
2: Да. В других языках это имя так и звучит. Деметр или Дмитрий.
1: Вот интересно, а у Дмитриев всегда хороший урожай в огороде? Вдруг им Деметра помогает? Или вот позовешь в гости Диму, и сразу все комнатные цветы на подоконнике распустятся, а?
2: А что, интересная версия, надо проверить. Может, ты и права?
1: Но, как бы то ни было, ты согласишься, что знаменитых Дмитриев немало. Даже героев. Вспомнить хотя бы князей Донского и Пожарского. Дмитрий Донской – знаменитый русский князь, прославившийся своей победой над ханом Золотой Орды Мамаем на Куликовом поле. А Дмитрий Пожарский освободил Москву от польско-литовских захватчиков, что положило конец смутному времени. Памятник ему и его сподвижнику Кузьме Минину стоит на Красной площади.
2: А еще можно вспомнить химика Дмитрия Менделеева. Это тот, который открыл самый главный закон науки химии и создал таблицу химических элементов, которая так и называется «Таблица Менделеева». Говорят, она ему во сне приснилась. Так много он о ней думал.
1: А я еще хочу про музыкантов напомнить. Маликова и Билана. И артистов. Певцова, Дюжева, Харатьяна и Нагиева.
2: Вот-вот. Редким это имя не назовешь, зато интересным и красивым запросто.
0: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио.

Летом мы все немножко супергерои. Я так точно, супер Гарик. А какие суперспособности у вас? Может, вы суперлюбитель мороженого? А может, вы суперкопатель грядок на даче? А может, вы суперслушатель детского радио? Тогда продолжаем веселиться и отдыхать вместе!

0: песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам.

вас суют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы.

нос. У всех людей и всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа нам

0: первого учебного года осталось...
1: 3 дня. И мы, Кириска.
2: И Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Реклама.
6: Самый добрый друг из детства возвращается.
7: Обратный отсчет.
6: Новое путешествие.
8: Это обратная сторона Луны.
9: Найдем моего папу.
6: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
10: Категория 0+.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
11: ОГПМ радио. ОГРН 1310-7046-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
12: Мама, а тетрадки уже приехали?
13: Пока нет. Доставка задерживается.
12: А рюкзак?
13: Еще в пути.
12: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
14: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
15: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы, что...
17: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
16: Ужасно интересно.
18: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.

лучезарный привет. Я Катя Знайкина. Здравствуйте, и маленькие и взрослые слушатели детского радио. У каждого из нас есть свой уникальный талант. Подумайте хорошенько, а что у вас получается лучше всего? И сделайте это вновь с радостью, и мир станет ярче.

0: интересам.
1: Эй, спички детям не игрушка.
2: Игрушка, если не зажигать. Сами же просили рассказать о моем хобби.
1: Да, а ты вместо этого со спичками пришел.
2: Мое хобби – строить домики из спичек. Научить?
1: Ну, давай. Только без огня, пожалуйста.
2: Не нужен нам огонь. Берем две спички. Кладем их параллельно друг к другу на расстояние 2 сантиметра. Сверху на них 8 спичек. Повторяйте.
1: Так, на 2 спички кладу 8, головки на 1 спичку, концы на другую.
2: Симпатичнее получится, если чередовать. Спички класть головкой то в одну сторону, то в другую. Теперь на эти 8 спичек накрест кладем еще 8.
1: Так, положил.
2: Теперь снова кладем по 2 спички, и так 7 рядов.
1: Получился колодец с дном и стенками, только очень хрупкий.
2: Очень осторожно кладем сверху еще 8 спичек, и сверху накрест еще 6. Берем монетку и прижимаем ею этот верхний слой, чтобы домик не развалился.
1: Подождите, возьму монетку. Получилось!
2: Отлично! Теперь вертикально втыкаем 4 спички по углам домик. А после не забывайте придерживать монетку. Втыкаем спички по периметру вдоль стен, между спичками верхнего слоя. Вот так. Сжимаем домик со всех сторон. Вынимаем монетку. Теперь домик можно взять в руки.
1: Получилась маленькая бревенчатая избушка. И без капли клея.
2: А вообще из спичек такое сделать можно. Дворцы, церквушки с куполами, Эйфелеву башню и даже мельницу с крыльями-вертушками, которые крутятся.
1: Ничего себе! Это ты сам придумал?
2: Что вы! Мода на домики из спичек появилась еще в середине прошлого века. А сейчас простым домиком никого не удивишь. Вот, например, Валерий Колесник из поселка Бадарма Иркутской области уже 25 лет мастерит из спичек храмы, церкви. Его самая большая работа – собор Василия Блаженного. Он затратил на нее 5000 коробков спичек, а это почти 250 000 штук. И строил его 7 лет.
1: Ого!
2: А знаете что? Когда-нибудь я побью этот рекорд.
1: Удачи!
0: Клуб по интересам.

0: радио.
1: Всем прекрасного летнего настроения желаю я, Катя Знайкина. Лето, пора отпусков. Время, когда у всех каникулы, перерыв на учебу, занятия и работу. А еще лето – это время, когда можно навестить своих родных. Сделайте это обязательно. Всем хорошего лета.
2: Лето на детском радио.

Ребята, всем привет! С вами Ириска, сладкоежка и большая поклонница эскимо. И вам пора на перекус. Мороженое в руке, веселая песня в наушниках, идеальное летнее сочетание. Оставайтесь с нами, мальчишки и девчонки. Детское радио знает, как сделать ваш отдых еще интереснее.

0: нового учебного года осталось 3 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум!
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
3: Реклама.
12: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: скажу: там, а слышно? Здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает: там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Съедобная пленка существует. Плавающие бутылки и пакеты – обычное дело во многих реках, озерах и морях. Ученые придумали, как сократить число отходов, и создали пищевую пленку, которая безопасна для природы. Ее даже можно съесть вместе с бутербродом. Она сделана из морских водорослей, очень прочная и тонкая. В эту пленку можно заворачивать любые продукты – мясо, нарезанные фрукты и овощи. Они не испортятся, не поменяют вкус и цвет, и долго останутся свежими. А если добавить в состав пленки чеснок, куркуму или имбирь, это еще продлит срок годности еды, потому что эти продукты считаются природными антисептиками. После использования пленка просто растворится, если, конечно, ее никто не съест.
2: А знаете ли вы, что...
3: Дырки в заборе очень полезны для собак. В городке Сент-Ниец в Великобритании есть одна удивительная достопримечательность. Это металлический забор. В нем просверлены дырки, а из них на прохожих смотрит несколько пар любопытных собачьих глаз. Все это придумал местный житель Энди Гарнелл. У него живут 4 пса породы хаски. Хозяин заметил, что его питомцы весьма любознательные. Так и норовят либо перепрыгнуть через ограду, чтобы узнать, что происходит за пределами двора, либо подкапывать землю под забором. Тогда хозяин решил, что бороться с любопытством животных не нужно, и просверлил в заборе отверстие под рост хаски. Те не только перестали хулиганить, но и привлекли внимание местных жителей. Люди говорят, что теперь специально строят свои маршруты так, чтобы пройти мимо забора, где их разглядывают хаски.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Научиться играть на гитаре теперь сможет каждый. Студент из Санкт-Петербурга разработал гитару, на которой может научиться играть любой желающий. Инструмент сам подскажет, куда ставить пальцы. Можно включить такой режим, когда подсвечивается струна и место, до которого надо дотронуться, чтобы получить нужный звук. А управляет этим специальное компьютерное приложение. Именно оно контролирует точность звучания. Так что мимо нот сыграть теперь не получится. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Машины, как и люди, иногда болеют. У них может подняться температура, они даже могут начать кашлять и чихать. А если какая-то машина или прибор заболели серьезно, то их бывает уже бесполезно чинить. Так может быть лучше не доводить технику до серьезной болезни? Всем известно, что люди, которые следят за своим здоровьем, редко болеют и долго живут. Так и техника. Она ломается меньше и живет дольше, если о ней заботиться. Машины и приборы нужно периодически проверять, чистить и смазывать. Это называется профилактика. Вот о чем в первую очередь должны заботиться и люди, и фиксики.
1: А сейчас фиксипелка.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вам. Всех с наступающим.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день.

0: Скачайте WebEdJob.
1: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdJob. 18+.
0: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан. Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Мамы и папы. Внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
6: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мои дорогие любители чтения, большие и маленькие. С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как мальчик Коля впервые прочел свою самую настоящую книжку. О том, как девочка Тося-Бося победила таинственного «Никто». И о секрете самого храброго на свете медвежонка.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Я уверен, вы все очень любите читать. Еще бы, ведь книжки — это целый мир. Да что там мир, это много миров и даже самых разных космических галактик. Я вот, например, когда читаю интересную книгу, как будто становлюсь одним из ее героев. Конечно, самых храбрых и добрых. И с удовольствием представляю себе, как я путешествую по разным странам, знакомлюсь с разными людьми, попадаю в разные переделки. А когда книжка кончается, становится даже немножко грустно. Но это не беда. На моей книжной полке всегда найдется что-нибудь новенькое и очень увлекательное. Но вот вопрос. Мы-то с вами читать умеем. А что делать тем, у кого это не получается? Все время просить родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер что-нибудь почитать? Это не всегда получается. То времени нет, то еще какие-нибудь отговорки. В общем, сплошное расстройство. Выход тут только один. Научиться читать самому. Да, это не так просто, но, уверяю вас, это совершенно возможно. Вот, например, мальчик Коля из книжки Юлии Кузнецовой «Коля учится читать слова и слоги» только-только начинает учиться читать. Некоторые

0: и буквы он уже знает. А вот слоги в слова еще не очень хорошо складывает. А помогает ему в этом мама. Она вообще большая выдумщица. Однажды вся их семья, папа, мама, брат Гриша, сестра Маша и Коля, в субботу отправилась на дачу. Грише было ужасно скучно. Хотелось побыстрее приехать. На все уговоры он только фыркал и даже поссорился с Машей из-за этого. И тогда мама сказала, что фырки бывают разные. Среди них встречаются и вполне положительные.
1: «Расскажи», — попросил Коля.
2: «Да, расскажи, а то скучно ехать», — попросил Гриша.
1: «Ну, не знаю», — блеснула мама глазами.
2: «Ну, мама», — возмутился Гриша.
1: «Ладно, ладно», — успокаивающе проговорила мама. «Сейчас расскажу». Жил-был слог «Фа». Он работал механиком, чинил машины. Руки у него всегда были в машинном масле. Фа протирал их фланелью. «Ты сказала, что сказка будет про фырк», — напомнил Гриша.
2: «Так и есть».
1: У механика Фа был ворчливый брат Фы. Он красил машины после починки. Особенно он любил цвет, который называл фиолетовым.
2: «Так неправильно», — спорил с ним Фа.
1: «Не фиолетовый, а фиолетовый». «Как хочу, так и называю», — сердился Фы.
2: «Фырк!»
1: Фы был очень ворчливый и всем постоянно говорил «фырк!». Коля и Маша переглянулись и заулыбались. Мама хотела продолжить, но вдруг машина как-то странно подпрыгнула.
2: «Ох!» — проворчал папа и остановил машину. «Как бы нам ни пришлось к вашим Фа и Фы ехать в мастерскую».
1: «А что случилось?» — заволновалась мама.
2: «Колесо, кажется, спустило», — вздохнул папа и выбрался из машины.
1: Он подошел к колесу и наклонился.
2: «Ну как?» — спросила мама, когда папа снова сел на свое место.
1: «До автосервиса доползем», — негромко ответил папа и завел машину.
2: «Ура! Мы едем к Фа и Фы!» — обрадовался Коля.
3: «Поползем», — приуныл Гриша. «Еще дольше получится, а я хотел поскорее».
1: «Не отвлекай папу от дороги», — попросила мама. «Ему и так сейчас сложно. Давайте я лучше дальше сказку расскажу». К братьям-механикам привозили на починку разные машины. Часто приезжал водитель Фу. У него была огромная открытая фура. Он перевозил на ней грузы. Как-то раз он перевозил целую гору детских фуфаек. Но по дороге подул ветер «Фу!» и сдул все фуфайки прямо в лес. Они повисли на елках, как игрушки. Коля засмеялся, а Гриша поднял руки и сделал вид, как будто он сам фуфайка и повис на елке. Маша тем временем нарисовала в блокноте водителя Фу в большой фуре. Она посматривала на разные фуры, синие и красные, которые проносились за окном. А потом изобразила на листке елки, на которых висели фуфайки. Машина как раз проезжала мимо леса. «Фу снимал фуфайки с елок все утро», — продолжила мама.
2: «Фух!» — вздохнул он, когда погрузил все фуфайки обратно. «Я устал!»
1: Он пригнал фуру к братьям-механикам.
2: «Сделайте мне фузов!» — попросил он устало. «Ой, то есть кузов! Фырк!» — сказал Фы.
1: Но его брат Фа все же сделал прекрасный крепкий кузов и угостил водителя пирожками с фасолью.
0: Но тут они подъехали к автосервису, и Коля с интересом огляделся. Он искал мастеров Фа и Фы. И представляете, один из них тут же появился. У него была такая необычная фамилия – Фаблов. Он осмотрел их машину и сразу же понял, в чем дело. Было пробито колесо. Колесо мастер, конечно, починил. А Коля с той поездки на дачу потихоньку начал находить слоги в разных словах и даже читать некоторые слова целиком. Иногда мама даже разрешала ему написать в телефоне сообщение папе. Коля писал «Привет, папа». Папа отвечал «Привет, Коля» и присылал какую-то смешную картинку. Но все равно Коля никак не мог понять, как дети начинают читать целые книги. И вот однажды летом Коля с мамой отправились в семейный лагерь. по дороге в поезде

0: мама давала Коле маленькие смешные истории про бобы. Там были такие предложения: Боб мал, мама Боба, мама мыла Боба.
1: Молодец! Похвалила мама, когда Коля закончил последнюю историю. Теперь ты прочел целую книгу. Даже несколько. Ого! Подумал Коля. Вообще-то он думал, что складывает из слов предложения, как слова из конструктора. Вот что такое читать книги, понял Коля. Это строить дома истории из слов кирпичиков. Вечером они приехали в лагерь. После ужина Коля с мамой отправились в библиотеку. Там было много разных книг, но Колина внимание привлекла одна небольшая книжечка на самой нижней полке. На обложке был нарисован грустный лис, а рядом с ним озадаченная мышка. «Что у них случилось?» – заинтересовался Коля и взял книжку. «Лисьи носки». Прочел он название. «Целая книга про носки? Надо же!» – удивился Коля. А потом открыл и начал читать. «У лиса тоска. Пропали оба носка». Дверь в библиотеку была распахнута. С улицы доносился веселый смех ребят. Кто-то стучал по мячу, кто-то играл на гитаре. Подул теплый вечерний ветерок, принес запах леса и трав. Но Коля ничего не слышал и не чувствовал. Он был там, в книге. Вместе с лисом открывал шкафы и сундуки, переживал. А потом лис все-таки нашел свои носки. Коля заулыбался и поднял глаза. Напротив за столом сидела мама. Она улыбалась. «Ты читаешь книги сам», — сказала она. «Сфотографирую тебя на память. Можно?» Коля кивнул и подумал. «Вот что такое читать книги. Это значит в них попадать. И тогда с тобой будут происходить всякие приключения». Он обвел взглядом книжный шкаф и подумал. «Ого! Ничего себе, сколько приключений меня ждет!»
0: Вот так Коля прочел первую в своей жизни книжку. Целиком, от начала до конца. Скажу вам больше, он попросил маму взять ее с собой и вечером ее еще раз перечитал. Очень уж ему хотелось подсказать лису, где искать носки. Ведь Коля-то хорошо запомнил, куда они делись. Эту и еще много интересных историй про то, как Коля учился читать, придумала Юлия Кузнецова. Она собрала эти истории в книжку, которую так и назвала «Коля учится читать слоги и слова». А выпустила книгу издательство «Архипелаг» для детей дошкольного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Героиня нашей следующей книжки, мама и папа зовут ее Тося-Бося, в школу еще тоже не ходит, да и читать не умеет. Зато она очень активная и любознательная девочка. Она все время чем-то занята и иногда попадает в разные удивительные истории. Писательница Юлия Весова познакомилась с Тосей-Босей поближе и рассказала о ней в своей книжке, которая называется «Тося-Бося и таинственный никто». А началось все с того, что Тося-Бося захотела сшить платье своим куклам. Она видела, как это делает мама, и решила, что ничего сложного в этом нет. Поэтому девочка смело достала мамины журналы, выкройки, ткань и ножницы. И, надо заметить, сделала это, конечно, без спросу.
1: «Опять ткань торчит. Сейчас лишнее отрежем». Тося-Бося взяла большие ножницы. Чик! Ой, а как это у мамы так ровно получается? «Куда подевались мои выкройки?» Мама в третий раз проверила ящики комода. «Кто видел мои журналы?» — крикнула она из комнаты. «Никто», — пролепетала Тося-Бося. Она быстро сгребла в кучу выкройки и обрезки и сунула их под кровать. «Так, посмотрим, что получилось. Свет во время последней съемки был просто идеальный. Фотографии должны выйти...

0: очень хорошими. Не может быть. Дочь, это ты опять заходила в лабораторию без разрешения? Кто засветил фотопленку? Никто. Тося-Бося, стоявшая в дверях, растворилась как тень. «Мне нужны разноцветные помпоны. Добавлю зеленый и розовый». Тося-Бося с усердием наматывала шерстяные нитки на круг из картона и не заметила, как в комнату вошла бабушка. И всплеснула руками. «Это кто мне все нитки спутал?» «Никто!» Тося-Бося просочилась мимо бабушки и выскользнула из комнаты. «Кто разлил сок?» – спросила мама. «Это не я!» Без зазрения совести ответила Тося-Бося. «Кто брал мои отвертки и не положил на место?» – поинтересовался папа. «Не я!» – как ни в чем не бывало, сказала Тося-Бося. «Кто поможет мне накрыть на стол?» С улыбкой заглянула мама в комнату к Тосе-Босе. Она приготовила ее любимые блинчики и хотела сделать дочке сюрприз. «Никто!» – пробурчала Тося-Бося, у которой никак не получалось собрать машинку. Мама, папа и бабушка поняли, что дело плохо. Они решили устроить Тосе-Босе допрос. «Кто бросил куртку в прихожей?» – спросил папа. «Кто раскидал игрушки в детской?» – спросила мама. «Кто чистил зубы на кухне и оставил там щетку?» – спросила бабушка. Тося-Бося почувствовала, что ее прижали к стенке. «Никто!» – тихо сказала она. «А как он выглядит?» – спросил папа.
1: «Кто?» – не поняла Тося-Бося.
0: «Никто этот!» – сказал папа. Тося-Бося посмотрела на родных, не сошли ли они с ума. Но папа, мама и бабушка выглядели совершенно серьезными. «Да, какие у него приметы?» – спросила мама. «Мы составим фоторобот преступника!» – сказала бабушка и потрясла перед Тосей-Босей блокнотом. Тося-Бося хитро улыбнулась, расправила плечи и набрала побольше воздуха, чтобы свалить всю вину на... Точнее, чтобы разоблачить коварного преступника.
2: «Ну, так какой он этот никто?» – спросил папа.
0: Тося-Бося замялась. «Он таинственный.
1: Может, у него два хвостика?» – не выдержала бабушка.
0: «И хитрые глазки?» – подхватила мама.
1: «Вероятно, он маленького роста, раз все время остается незамеченным». Подозрительно посмотрел на Тосю-Босю папа.
0: «Вот и нет!» – заволновалась Тося-Бося и взяла фломастер, чтобы исправить портрет преступника. «И совсем он не маленький и не с хвостиками. Его вообще никто никогда не видел. Я же говорю, он таинственный!»
2: «Как же мы его поймаем?» – задумчиво протянул папа.
1: «И обезвредим!» – кивнула бабушка.
0: «Говорят, врага надо знать в лицо!» – сказала мама. «А мы его и не знаем!»
1: «А его не надо ловить!» сказала Тося-Бося. «Пусть живет! Вреда от него никакого!»
0: Тося-Бося, довольная, что все закончилось так благополучно, сгребла фломастеры и пошла рисовать свою комнату.
1: «Ну, пусть орудует!» громко сказал папа, как будто бы сам себе. «Зачем с ним бороться, если вреда нет?»
0: согласилась бабушка, тоже громко. «Может, даже и хорошо, когда в доме есть кто-то таинственный!» заключила мама.
3: «Как вы думаете, что случилось потом?»
4: «Нет-нет, никого не наказали. Никто не стал кричать, ругаться и возмущаться.
3: Просто жизнь в доме совершенно изменилась. Как? А вот как. Когда на следующее утро Тося-Бося проснулась в отличном настроении, она первым делом отправилась на кухню. Ей очень захотелось вкусных маминых блинчиков. Но на столе почему-то было пусто. Тося, конечно, поинтересовалась, а кто же сделает ей завтрак? Но в ответ услышала, что сделает это никто. Да-да, таинственный никто. С горем пополам Тося сама себе насыпала хлопьев и налила молока. Потом глянула в окно. Во дворе гуляли ее друзья Ася и Вася. Им было весело, они качались на качелях. Тося-Бося спросила, кто пойдет с ней гулять. Но в ответ снова услышала: «Конечно, никто!» И играть с ней тоже будет таинственный никто. Тосе стало ужасно скучно.
0: Но тут она заметила мамину шляпку, которая почему-то лежала в Тосе-босиной комнате. Примерила ее и пошла в прихожую полюбоваться в зеркало. Там стояли мамины туфли на высоком каблуке. Тося-боси нарядилась в них, сделала шаг, другой. Ой! Но вдруг нога ее подвернулась, каблук хрустнул. «Кто сломал каблук на моих любимых туфлях?» — ахнула мама. «Ник...» — начала было Тося-боси, но осеклась. «Прости, мамочка, я нечаянно, мне было так скучно». Тося-боси побежала в комнату, выгребла из-под кровати журналы с выкройками. «Вот, это я брала. Хотела сшить куклам платье, только ничего не получилось».
3: Мама, конечно, простила свою дочку. Она обняла Тосю-босю, пообещала ей помочь с платьями для кукол, а для начала предложила вместе испечь блинчики. Писательница Юлия Весова, которая написала книжку «Тося-бося и таинственный никто», очень надеется, что вы с этим неприятным персонажем не знакомы. Да и Тося с ним теперь тоже не дружит. Книжку выпустило издательство «Клевер». Возрастная категория 0+.
5: Книжный червячок на детском радио.
4: Да, иногда бывает очень трудно признаться в каких-то своих ошибках. Но иногда случается и так, что никаких ошибок ты не совершал, а просто все время чего-то боишься, в чем-то сомневаешься. И это ужасно мешает жить. Вот, например, медвежонок Тоби из книжки Сюзанны Чью «Секрет храброго медвежонка» именно таким и был. Ему очень хотелось пойти к большому водопаду, где его ждали друзья. Но он ужасно волновался. А вдруг водопад будет слишком огромным и унесет его? И знаете, кто ему помог? Его сестренка Милли. Во-первых, она пообещала все время держать его за лапку. А во-вторых, открыла ему один важный секрет.
0: «Смотри, у меня есть коробочка для тревог», — улыбнулась она. «Когда меня что-то волнует или тревожит, я пишу об этом на бумажке и кладу внутрь». «И тревоги исчезают?» — не поверил Тоби. «Не совсем», — ответила Милли, «но лежа в коробочке, они уже не мешают мне веселиться. Давай сделаем тебе такую же».
2: «Тревоги меня не остановят!» — воскликнул Тоби, положив бумажку в коробочку и плотно закрыв крышку.
0: «Идем?» — спросила Милли.
2: «Идем!» — кивнул Тоби.
0: Мишки в припрыжку побежали по берегу реки, глядя на стрекоз, порхающих над их головами. Но вот река понеслась быстрее, впереди послышался грохот падающей воды.
2: «Почти пришли», — сказала Милли.
0: Когда они зашли за поворот, Тоби пискнул.
6: «Ой!»
0: Там, сверкая в солнечных лучах, бурлил и грохотал водопад.
6: «Вот это да!» —
0: прошептал Тоби, вытирая брызги с носа. Вдруг до них донесся чей-то крик.
2: «Это кролик Калфи!» — воскликнула Милли.
0: Тоби глубоко вздохнул.
2: «Пойдем играть», — предложил он. «Кто добежит последним, того и забрызгаем».
3: Друзья целый день играли и веселились, но наступил вечер. Пора было возвращаться домой. И тут кролики Альфи и его сестренка Лара задрожали и признались, что ужасно боятся темноты. Но медвежонок Тоби знал, как поступить. Он рассказал о своем секрете – коробочке, в которой запирал свои страхи и тревоги. Он протянул Ларе карандаш и листочек бумаги и предложил сделать то же самое. А потом они долго шли через темный лес. Лара не отходила от Тоби ни на шаг, а путь им освещали светлячки. Когда над их головами раздавалось уханье, Лара вздрагивала. Но Тоби ее успокаивал, ведь это просто сова по-своему желала им спокойной ночи. К домику кроликов они добрались вовремя, а когда пришло время прощаться, Лара сказала Тоби, что он настоящий и очень хороший друг. Вот так медвежонок Тоби не только справился со своими тревогами и страхами, но и помог это сделать друзьям.
4: Эту историю придумала писательница Сюзанна Чью. На русский язык ее перевел Никита Князев, а выпустила книжку издательство «Клевер». Возрастной ценз 0+.
5: Книжный червячок.

0: Теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячак.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 3 дня. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
7: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
8: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
9: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-900. 21 40 41.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Будущее стало настоящим. В супермаркетах Японии работают сотрудники-роботы. Они выставляют товар на полке. Двухметровые железные работники имеют по 3 пальца на каждой руке. Этого хватает, чтобы выкладывать коробки и бутылки. Машину управляет оператор из офиса с помощью очков виртуальной реальности. Передвигается робот на колесиках. У него есть микрофон и камера. Так что может даже общаться с покупателями и персоналом. Говорят, что новый робот пользуется особой популярностью у юных посетителей. Еще бы! Не каждый день выпадает шанс поболтать с настоящим чудом техники.
3: А знаете ли вы, что...
1: Робот-учитель уже существует. В Норвегии учителем работает робот. Трудится он в детском научном центре в городе Бергене. Здесь находится единственный в Европе аттракцион «Центрифуга». На его примере робот объясняет детям, что такое центробежная сила или как работает закон сохранения энергии. А еще железный учитель знакомит ребят с химией, биологией и основами робототехники. И делает это робот на 2 языках – норвежском и английском.
3: Ужасно интересно!
0: Я то, что неизвестно!
3: А знаете ли вы, что...
1: Поехавшая крыша – это не

0: людях, а о доме. Дом такой существует. Он находится во Франции. И в оригинале называется «Дом без верх». У него есть механизм, который позволяет крыше двигаться, как в кабриолете. Это помогает хозяевам наслаждаться свежим воздухом и солнцем в ясные дни. Ну а ночью, если нет облаков, луной и звездами. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: Привет, Крутилкин!
2: Привет, Вертелкин! Что это ты на табуретке стоишь и шваброй машешь? Летающую швабру создаешь?
1: Нет, Крутилкин, уборкой занимаюсь. Представляешь, прихожу в лабораторию, а все углы в паутине. Ну ничего, сейчас я ее как уберу!
2: И правда, паутина? И как она так быстро появилась?
1: Не знаю. Крутилкин, там паук!
2: А ты чего, пауков боишься, Вертелкин?
1: Я нет. Просто я боюсь, что он меня укусит. Я стану Человеком-пауком.
2: Ну и хорошо, Вертелкин. Будешь супергероем. Паутиной будешь стрелять. Мир спасать от пришельцев.
1: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут в сторонке постою. Может, ты его это, шваброй, а?
2: Ладно, Вертелкин, ладно. Давай свою швабру. Ух, огромный какой! И мохнатый! Может, ядовитый?
3: Ужас какой! Коллегу и шваброй!
2: И говорящий!
1: Товарищ паук! Видите ли, становиться супергероями нам, ну, как-то совсем не хочется. Потому, может быть, вы не станете нас кусать, а мы принесем вам что-нибудь вкусное. Пончик, например, или муравья.
3: Поздно, поздно. Я уже выпустил свой волшебный яд в вашу лабораторию. Уже скоро вы оба превратитесь в пауков. Ты, Крутилкин, будешь рыжим, а ты, Вертелкин, зеленым.
2: Ну все, Вертелкин.
1: Прощай, моя диссертация.
3: Шутка. Я, конечно, ядовитый, но кусать вас не собираюсь. И в пауков превращать никого не умею. Я, между прочим, ваш коллега и приехал по делу. Смотрите, какую крутую паутину сплел. Всю ночь трудился.
1: И по какому делу, товарищ паук? И зачем нам в лаборатории паутина? Мы вообще-то, ну, чистоту любим.
2: Да, у нас тут, знаете ли, лаборатория для научных исследований, а не замок с привидениями.
3: Обижаете, коллега? Паутина, она же как раз научное открытие.
1: Что-то я совсем ничего не понимаю.
3: Так, вы паутину мою шваброй не трогайте, а аккуратно собираете. Для экспериментов пригодится, а я рассказываю.
2: Ладно, не будем шваброй.
3: Премного благодарен. Для начала, я не просто паук, а научный паук из университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Наши ученые придумали особые биокомпозиты на основе паутины.
2: Чего?
3: Биокомпозиты – это новые материалы такие. Ученые выяснили, что если соединить мою паутину со специальными такими маленькими наночастицами, то получившийся материал можно использовать в медицине. Например, сделать хирургические нити, которые используются во время операций, или пластыри для быстрого заживления ран, или вообще новые ткани вырастить.
2: Ого! То есть паутина у вас и правда супергеройская?
3: Ну, конечно, супергеройская. А еще очень красивая.

0: никаких чудес. Чистая наука.
1: Интересно, а те, кому новую кожу из паутины вырастили, станут супергероями?
0: Наверняка. Так, Вертелкин, мне нужна маленькая трубочка, мощная пружинка и немножко скотча.
1: Ты это что конструируешь, Крутилкин?
0: Да вот хочу сделать устройство, чтобы паутина, как у Человека-паука, из руки выстреливалась.
2: Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну.
3: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо? Сказки!

0: и портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
4: Мам, только не выключай!
3: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Сказка про пятнистое создание».
1: Жили-были буквы в стране букварии. И у всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. Каждая буква занималась своим любимым делом. Два друга буквы Б и Д строили беседки и дома. Чтобы обучиться строительному делу, они даже ездили в соседнюю страну – Дикшнериленд. Каждый раз, когда Б заканчивал новую беседку, он гордо обходил вокруг нее и приговаривал: «Беседка безукоризненна! Беседка безупречна! Браво мне!» А его друг Д, слушая эти хвастливые возгласы, всегда ворчал:
2: «Довольно дурачиться. Дом делать дольше, но я не хвастаюсь».
1: Однако никто из соседей не обращал внимания на хвастовство буквы «Б» и на ворчание буквы «Д», потому что все знали, они настоящие друзья и не будут ругаться по пустякам. Однажды средь бела дня покой в букварии был нарушен криками:
3: «Караул! Караул!»
1: Все тут же выскочили из своих домиков и увидели, как кулинар К, который, между прочим, пек невероятно вкусные булочки, бежит по улице и кричит. Он бежал так быстро, что даже свой белый колпак потерял где-то по дороге. Буквы не на шутку растревожились и стали спрашивать у буквы К: «А что случилось? Почему ты так кричишь?» Кулинар К остановился, но никак не мог отдышаться. Ему даже принесли стакан воды, чтобы он успокоился.
4: Тут вперед вышел твердый знак, справедливый правитель страны Буквария, нахмурил брови и спросил: «Почему ты так шумишь, К? Кто тебя напугал?»
1: Буква К выпил воды, отдышался от быстрого бега и сказал:
3: «Караул какой-то у меня за домиком. Кошмар!» «Какой? Какой там караул? Какой? Что там?» Возмущенно и испуганно загомонили буквы.
4: «Спокойствие!» — поднял руку твердый знак. «Нужно позвать полицейского. Пусть он разберется». К перепуганному кулинару К подошел полицейский П и серьезно сказал:
2: «Пошли, покажешь, чего ты перепугался».
1: Все пошли за кулинаром к его домику, который стоял возле большого зеленого луга. Когда буквы зашли за домик, то увидели странное создание. Все в черных и белых пятнах, на четырех ногах, с рогами на голове и длинным хвостом сзади. Создание лениво жевало траву и спокойно смотрело по сторонам большими глазами. Буквы замерли, разглядывая диковину. А пятнистое создание в это время вытянуло вперед рогатую голову и громко выдохнуло. Все в страхе отшатнулись и готовы уже были броситься бежать, когда услышали позади веселый смех.
5: «Эх вы! И вы чего? Это же корова! Вы что, коровы испугались?»
1: Это был мягкий знак. Он много путешествовал, учился в разных странах и знал почти все на свете. Он пробрался сквозь толпу и подошел к удивленному кулинару К.
5: «Она пришла к твоему домику, потому что ее название начинается как раз на твою букву. К. Корова.

0: Понятно? И мягкий знак дружелюбно похлопал кота по плечу.
1: «Корова!» — радостно повторил тот.
2: «А мычит она, потому что ее подоить надо», — сказал мягкий знак. «Ну, посмотри, какое у нее вымя большое. Там молока, наверное, целое ведро будет».
0: «Молоко? Молоко!» — удивленно и радостно воскликнула буква «М». «Молоко мое!» С этими словами она побежала к себе в домик, который находился совсем рядом, и скоро вернулась с большим ведром. Она уселась возле коровы и стала ее доить. Буквы радостно загомонили.
2: «Молоко! Свежее молочко! Сейчас попьем!»
0: А кулинарка улыбался и тихо повторял.
1: «Корова
0: красивая!» Так корова поселилась у буквы «К». Буква «М» каждый вечер приходила ее доить, а потом раздавала всем вкусное и полезное молоко. А кулинарка для своих булочек, пирожных и тортов частенько брал сливки, которые получались из этого молока.
3: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС.

0: МТС Junior – лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: первого учебного года осталось...
1: Три дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипитоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Богомол может превращать свои ноги в крылья. Ученые нашли суперспособность у орхидейного богомола. Это необычное насекомое. Его ножки и тело уникальной формы. Они похожи на тончайшие лепестки орхидеи вида Фаленопсис. И так же, как и цветок, легко покачиваются на ветру. Это помогает обмануть мелких букашек, которые подлетают к богомолу, думая, что сейчас полакомятся нектаром. Но тут же попадают в его нежные и цепкие лапки. Мало того, что он успешно притворяется орхидеей, так еще и умеет летать. Ноги в виде лепестков позволяют ему легко парить в воздухе, прыгая на довольно большие расстояния. Во время прыжка орхидейный притворщик может улететь на 11 метров. Это отлично помогает ему спасаться от хищников.
1: А знаете ли вы, что...
2: Насекомые в 5 раз внимательнее, чем человек. Ирландские зоологи выяснили, у кого из живых существ самые быстрые глаза. То есть, кто видит сразу много всего вокруг. Оказалось, таким суперзрением обладают мелкие летающие насекомые. Мухи и стрекозы двигаются на большой скорости. Им нужно следить за полетом и за тем, что происходит вокруг. Где добыча, а где хищники, которые могут напасть. Без быстрых и внимательных глаз им не обойтись. А вот самое медленное зрение оказалось у морской звезды. Она питается моллюсками, мидиями и кораллами.

0: ползая по дну, она никогда и никуда не спешит. Кораллы ведь не могут убежать. А хищники морской звезде и вовсе не страшны.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
3: Собаки тоже любят смотреть мультфильмы. Исследователи опросили более 1000 хозяев питомцев в разных странах и выяснили, какие передачи по ТВ нравится смотреть собакам. Оказалось, что четвероногие друзья человека особенно внимательно следят за экраном телевизора, когда там показывают программы о животных. Еще с удовольствием смотрят мультфильмы и спортивные соревнования, но не все, а только те, в которых есть мяч. Например, турниры по футболу, баскетболу, бейсболу и теннису. Это и понятно, ведь собаки сами любят играть с мячиком. И еще они не против видеоигр. Также внимательно следят за экраном, когда хозяин играет приставку. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Слушай, Кипятош, недавно услышала одно выражение. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Думала-думала, так и не поняла. Как это может быть, чтобы несчастье приносило вдруг кому-то счастье?
2: В жизни, Веснушечка, иногда действительно так происходит. Когда какое-то событие, поначалу кажущееся плохим, вдруг оборачивается совершенно другой стороной и приносит что-то хорошее.
1: Я все равно не понимаю, это как так?
2: А вот так. Помнишь, я рассказывал тебе историю про знаменитую песню «Мамонтенка» из мультика, где он искал свою маму?
1: Помню, конечно. Пусть мама услышит, пусть мама придет.
2: Пусть мама меня непременно найдет.
1: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
3: Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: И историю эту помню. Если б не один вредный дяденька, этой чудесной песни могло и не быть. А может, расскажем ее ребятам?
2: Давай.
0: Запивайка.
2: Этот добрый и чуть-чуть грустный мультфильм про мамонтенка телезрители увидели в 1981 году. Его снял талантливый режиссер-мультипликатор Олег Чуркин. Историю замерзшего малыша-мамонтенка рассказала в своей сказке писательница Дина Непомнящая.
1: А написать эту сказку ей помогла мировая научная сенсация.
2: Летом 1977 года в Магаданской области совершенно случайно рабочие наткнулись на замерзшего десятки тысяч лет назад детеныша мамонта. Впервые в руки ученых попался так хорошо сохранившийся мамонт.
1: Грустная история, решила Дина. Все должно было быть не так, а должно было быть вот так. Мамонтенок полежал миллионы лет, а потом и оттаял. И, конечно, сразу же стал звать маму, ведь он еще был совсем маленьким.
2: По сказке Дины Непомнящей о путешествии мамонтенка в поисках мамы сняли мультфильм. И когда он был готов, его показали строгой комиссии.
1: А строгая комиссия – это такие дяди и тети, которые раньше решали, показывать мультик детям или нет.
2: Ну, давай, Веснушечка, я буду за начальника этой вот строгой комиссии.
1: А я за Дину Непомнящую.
0: Вот как это могло бы быть.
2: Послушайте, это вот ваша история про оттаившего мамонтенка никуда не годится.
1: Это почему же?
2: В ней нет ничего поучительного. Просыпается, идет искать, садится на льдину. Это же опасно! Вы что, призываете детей кататься на льдинах?
1: Нет, конечно нет, просто...
2: И льдина это значит плывет. Кстати, куда она там плывет?
1: В Африку.
2: Вот. А теперь скажите, как можно из нашего Магадана добраться на льдине до этой вот вашей Африки?
1: Она не моя.
2: Это не важно. Но льдина же должна была растаять. Путь до Африки занял бы месяцы. А он у вас такой раз и в Африке.
1: Ну, это же сказка.
2: Хороша сказочка. Но дальше, самое главное. Мамонтенка встречает слониха и объявляет себя его мамой. Но она же не может быть его мамой. Это совершенно другой вид животных. Вы что же, призываете обманывать наших детей?
1: Нет, что вы, я ни в коем случае.
2: Вот и я говорю, нет, ни в коем случае. Такой мультфильм нашим детям не нужен. Сценарий надо переписать, чтобы там была хоть какая-то поучительная мысль. И вот после такого такого неприятного разговора писательница Дина Непомнящая, вся в слезах, прибежала к своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
4: «Володя, Володя, они запретили! Они не разрешили! Они...»
2: «Успокойся, Диночка!» — стал утешать писательницу Шаинский. «Ты напишешь другую сказку, еще лучше!»
4: «Я не хочу другую! Этот мамонтенок, он ведь для меня как ребенок! И теперь он никогда не найдет свою маму! И он навсегда будет потерян для детей!» — продолжала рыдать Дина.
2: «Да, да, согласен. Так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Надо что-то придумать».
1: «Что ты сказал?» — вдруг, перестав рыдать, сказала Дина.
2: «Я говорю, мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы...»
1: «Нет, нет, нет, нет, нет. Вот сейчас ты сказал: дети на свете».
2: Я сказал, так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети.
4: «Володя, Володя, ты гений!» — засмеялась Дина и захлопала в ладоши. «Пусть мама услышит, пусть мама придет», — стала шептать Дина.
2: «Дина, девочка, успокойся, что с тобой?» — заволновался Шаинский. «Какая мама? Чья мама? Что услышит? Куда придет?»
1: «Пусть мама меня непременно услышит, придет, найдет», — продолжала бормотать Дина, не обращая внимания на Владимира Шаинского. «Потерял, найдет».
2: «Дина, придет, тебя никто не придет, терял», — испуганно придет, начал говорить найдет. Шаинский. «Ты у меня в гостях, все будет хорошо».
1: «Всем будет хорошо.
2: Может, водички?»
1: «Будет хорошо. Водички? Нет. Хотя, да, водички по синему морю, к далекой земле».
2: «Диночка, дорогая моя Дина.
4: Им нужна поучительная мысль, так она им будет».
2: «Дина, я...
1: «Володя, Володенька, садись к роялю», — строго сказала Дина.
2: «Я к роялю? Зачем?» — спросил уже совсем обескураженный Шаинский.
1: «Будем песню сочинять».
0: «Запивайка».
1: Что было дальше? А дальше все было просто и прекрасно, как в сказке.
2: Песня «Мамонтенка» очень понравилась художественной комиссии, и скоро мультфильм увидела вся страна. А песня, которую спела актриса Клара Румянова, стала любимой миллионами мальчиков и девочек.
3: «Запивайка!»
1: А теперь делаем звук погромче
2: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Владимира Шаинского.
2: Слова Дины Непомнящей.
1: Песня «Мамонтенка».
2: Исполняет Клара Румянова.

слышим советов: делай то и не делай это. Это можно, а это не стоит. 50-х, а может и 100 их. 100 советов, инструкций и правил.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Реклама.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ-радио. ОГРН 115-77.

0: 24-55, город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: Ноль плюс.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком. Собирайся скорее. Мы отправляемся...
0: Путешествие! А далеко?
1: Не очень. Мы пойдем по нашей любимой тропинке. Она начинается у калитки сада. Тропинка бежит через луг, взбирается на пригорок, ведет нас к опушке леса, потом тянется вдоль лесной речки и снова поворачивает на опушку.
0: И приводит нас опять к саду. Но разве это путешествие? Мы и так каждый день в лес на прогулку ходим.
1: На этот раз это будет необыкновенная прогулка по календарю природы.
0: Почему, почему? Прямо по листам с картинками?
1: Нет, конечно. Такого календаря, как висит в комнате на стене, мы в нашем путешествии не увидим. У природы есть собственный календарь. Однако должен тебя предупредить. Он отличается от того календаря, которым пользуются люди.
0: Это чем же?
1: Например... Настенный календарь сообщает нам, что весна наступает 1 марта. А по календарю природы, настоящим приходом весны считается день, когда прилетают грачи. Случиться это может и 15, и 20 марта. Год на год не приходится. Распорядку календаря природы подчиняются все деревья в лесу, все звери, все птицы.
0: И всякие букашки с комарами тоже?
1: А как же?
0: А люди об этом календаре знают?
1: Конечно, особенно фенологи.
0: Никогда таких не слышал. Это еще кто?
1: Фенологи – это ученые, которые занимаются наукой фенологии. Это наука, которая изучает, когда и какие изменения происходят в природе. Ты ведь обращал внимание, что летом тепло,

0: а зимой холодно. Осенью часто идут дожди и пасмурно, а весной ярко светит солнце. Вот фенологи и изучают все эти и многие другие сезонные явления.
1: Про фенологов я понял. А вот что значит сезонные? Объясни.
0: В наших краях год делится на осень, зиму, весну и лето.
1: Знаю, это называется времена года.
0: Или сезоны. Для нас привычно, что год состоит из четырех сезонов.
1: А разве может быть как-нибудь еще?
0: Может. На нашей планете есть много мест, где сезонов всего два – сухой и сезон дождей. А есть и такие места, где в течение года почти ничего не меняется. На Южном полюсе, например.
1: Ух ты! А как мы туда попадем?
0: Чевостик, сегодня мы так далеко забираться не будем. Наше путешествие познакомит нас с теми изменениями, которые происходят в нашей родной природе.
1: Дядя Кузя, но ведь сейчас конец лета. А как же осень, зима и весна? Ведь нам надо узнать про изменения, которые происходят в природе за год.
0: Так и будет. Специально для нашего путешествия я придумал машину времени. На ее пульте 12 кнопок по числу месяцев в году. Нажимаешь на кнопку и попадаешь в тот месяц, который на ней обозначен. А потом время начинает идти быстрее. Целый год пролетит примерно за час.
1: Здорово! Дядя Кузя, а можно я на кнопочку нажму?
0: Конечно, можно. Надо только решить, с какого месяца начнется наше путешествие.
1: У нас сейчас конец лета. Давай начнем с сентября. Тогда в конце путешествия мы как раз вернемся в август.
0: Отлично придумано. А теперь пора. Для начала выйдем из дома в сад.

0: Отсюда мы и отправимся в путь. Нажимай на кнопку, Чевостик.
1: Сейчас найду. Сентябрь.
0: Вот мы и попали в раннюю осень. Чевостик, попробуй-ка сказать, а что изменилось вокруг нас?
1: Не знаю. Вроде ничего. Солнышко светит, астры цветут, шмели летают. Ой, а на березе-то желтые листья появились.
0: Это и есть первый признак прихода осени.
1: Дядя Кузя, а березка и в желтом платьице красивая, как будто она один наряд на другой сменила. Я про нее стихотворение сочинил. Ты же знаешь, я про все на свете могу стихи сочинять. Вот что у меня получилось. Смотри, березка, осень на дворе. Наряды обновить пора настала. Зеленый сарафанчик в сентябре сменить на золотое покрывало. А желтые листья теперь и на других деревьях, и на том, и на том. И не только желтые, они красные, оранжевые, малиновые. Только что деревья были совсем-совсем зеленые и вдруг стали разноцветными. Знаешь, дядя Кузя, в лесу даже светлее стало. Такая красота вокруг!
0: Недаром это время называют «золотая осень».
1: И правда золотая! Дядя Кузя, я вот все думаю, думаю, а чего это листья желтеют? Кто их красит, а?
0: Видишь ли, Чевостик, летом под влиянием солнечного света в листьях образуется хлорофилл – крошечные зернышки зеленого цвета. Их так много, что они окрашивают лист в зеленый цвет. Осенью же солнечного тепла и света все меньше и меньше, и значит меньше образуется зеленого хлорофилла. И тут-то становятся видны другие красящие вещества, которые тоже есть в каждом листе.
1: Желтые, красные и оранжевые –

0: Правильно, поэтому листья и меняют свой цвет. А мы любуемся удивительным богатством красок осенней природы.
1: Да, дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы до нашего леса дошли. Он такой яркий и нарядный.
0: Золотая осень – красивая пора. Но в конце сентября делаются заметны и другие признаки осени. Ночи становятся все холоднее, днем солнце греет нас все меньше, да и сам день становится все короче. Вот уж и 23 сентября наступило – день осеннего равноденствия.
1: Чего-чего? Равно чего?
0: Равноденствие. Это означает, что длительность дня равна длительности ночи. Но уже следующий день будет немного короче, чем ночь, а следующий еще короче.
1: Ветер сдул несколько листков с ветки. Они медленно падают на тропинку. Дядя Кузя, а почему листья опадают?
0: Осенью вся природа начинает готовиться к зимнему покою. Деревьям уже не нужно добывать питательные вещества из земли и энергию из солнечного света. Цветы отцвели, семена созрели, пора и отдохнуть. И когда приходит время отдыха, в том месте, где лист крепится к ветке, образуется твердая корочка, пробка, которая отделяет лист от остального растения.
1: Ага, я понял. И когда дует ветер, листья легко слетают с веток. Дядя Кузя, ветер несет не только листья, но и какие-то шелковинки-ниточки. Это что?
0: Ветер несет паутинки. Из-за них в народе эту часть осени зовут бабьим летом. В эту пору к нам ненадолго возвращается летнее тепло. Но вот приходит октябрь, и осень окончательно вступает в свои права. Землю укрывает пестрый ковер опавшей листвы.
1: Дядя Кузя, а ко мне на руку упал не лист, а вертолетик. Зеленое зернышко с крылышком. Оно когда летело, кружилось.
0: Это кленовая крылатка. У многих растений семена снабжены приспособлениями для полета. У одуванчика, например, есть парашютик из тонких белых пушинок. А семенам клена летать помогают нежно-зеленые крылышки. Летающие семена – еще один признак осени.
1: Здорово придумано! Захотел и полетел.
0: Никогда захотел, а когда пришло время.
1: Дядя Кузя, а вон, высоко в небе, птицы. Они собрались вместе, покружились и полетели куда-то.
0: Это стая перелетных птиц. Они кружатся над родными местами, чтобы лучше их запомнить, а потом отправляются в дальний путь на юг. Дорога им предстоит нелегкая. Некоторым птицам приходится пролетать много тысяч километров до места зимовки.
1: А все-все птицы улетают вместе?
0: Нет, не все. Первыми всегда улетают те, которые кормятся насекомыми. Ты заметил, что осенью замолчали кузнечики, не жужжат мухи, исчезли комары. А ведь многие птицы, например, стрижи и ласточки, насекомых ловят прямо на лету.
1: Им некого стало ловить. Значит, они уже улетели.
0: Правильно догадался, молодец.
1: А они вернутся?
0: Обязательно, когда придет весна.
1: Дядя Кузя, а звери из леса тоже на юг уходят, а весной возвращаются?
0: Нет, Чевостик, у всех свои способы пережить суровую зиму. Кто-то, как медведь, впадает в спячку. Кто-то, как белка, утепляет свое жилище и запасает еду впрок. Кто-то меняет шубку на более теплую. А заяц меняет даже цвет шубки с серого на белый. Так ему легче будет зимой от волков и лис прятаться.
1: А мне очень ежики нравятся. Интересно, как они к зиме готовятся?
0: С наступлением!

0: Наступлением холодов ежик находит ямку в укромном месте, часто у корней деревьев, засыпанных опавшими листьями. Там он сворачивается в клубок и засыпает до самой весны.
1: Почти как медведь в берлоге. Хорошо, что так много листьев нападало. Мне нравится, как они под ногами шуршат. А на деревьях листьев почти не осталось. Небо хмурится, по нему бегут серые тучи. Грустно стало. И птицы высоко в небе кричат так протяжно.
0: Это журавли. Середина октября – время их отлета. Если в небе виден журавлиный клин, значит, золотая осень подходит к концу. По утрам землю укрывает туман, целыми днями моросит мелкий дождик, ветер раскачивает мокрые ветки деревьев.
1: В такую погоду стихи сами собой сочиняются. Вот послушай, листья жгли, и дымом пахло сладко. С октябрем прощались журавли, и кружился ветер у земли, подхватив кленовую крылатку. А еще в такую погоду хорошо гулять, если, конечно, оденешься потеплее. Идешь, думаешь о чем-нибудь своем, вокруг тишина.
0: Да, кажется, что вся природа замерла. С берез облетели последние листья, а значит, наступила глубокая осень. На дворе месяц ноябрь. О нем говорят: ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. Действительно, в этом месяце происходит постепенный переход от осени к зиме. С каждым днем становится все холоднее, и вот выпадает первый снег. Он скоро растает. Морозы в эти дни часто сменяются оттепелями. Но все равно с первого снега начинается предзимье.
1: Ой, кто это?
0: Это наши гости. Северные птицы, свиристели. Послушай, какая нежная у них песенка.
1: Красиво! А зачем они к нам прилетели? У нас же холодно.
0: Смотря с чем сравнивать. Все перелетные птицы ищут края потеплее. Наши улетают на юг, а северные прилетают к нам.
1: У нас для них юг?
0: Конечно, юг. У нас и зима мягче, чем в их родных краях. Да и еды побольше.
1: Для чего вы, свиристели, в ноябре к нам прилетели? Мы из северных земель. Там уже метет метель, а у вас в лесу теплей, и сытней, и веселей.
0: Действительно, свиристелям есть чем полакомиться. Вон сколько ягод на рябине.
1: Да, все дерево кажется от них красным. Дядя Кузя, а на другом дереве висит красное яблоко. Ой, оно зашевелилось, полетело.
0: Это не яблоко, Чевостик. Это снегирь. У этой птички грудка круглая и красная. Издали его в самом деле можно принять за яблоко. Снегири тоже прилетают к нам с севера зимовать. Свист снегиря – одна из примет прихода зимы. Послушай его песенку.
1: Красиво! И сами снегири красивые. Вон они расселись на ветках дерева. Яркие красные шарики на фоне белого снега. А снег больше не тает. Он засыпал все вокруг. В лесу от него стало так светло. Солнышко выглянуло, и белый снег засверкал. Дядя Кузя, а за деревьями тоже что-то блестит ярко-ярко. Но это не снег.
0: Да это же наша речка, не узнал? А блестит она, потому что мороз сковал ее льдом. Замерзли и другие водоемы, пруды, озера. Это ледостав, то есть лед встал.

0: Ледостав, как и песенка снегиря, верная примета того, что предзимье закончилось. В конце ноября к нам пришла зима.
1: Пошел сильный снег, он падает большими хлопьями.
0: Это хорошо. Чем больше выпадет снега, тем лучше будет травам, деревьям, их корням в земле. Всяким лесным зверюшкам, лесным мышкам, например, тоже нужно много снега.
1: А зачем?
0: Снег для них как теплое одеяло, которое защищает от мороза. А морозы стоят нешуточные. Да и не мудрено, на дворе декабрь.
1: Пусть снегу насыпется так много, чтобы снежное одеяло все деревья укутало, а то им без листьев холодно. Дядя Кузя, вот елкам повезло, что у них не листья, а иголки. Иголки-то не облетают, им все нипочем. Вот елки и стоят всегда зеленые.
0: Говорят, вечно зеленые, но вечного ничего не бывает. Каждая елкина иголка живет 5-7 лет. Потом тоже желтеет и опадает, как и всякий лист.
1: Как это лист?
0: Видишь ли, иголки, или правильнее хвоинки, это тоже листья, только другой формы. Они покрыты толстым восковым слоем, который защищает их от мороза. А холода в конце декабря становится все сильнее. Недаром про 22 декабря говорят: солнце на лето, зима на мороз.
1: А почему именно про этот день? И что значит солнце на лето? До лета ведь еще далеко.
0: 22 декабря – день зимнего солнцестояния.
1: Это когда солнце весь день стоит?
0: Наоборот, это самый короткий день в году. Но уже завтра день начнет увеличиваться, становиться чуть длиннее. И мы, несмотря на трескучие морозы, будем радоваться, что нам достается немножко больше солнечного света, и ждать лета.
1: Понятно. Хотя я в конце декабря жду Новый год. Это такой веселый праздник. А в нашем путешествии Новый год будет?
0: А как же? Он почти наступил.
1: И как же мы его отмечать будем?
0: Ну, не знаю. Чевостик, а хочешь Новый год на елочной лапе встретить? Здесь как раз пушистая елочка растет.
1: Хочу, хочу! Дядя Кузя, а здорово ты придумал елку чевостиками украшать.
0: Ох, это ты у нас выдумщик, чевостик. Я бы до такого и не додумался.
1: Все равно весело получилось. А Новый год уже пришел?
0: Да. Декабрь закончился, наступило 1 января.
1: Ура! А новогодний подарок?
0: Как же без него? Шишка с елки тебе в подарок годится?
1: Очень даже! Как пахнет! А сколько еще шишек на елках? Где же они летом прятались?
0: Летом шишки были зелеными, их не было видно среди зеленых веток. А теперь шишки созрели, стали светло-коричневыми. Им пришло время сеять семена.
1: Сеять семена? В такой мороз?
0: Еловые семена тепло укутаны. К тому же каждое снабжено крылышком. Ветер несет его по скользкому снегу, словно крошечную лодочку с парусом. В конце концов, семечко закатывается в какую-нибудь ямку, проваливается в снег и дремлет до весны.
1: А весной прорастет? Ой, дядя Кузя, мимо меня шишка пролетела. И еще одна. Что за безобразие? Кто это кидается?
0: Мы оказались под деревом, на котором дятел обедает. Слышишь стук?
1: Слышу. Ну и пусть обедает. Зачем же кидаться?
0: Он не нарочно. Когда дятел проголодается, он находит удобную ветку с развилкой. Приносит шишку, закрепляет ее в развилке, начинает выклевывать из нее вкусные семена. Когда все выклюет, летит за следующей шишкой, вставляет ее в развилку, и первая растрепанная шишка летит вниз.
1: Дядя Кузя, слышишь?
0: Эта белка бежала мимо и цокнула на дятла. Она сидит сейчас на соседней елке и тоже лущит шишку. Вот сейчас она бросит огрызок вниз, а я подниму и покажу его тебе.
1: От шишки осталась одна палочка, а дятел шишку растрепывает. Теперь я буду точно знать, кто съел елкины семена, дятел или белка. Дядя Кузя, раньше я и не догадывался, что на елке так много еды для зверей и птиц припасено. Январь, развешаны гостинцы на ветках елки и сосны. Довольны звери, рады птицы. Всем хватит шишек до весны.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: учебного года осталось 3 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Есть такая работа – обнимать медведей.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Express Office Mag.
1: Office Mag РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
1: А знаете ли вы, что...
0: Скалы могут нести яйца! В китайской провинции Гуйчжоу, неподалеку от деревни Гулуджай, есть необычная скала. Ей примерно 500 миллионов лет. Ее поверхность усыпана небольшими гладкими выпуклыми шарами. Раз в 30 лет они откалываются и падают на землю. Ученые теряются в догадках, почему это происходит. Местные жители уверены, что каменные яйца приносят удачу. Почти в каждом доме деревни есть как минимум один такой камень. И туристам предлагают их на продажу. Но торговля идет не бойко. Ведь увести каменный сувенир непросто. Каждое яйцо весит как корова – 300 килограммов.
1: А знаете ли вы, что...
0: В хоккей можно играть на велосипеде. В Австралии, в странах Европы и в Америке проходят турниры по хоккею на одноколесных велосипедах. Их еще называют моноциклы. Такие обычно используют в цирке. Соревнования проходят в обычных спортзалах, на площадках с твердым и очень гладким покрытием. Обычная шайба скользит по нему, как по льду. Ворота и клюшки такие же, как и в ледовом хоккее. И правила похожие, только игра более безопасная. Хоккеисты на моноциклах стараются не сталкиваться друг с другом, чтобы не свалиться.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Шины от трактора подойдут для веселых стартов. В косовском городе Призрен уже 20 лет проходят необычные состязания. Это веселые гонки на резиновых камерах от тракторных шин. Десятки смельчаков отправляются в сплав по неглубокой, но быстрой и холодной реке Ломбарди, которая берет свое начало на заснеженных вершинах. На пути участников встречают зеленые островки, камни и ледяные брызги, а также громкие зрения.

0: зрители, которые приезжают посмотреть на спортсменов. Все участники одеты в яркие каски и спасательные жилеты. Ведь безопасность во время развлечений на воде должна быть на первом месте. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь.

0: В одной из квартир этого высотного дома вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: Откуда в квартире с утра на обоих такая дыра? Ну-ка, подойди поближе. Это твоих лап дел, Рыжик?
2: Моих. Когти у нас, котов и кошек, растут постоянно. Но мы не можем сами постричь их. Вот и приходится когти стачивать. Поэтому нам так нравится царапать твердые предметы. Мебель, стены.
1: Теперь мне ясна картина. Понятна стала причина. Теперь все понятно. Драть обои ему приятно.
2: Подумаешь, обои. Бумага на стене. Ничего такого особенного не произошло.
1: А у папы, может, другое мнение про эти твои умения?
2: Вообще, обои не вечные. Их все равно рано или поздно нужно переклеивать. Это не только обновляет квартиру, но и избавляет дом от накопившейся пыли.
1: Да ты, Рыжик, молодец. По обоям настоящий спец. Так, посмотрим стенку. Обои тут отпали маленько. В углу крупные царапины. Ой, представляю реакцию папину. Сейчас за краешек потяну. Вижу стену голую. Почему?
2: Просто этот угол возле балкона. Зимой тут появляется сырость. А где сырость, там обои сами отваливаются. Даже без моей помощи.
1: Надо вопрос срочно решать. Сначала надо тут все оторвать.
2: Так я этим и занимаюсь.
1: Стену хорошо поскоблить. Потом думать, как обои лепить. Но прежде, по моему мнению, нужна просушка всего помещения. Горячие батареи и хорошая вентиляция – не только благо цивилизации. Больше скажу тебе я, они для квартиры – лучшие друзья.
2: Лучшие друзья городской квартиры – это вода, свет и газ. Тихон, перед тем, как клеить обои, надо подкрепиться. Кстати, а как обои переклеивать? Я вот только обдирать их умею.
1: Переклеить обои – дело сложное, но возможное. Но легче все сохранять в порядке, чем потом устранять недостатки. Обои не нужно портить и рвать. Непростое дело потом их менять.
2: Ну, началось. Советы, упреки.
1: Есть одно правило простое. Возьми лист бумаги и не рисуй на обоях. И еще, надо без возражения сразу заклеивать мелкие повреждения. Потому что ремонт в квартире стоит очень больших усилий.
2: А ты обо мне подумал, Тихон? Как я когти точить буду? Вернее, стачивать.
1: Решаем проблему без суеты. Ждет кота салон красоты. Каждая приличная кошка знает туда дорожку. Тебя там причешут, постригут, хвост, гриву там и тут. С такой красотой на лапах и морде навсегда расхочется интерьер портить. Ну что, убедил я тебя, дружок?
2: Да, Тихон, записываю адресок.
1: Перед тем, как идти на стрижку, посмотри в своей записной книжке. Нет ли там номер телефона Белоснежки и Семи гномов?
2: Зачем они тебе понадобились?
1: Ученый кот, а не может догадаться, что если их убедить постараться, они придут все 8. А это огромная помощь в ремонтном вопросе. Белоснежка, к тому же, хороший повар. А во вкусном обеде кот заинтересован?
2: Конечно! Но ты голова! Вот не ожидал я от тебя такой смекалки. Так, вот телефон.

0: Не.
1: Алло, Белоснежка, привет, у нас тут ситуация. Нашим обоим нужна срочная реставрация. Твои гномы лучшие мастера в округе. Прошу тебя о помощи, будь другом. Приезжайте сегодня к обеду.
0: Ну что там?
1: Договорился, они приедут. И жить в доме нашем станет уютней и краше.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.

0: вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: На остров? Вот здорово!
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: Худеешь, непонятно, по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Обратный отсчет.
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну.
6: И найдем моего папу.
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
0: Категория 0+. Реклама.
8: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум».

Осторожно, Чудо-Юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: скоро будет.
1: До весны еще далеко, ведь на дворе пока только февраль. Месяц это вьюжный, ветреный, иной раз так задует. Сначала ветер снег понизу несет, это называется поземка. А потом, как завоет в ветках деревьев, как закружит снег, не поймешь, где земля, где небо, это метет метель.
0: Сугробы и метели порядком надоели. Февральская погода противная весьма. Но потерпи неделю, всего одну неделю, тогда на самом деле закончится зима.
1: Нет, Чевостик, зима через неделю не закончится. Но все равно в феврале день уже заметно прибавился. Солнце встает все раньше, поднимается все выше. Оно не только светит, но и греет немного. И вот в конце февраля в небе появляются кучевые облака. Первый признак приближающейся весны.
0: Вон! Вон они в небе летят! Эти облака похожи на пушистую белую вату. Или на взбитые сливки, которые я так люблю. А небо-то синее-синее!
1: Март на дворе.
0: Значит, весна пришла!
1: Вспомни, у природы свой календарь. Начало марта – это предвесенье. В эту пору с каждым днем убывают у зимы силы. Но она сдается не сразу. Норовит то снегами засыпать, то морозами напугать. И все равно с середины марта весна вступает в свои права. Солнышко греет все сильнее, снег делается рыхлым и зернистым. Отовсюду слышна капель. На ветках висят сосульки, а внизу, у стволов деревьев, в снегу, образовались ямки. Это темные стволы нагрелись на солнышке, и от их тепла снег подтаял. Завтра еще подтает, послезавтра еще...
0: И совсем растает?
1: Придет время, непременно растает. А пока на южных пригорках начинают появляться первые проталины.
0: И там, где снег растаял... Видна земля. Ой, от нее пар поднимается.
1: Запомни, Чевостик, если появились проталины, значит, время грачам возвращаться с юга. В старину говорили, грач на горе, так и весна на дворе. А еще есть поговорка, грач птица весенняя.
0: Дядя Кузя, вон грач, большой, черный, ходит по оттаившей земле, что-то выклевывает. Надо запомнить, как грачи весне радуются.

0: А вот уже и 21 марта подошло. День весеннего равноденствия. 21 марта день с ночью меряются, равняются. Это значит, что длина дня равна длине ночи. Но уже на завтра день будет длиннее, чем ночь. На самую капельку, но длиннее.
1: Приходит равноденствие веселое, весеннее. Приходит время ясных дней, безоблачных ночей. И в марте расчудесное такое настроение у всех котов, у всех людей и даже у грачей. Дядя Кузя, а если весна пришла, скоро сразу все птицы из теплых стран вернутся?
0: Ну что ты, Чевостик? Птицы как улетали не вместе, так и вернутся не все сразу. В конце марта к нам возвращаются грачи, скворцы и жаворонки.
1: А потом?
0: Придется немного подождать, слышишь?
1: Ручей журчит.
0: Апрель пришел. Апрель – макушка весны. Снегогон, водолей.
1: А наш ручеек бежит рядом с тропинкой. Ой, как быстро! А куда он торопится, дядя Кузя?
0: К реке. Вот сейчас мы спустимся с горки и тоже к ней выйдем. Ну-ка, Чевостик, определи, где река, а где берега.
1: На берегу снег белый, а на реке темный.
0: Ай да молодец, Чевостик, правильно! В речку течет не один наш ручей, а множество. Солнышко греет, снег тает, оседает. Лед на реке потемнел, напитался водой. Вот-вот треснет.
1: Ух ты! Вот это грохот! Льдины друг на друга налезают, ломаются и плывут по воде.
0: Лед вскрылся. Это называется ледолом. А теперь по реке плывут отдельные льдины – ледоход. После ледохода наступит половодье.
1: А это что такое?
0: Тает лед на реке, тает снег по берегам, отовсюду в реку текут ручьи, и воды становится так много, что река выходит из берегов, затопляет низины. Это называется разлив или половодье.
1: Вот почему деревья на том берегу стоят в воде. Их река затопила. Они теперь так и будут в воде расти.
0: Что ты, Чевостик? К концу весны вода непременно схлынет. Река вернется в свои берега.
1: Дядя Кузя, а у речки маленькая птичка бегает. Прямо около самой воды.
0: Маленькая серая птичка с длинным черным хвостиком.
1: Ага, бегает и своим хвостиком все время трясет.
0: Потому-то она и называется трясогузкой.
1: Трясогузка волнуется, хвостик дрожит. Столько вдруг изменений в природе. Снег растаял апрельский, и речка бежит. Ледолом, ледоход, половодье.
0: Про эту птичку есть поговорка. Трясогузка прилетает, хвостом лед на реке разбивает.
1: Правда?
0: Нет, конечно. Просто прилет трясогузки совпадает с началом ледохода. Как только появляются ручьи и вскрываются реки, просыпаются разные мелкие комарики и прочие насекомые, которые обычно живут у воды. Вот трясогузки и собирают их себе на обед. Вообще в апреле к нам с юга возвращается множество птиц, что ни день, то новые. Зеленушки, зяблики, дрозды.
1: Как сразу весело стало! Отовсюду птичьи песни слышны. И снег почти весь растаял. Остались только небольшие пятна. Дядя Кузя, там один куст весь покрыт желтыми висячими кисточками. Что это?
0: Это цветет орешник. А желтые кисточки – это длинные тычинки. Сейчас я качну ветку и...
1: Ты волшебник, дядя Кузя! Ветка прямо скрылась в золотом облачки.
0: Не я, весна волшебница. Золотое облачко – это пыльца, которая вылетела из тычинок растений. Представь, у орешника сначала появляются цветы, а листья распускаются после цветения.
1: Разве так бывает?
0: Бывает, и не только у кустарников. Обрати внимание на вон тот пригорок.
1: Чудеса! Травы еще нет, а на земле зацвели одуванчики.
0: Многие ошибаются, как ты сейчас. Это вовсе не одуванчики. На Санцепёке зацвела мать и мачеха. У нас, в средней полосе России, ее цветы показываются первыми. Особенно нравятся мать и мачехе косогоры. В лесу в это же время начинают цвести другие первоцветы. Вон расцвела голубая перелеска.
1: Какая красивая! Мне цветы перелески очень нравятся. Они темно-голубые, а серединка ярко-зеленая. Но мы не будем их рвать, да, дядя Кузя?
0: Не будем, Чевостик. Пусть они лес украшают. У перелески, как и у мать и мачехи, на стебельке красивые цветы, а листочков нет. Они появятся позже. А пока эти растения пользуются первым теплом и стараются побыстрее отцвести и завязать будущие плоды.
1: Ты слышишь, дядя Кузя? Лягушки квакают целый хор.
0: Да, лягушки уже проснулись от зимней спячки. В конце апреля природа наполняется звуками. Поют птицы, квакают лягушки, жужжат проснувшиеся шмели.
1: Как концерт! Здорово! И травка зеленая появилась. Я так по ней соскучился. И почки на деревьях раскрываться начали. Из них новые листочки показались. Какие же они яркие и блестящие!
0: Все вокруг зазеленело. Это пришел месяц май. Начался разгар весны. Вся природа радуется. Лес полон птичьим гомоном.

0: Ой, а что это птички замолчали? И что это зашумело?
1: Так это же дождь пошел.
2: Ура! Первая гроза! Как сейчас? Намокнем!
1: Не намокнем. Мы под елкой спрячемся. Люблю весенний дождь.
2: Весенний гром, как будто салют весне.
1: Точно.
0: Уже все кончилось.
1: Нет, только началось. Слышишь? Соловей. Вообще-то соловьи начинают петь к вечеру и поют всю ночь. Но их можно услышать и днем, после дождя, как сейчас. Соловей считается самым искусным певцом.
0: Он, наверное, большой и нарядный. Да, дядя Кузя?
1: Нет, соловей почти серый, как воробей. Да и размером чуть больше воробья. Увидеть его трудно, потому что соловей – осторожная птица. Спрячется где-то в кустах и не видать его. Зато слушать...
0: Одно удовольствие, да?
1: Это ты верно заметил.
0: И нос тоже радуется, да, дядя Кузя? Такие приятные запахи кругом!
1: Черемуха распускается, а где-то рядом ландыши зацвели. В лесу их даже можно отыскать по запаху, так сильно они пахнут.
0: А я отыскал по глазу. Вот они, маленькие беленькие колокольчики среди листьев.
1: Умница, Чевостик.
0: А еще я про май стихотворение сочинил. Как этот месяц волшебник все вокруг таким красивым сделал. Художник май, цветами сочными деньки раскрашены твои, деревья с яркими листочками, и радуги, и соловьи, а еще бабочки, стрекозы и жуки, большие, блестящие и зеленые.
1: Это майские жуки. В конце мая насекомых становится заметно больше.
0: А значит, можно возвращаться птицам, которые их ловят.

0: Действительно, пришло время прилета ласточек и стрижей. Вот и май подошел к концу, июнь наступил. Деревья покрыты листьями, среди высокой травы пестреют цветы, одуванчики, колокольчики, тысячелистник. У воды в зелени виднеются нежно-голубые незабудки.
1: Лето!
0: Пока еще нет. Фенологи считают, что лето начинается, когда зацветает шиповник. Обычно это происходит не 1 июня, а на неделю-другую позже.
1: Ничего, еще пару недель можно подождать. Дядя Кузя, а это чей голос?
0: Так кричит карастель-дергач. За этот хриплый крик птицу и назвали деркачом. Селится эта небольшая рыжеватая птица, любит в лугах. Здесь карастель-деркач почти неуловим. Летун он плохой, зато бегает на своих длинных ногах так быстро и ловко, что его и не заметишь среди высокой травы. Раз карастель кричит, значит, лето точно пришло. Да и шиповник уже зацвел. Вон он, на краю опушки, весь розовый от цветов.
1: Ветерок подул и принес к нам сладкий запах шиповника. Хорошо, жалко только, что соловей не поет.
0: Соловьям, да и другим птицам сейчас не до песен. У них вылупились первые птенцы. Теперь только поспевай носить малышам пищу. Мошек, гусениц, червячков.
1: И у зверей в лесу тоже малыши народились?
0: Конечно. В начале лета у многих животных прибавление в семействе. Детеныши еще совсем беспомощные. У ежихиных деток иголки мягкие. У лисицы и у волка малыши величиной с обыкновенного котенка, слепые, только и умеют, что молоко сосать.
1: А бегать они не умеют?
0: Новорожденные лисята, волчата, мышата и ежата не умеют. Зато оленята и лосята, едва родившись, встают на ножки и идут за мамами. Да, а зайчата-то? Они рождаются с широко раскрытыми глазами, готовые тотчас же вскочить на лапки и прыгнуть в густую траву. Мать зайчонку шерстку оближет, покормит малыша и убежит. А зайка затаится в траве или где-нибудь под кустиком. Попробуй, найди его.
1: А мама найдет?
0: Если родная мама не найдет, чужая мама-зайчиха прибежит и тоже в волю накормит. Так что зайчонок без присмотра не останется.
1: И хорошо, что на лугу такая высокая трава выросла. В ней зайчонку спрятаться совсем просто.
0: В конце июня сильно вырастают в длину не только травы, но и лапы сосен и елей, ветки лиственных деревьев и кустарников.
1: А почему именно в это время?
0: Растениям для роста требуется солнечное тепло и свет. И именно в конце июня стоят самые длинные в году дни. Потому что приближается 22 июня, день летнего солнцестояния.
1: Солнце будет стоять целый день?
0: Нет, чевостик. Хотя 22 июня и самый длинный день в году, но солнышку все-таки придется закатиться. Всего на 3-4 часа. Не успеешь заснуть, как солнце снова покажется на небе. Этот день еще зовут солнцеворотом.
1: А куда солнце будет воротиться?
0: С этого дня солнце поворачивает на зиму. Пройдет всего несколько суток, и день начнет потихоньку убывать.
1: Жалко.
0: Все в природе должно идти своим чередом, чевостик. А пока наступил июль. Дни стоят длинные, солнечные. В лесном озере распустились кувшинки. По его берегам высоко взметнулись малиновые кисти цветов иван-чая. Рядом благоухают белые соцветия таволги. И в лесу сейчас благодать. Можно брать корзинку и отправляться за грибами. После теплого дождя из земли показались разноцветные сыроежки, рыжие лисички и крепенькие, словно бархатные белые. А

0: можно на солнечном склоне собирать землянику. Она как раз поспела.
1: Жарко очень в середине лета. Вьются осы, пчелы и шмели. На пригорке солнышком согретым землянику мы с тобой нашли. Вкусная ягода и пахнет лучше, чем цветы. А еще откуда-то медом запахло. Пойдем его поищем, дядя Кузя.
0: Чевостик, замечательный медовый запах идет от светло-зеленых цветов липы. Все дерево усыпано ими, и вокруг вьются пчелы, которые собирают ароматный нектар. Да и не только пчелы. Тут и шмели, и бабочки, все любители сладкого.
1: Ого, как их много! Даже воздух вокруг колышется.
0: Насекомые здесь ни при чем, Чевостик. Это явление называется марево. Утром была обильная роса, вот теперь она испаряется и поднимается в воздух. Из-за этого и кажется, что воздух движется.
1: В траве сидел кузнечик, сейчас я его найду.
0: Ушел и пропал. Ты где, Чевостик?
1: Я в малине, она уже поспела.
0: Да, для малины самое время. Макушка лета.
1: Макушка лета. А где она у него?
0: Нигде, а когда? Вот сейчас она и наступила. На дворе середина июля. У большинства птиц птенцы уже подросли и учатся летать. В полях восковой спелостью наливаются зерна ржи. В сосновом лесу появились грибы-рыжики. Рядом, как красные капельки, блестят на веточках полупрозрачные ягоды костяники.
1: Еще одна вкусная ягода. Дядя Кузя, а в нашем саду наверняка тоже какие-нибудь ягоды поспели. Я садовые ягоды тоже очень люблю. Давай повернем по тропинке к дому.
0: Что ж, давай. Тем более, что в садах как раз созрели вишни. Самое время ими лакомиться. А по дороге я познакомлю тебя с замечательным растением. Оно часто растет вдоль тропинок.
1: И как оно называется?
0: Пижма. В конце июля на пижме появляются цветки. По ним это растение очень легко узнать.
1: А как?
0: Цветы пижмы похожи на серединки ромашек без лепестков. Эти круглые желтые цветочки собраны в крупные соцветия.
1: А почему ты сказал, что это растение замечательное? Вроде ничего особенного.
0: Люди издавна заметили, что запах цветов пижмы на дух не переносят насекомые. Как только почувствуют его, улетают или уползают прочь. Поэтому в старину хозяйки набирали целые охапки этих цветов и развешивали в своих жилищах. Времена изменились, но насекомые по-прежнему терпеть не могут запах пижмы. И забывать старые знания не стоит, а вдруг пригодятся.
1: Дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы к нашему саду подошли. Только на вишне, которая растет у калитки, ягод не осталось.
0: Оно и понятно. Наступил август. Вишня сошла. Зато созрели первые яблоки.
1: Яблоки я тоже люблю. Сорви мне вон то, пожалуйста.
0: С радостью, я и себе сорву. Какое сочное. Помнишь, мы читали сказку про наливное яблочко? Теперь понимаешь, что значит наливное? Некоторые считают символом августа разноцветные садовые астры. Не спорю, красивые цветы. Но для меня август – это, конечно, яблоки. Август подходит к концу.
1: Да нет же, дядя Кузя, еще совсем лето. Вон и бабочки летают. Одна желтая совсем рядом на траву опустилась. Ой, это не бабочка, а желтый листок.
0: Березовый. Первая примета скорой осени.
1: Точно! С этого наше путешествие начиналось.
0: Год промчался. Понравилось наше путешествие, Чевостик?
1: Еще как! Я столько всего узнал. У природы, оказывается, свой календарь есть. Можно даже не знать, какой на дворе месяц, какое число. и все равно точно определишь, что, например, осень наступает. Это когда на березе желтые листья появляются.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
0: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: нового учебного года осталось...
1: 3 дня. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
4: А, ничего себе.
5: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не

0: Простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

волка верхом. Серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли скакали они? Вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме том жар птица.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Ежиха Фарсиха. Приглянулся ежихе Фарсихе выдровый мех. Не налюбуется.
2: «Давай, выдра, одежкой меняться».
1: «Давай», — говорит выдра. «Сказано, сделано. Поменялись одежками». Ходит по лесу ежиха Фарсиха, дорогим выдровым мехом похваляется. «Вот я какая нарядная, смотрите!» Учуяли собаки-разбойницы дорогой выдровый мех и кинулись на ежиху Фарсиху. «Снимай, тетка, выдровую шубу!» А ежиха и в ус не дует. Забыла, что больше она не колюча. Свернулась по старой ежиной привычке в комочек, да и подзадоривает собак. «А ну, попробуйте схватить меня!» А собаки взяли, да и схватили. Поняла ежиха в собачьих зубах, какого она маху дала, когда свою колючую шкурку-защитницу на выдровый приманочный мех променяла. Поняла, да уж поздно было.
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Питер Простачок.
2: Английская народная сказка.
1: Жил в одной деревне вместе с матерью, старухой-вдовой, парень. Звали его Питер. Был он малый, статный, сильный, добрый, да простоватый. Материнских кур и то едва мог пересчитать, а их и всего-то было два десятка. Если что-нибудь покупал, хоть на 3 пенса, то никак не мог понять, сколько ему полагается сдачи с шиллинга. А когда ходил на базар, ни разу не обошлось без того, чтобы его не обманули.
2: Не сказать, чтобы он был лентяй, а видно, ума ему не хватало. «Эх, мама», — говаривал Питер, — «будь я хоть чуточку поумней, не был бы для тебя такой обузой». «Не печалься, Питер», — отвечала мать. «Человек-то ты хороший, да и сил у тебя на двоих хватит». Только Питер то и дело приставал к матери, сетуя на свою глупость, пока, наконец, мать не сказала ему: «Ну, если тебе так уж хочется поумнеть, ступай к мудрой старухе Вещунье. Она живет на холме. У нее, говорят, ума палата, всякие волшебные книги есть. И порошки, и снадобья. Может, она тебе ума и прибавит».
1: Вскоре мать-старушка умерла. Похоронил ее Питер, погоревал и, решив последовать ее совету, отправился к Вещунье. Взобрался он на вершину холма и увидел хижину. Из трубы валил дым, а на пороге спал черный кот. «Хорошая примета», — подумал Питер и постучал в дверь. Никто не ответил. Тогда он осторожно приподнял щеколду и заглянул в комнату. Спиной к нему у огня сидела старуха и что-то помешивала в черном чугунке. Она не обернулась и слова не вымолвила. Питер все-таки вошел и говорит: «Добрый день, бабушка! Хороша погодка нынче, а?» Старуха не ответила, только все что-то продолжала помешивать в чугунке. «Завтра, может, дождичек пойдет», — продолжал Питер. Опять ничего не ответила. «А может, не пойдет», — добавил Питер, не зная, что еще сказать. А старуха все молчит, продолжает что-то мешать в чугунке. «Ну, насчет погоды я все сказал», — проговорил Питер. «Теперь можно и о деле. Я, видите ли, малость простоват. Вот и пришел к вам. Может, вы мне чуточку прибавите ума?»
2: «Ума?» – переспросила старуха. Она отложила ложку, повернулась и взглянула на Питера. «Что ж, изволь. Только вот какой ум тебе надобен? Если королевский ум, или солдатский, или учительский, тут я помочь не смогу. Ну, говори, какой тебе ум нужен?» «Обыкновенный», – ответил Питер. «Не маленький, не большой, а как у всех соседей». «Хорошо», — сказала Вещунья. «Будет у тебя такой ум, только сначала ответь. Без ног, а бежит. Что такое?»
3: «Без ног, а бежит?» — переспросил Питер. Почесал затылок и стал думать.
1: Думал, думал. Даже голова заболела. Наконец Питер вымолвил: «Вот что я скажу. Не знаю я, и все тут». «Ладно», — промолвила мудрая Вещунья, — «тогда скажи мне, что такое желтое сияет, а не золотое?»
4: «Желтое сияет, а не золотое», — повторил Питер, почесав затылки. «Это...»
1: Но хоть убей, не мог придумать ответа и, наконец, сказал: «Не знаю».
5: «Да ты, я вижу, и впрямь простачок. Должно быть, так никогда и не наберешься ума. Ну что ж, тогда иди и не возвращайся ко мне без того, что любишь больше всего на свете».
2: Расстроился Питер, но домой ему возвращаться не хотелось. Сел он у дороги и горько заплакал. Вдруг кто-то окликнул его нежным голосом. Он посмотрел. Видит, стоит хорошенькая девушка и с ласковой улыбкой глядит на него. «Что с тобой?» — спросила она. «Такой здоровый детина, оплачешь».
3: «Я простачок», — ответил Питер. «Ума в голове не хватает». А тут еще горе навалилось. Остался я на свете один-одинешенек. Как мне теперь жить? Ума не приложу. Кто будет меня кормить, одежду мне шить, на базар ходить? А горше всего, что некому теперь поговорить со мной, да утешить в беде».
2: «Меня зовут Женя. Я тоже сирота», — сказала девушка. Ей приглянулся статный парень, а жить одной тоже трудновато. «За таким простачком, как ты, правда, присматривать нужно. Хочешь, пойду с тобой и буду о тебе заботиться».
3: «Ну что ж, пожалуй, если тебе так хочется», — ответил Питер. «Только сама скоро увидишь. Я дуралей, каких мало. Да таким и останусь, если не удастся как-нибудь ума себе нажить».
2: «Это ничего», — сказала Дженни. «Говорят, чем глупее жених, тем покладистее муженек. Хочешь взять меня в жены?»
3: «А стряпать ты умеешь?» — спросил Питер.
2: «Конечно», — ответила Дженни.
3: «А шить и штопать?»
2: «Ну еще бы!
3: А считать яйца? А складывать фунты, шиллинги и пенсы?»
2: «Умею, все умею».
4: «Ну что ж, если ты согласна выйти за меня, — сказал Питер, — женюсь». И они вместе пошли в деревню. Скоро Питер и Дженни обвенчались и стали жить в его домике. Как непрост был Питер, а вскоре понял, что жена ему досталась славная. И стряпала, и шила, чинила и мыла. Да все так весело и охотно, а главное, умело развеселить Питера и отвлечь от грустных мыслей. И Питер оказался хорошим мужем. Он тоже работал весело и хорошо, лишь бы думать не приходилось. А так-то все ему было нипочем. И тяжелые ноши, и длинные дороги.
2: И Питер с Дженни чувствовали себя самыми счастливыми и довольными во всей деревне. «Скажи, Дженни, — сказал как-то вечером Питер,
3: — умеешь ли ты разгадывать загадки? Вот что такое без ног, а бежит?»
2: «Река, — ответила Дженни. —

0: трудно догадаться.
1: «Река?» — повторил простачок. «Так оно и есть. И как это я сам не догадался? Ну, теперь вот что ты скажи. Что такое желтое сияет, а не золотое?»
0: «Солнце!» — ответила Дженни, недолго думая. «Ребенок разгадает такую загадку».
1: «Солнце?» — переспросил Питер удивленно. «А ведь правда, и сияет, и желтое, но не золотое». «Что же за голова у тебя, Дженни? Во всей Англии не найдется жены умнее тебя. Идем скорее, может, старуха немножко прибавит мне ума, чтобы я тебе ровней стал».
2: Вот поднялись они вместе на холм, застали вещунью дома. «Бабушка, — сказал Питер, — я привел вам ту, кого люблю больше всего на свете. И уж если вы и теперь мне ума не прибавите, значит, вы не мудрая вещунья, а просто плутовка и обманщица». «Садитесь-ка оба, — приказала старуха. Молодые сели, а вещунья повернулась к Питеру и сказала: «Слушай мою загадку и попробуй ее разгадать. Кто родился без ног, отрастил две, а потом четыре?» Бедняга Питер думал-думал, ничего не придумал. Тут Дженни шепнула ему на ухо: «Головастик, ответь, головастик».
3: «Головастик!» — выпалил Питер.
2: «Верно», — сказала старуха. «Ну, я вижу, что теперь ума у тебя хватает. Правда, ум тот весь у твоей жены в голове. Когда жена умная, мужу много ума не надобно. Иди себе с Богом и больше ко мне не приставай».
0: Когда они спускались с холма, Дженни тихонько напевала, а Питер молчал и только затылок почесывал. «О чем ты думаешь?» — ласково спросила Дженни.
2: Питер перестал скрести затылок, но ничего не ответил. Наконец повернулся к жене и сказал: «Думаю я вот что. Хорошо, что у меня такая умная жена. Ведь ты сумела ответить вещу неправильно. А все-таки никак не могу понять, почему тот, кто родился без ног, потом отрастил две, потом четыре, называется головастиком. Думаю, догадаю, а понять никак не могу. Ой, не могу, и все тут».
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте, и, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
7: Да-да-да!
8: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
7: Теперь нас не только слышно, но и видно!
9: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте детифм.ру.
8: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
7: А как я правым глазом подмигиваю?
9: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте детифм.ру. 0+.
10: Я засыпаю.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

я засипаю.

Познавательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

быть и спят.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Тихо.